ничего не знал, зато я так всего хотел.

Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться

Забвения тебе в разлуке нет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Наше радио.
1: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
2: С 7 до 11.
1: Подъемники.
2: На нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
2: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
9: Наше радио. Проверено временем.
10: Знаете ли вы?
11: Деньги на ветер. В Туркменистане находится газовое месторождение, ставшее настоящим природным явлением. Кратер Дарваза или сияние Каракумов у местных жителей и туристов получил иное название – «Дверь в преисподнюю» или «Врата ада». В 1971 году советские геологи начали его раскопки, но в результате бурения земля провалилась, образовав кратер, и работы пришлось прекратить. Чтобы вредные пары не выходили наружу, месторождение решили попросту поджечь, надеясь, что через пару дней огонь потухнет. Но уже более 50 лет этот пожар горит и днем, и ночью, привлекая внимание исследователей и экологов всего мира, которые до сих пор пытаются решить вопрос, как прекратить это горение и непрерывные газовые выбросы в атмосферу.
12: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
13: Наше радио.

0: готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Краснодарском крае введен режим повышенной готовности из-за угрозы разлива нефтепродуктов из танкера. Он получил повреждения на прошлой неделе из-за атаки украинских безэкипажных катеров. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Вениамин Кондратьев. Из него следует, что потенциальная угроза ЧС затрагивает Геленджик и Новороссийск. Днем ранее стало известно, что на пляже краснодарского Абрау-Дюрсо обнаружили птиц в мазуте. Нефтепродукты могли вытечь из танкера, который стоит недалеко от берега. Официального подтверждения масштабного разлива в акватории на момент введения режима не было. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. За сутки над московским регионом было сбито 146 беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Для обеспечения безопасности с вечера вторника во всех аэропортах московского авиаузла действуют ограничения на полеты. Авиагавани не принимают и не обслуживают рейсы. На фоне этого 11 рейсов из Турции в аэропорт Внуково повернули обратно, следует из данных сервиса FlightRadar. А в городе Балаково Саратовской области при атаке БПЛА были повреждены несколько домов, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. На данный момент известно об одном погибшем. Чечня, Краснодарский край и Ингушетия стали самыми некурящими регионами России. Таковы данные Минздрава. Процент курящих в Чечне составил 0,28%. В Краснодарском крае 4,5%, а в Ингушетии около 6%. Также в лидерах оказались Тува, Дагестан и Ямало-Ненецкий автономный округ, где распространенность курения табака среди людей 18 лет и старше не превышает 10%. В Британии зафиксировали вымирание традиционных фамилий. На место фамилий Смит, Джонс и Уильямс пришли Хан, Ахмед и Али, сообщает Daily Mail со ссылкой на данные Национальной статистической службы Великобритании. По данным издания, популярность фамилий Джонс и Уильямс упала примерно на 43%. Распространенность фамилий Хан, Ахмед и Али удвоилась. Как отмечают в аналитическом центре по контролю за миграцией, эти данные наглядно демонстрируют быстрые демографические изменения в стране. Там предупреждают, что Великобритания рискует полностью оторваться от своего наследия. Пилот небольшого самолета Cessna, прославившийся в соцсетях благодаря создаваемой им живописи на картах отслеживания полетов, повторил работу норвежского художника-экспрессиониста Эдварда Мунка под названием «Крик». По данным телеканала CNBC, в кабине самолета мог находиться американский пилот Бенджамин МакДэниел. Свое новое авиационное полотно он нарисовал в небе над штатом Миссури. Полет продолжался более 5,5 часов без посадки. За созданием картины на интерактивной карте сервиса FlightRadar в реальном времени следили порядка 250 тысяч человек. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, дорогие радостные друзья, голодные, сытые, улыбающиеся, хмурые, все доброе утро, 7 часов и 7 минут в столице, 14 октября. Сегодня уже среда, на улице удивительно, вообще осень — это удивительное время года, когда вроде еще не зима, да? А холодный воздух, он, так сказать, пронизывает тебя. Ну, дабы уйти от вот этой поэтической патетики осенней хандры, хочу вам сказать, что день наш сокращается. Сейчас добью вас. Ночь удлиняет. Что это говорит? Говорит о том, что можно спать подольше. Теоретически. Если нет возможности, это другие уже факторы, влияющие на вашу жизнь. Доброе утро, Ян.
2: Доброе утро.
1: Да, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро, Галя.
3: Доброе утро, доброе утро.
1: Я сегодня увидел Лукьянова в оранжевом...
2: плаще.
1: В оранжевом плаще. Среди вот этого многообразия, хотел сказать, птиц, листьев, да?
2: Да.
1: У нас двор, он черный. Как, знаете, как в песне группы ДДТ. Как черный пес. И я смотрю, в этой черноте возникло оранжевое.
2: Пятно.
1: Ну зачем пятно? Ну почему пятно? Оранжевое настроение.
2: Ой, спасибо.
1: Оранжевое
2: настроение.
1: Я когда проходил, говорю, можно быстрее?
2: Он говорит, дорогу! Я говорю, Саш, доброе утро! Он такой, дорогу! Я на дорогу! Вот так вот. Он спешил.
1: Я просто...
2: Спешил на эфир.
1: Я приспичило, да, я так спешил на эфир, что думал, прям начну эфирить перед зданием.
3: И вот вывалил все на нас.
1: Вот, и из-за этого, естественно, дорогие друзья, прекрасное настроение. Мы вам его тоже желаем.
2: Потому что Сашка успел.
1: Я успел,
2: да. А вы знаете же, ребята, сами не понаслышке, какое это счастье иногда, да?
1: Это просто невероятно,
2: очень спешишь взять и успеть.
1: Да.
2: Вот на самом деле, вот счастье, вот оно такое.
1: В мелочах.
2: Да,
1: в мелочах.
2: Вот оно такое.
3: Ну что,
1: хотите остаток яичницы?
2: Ну, с вашим Александром. Мне
1: вообще приятно.
2: Я за кофе.
3: Пойдем, Янка.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 18 минут в столице.
3: Яна тут второй день предлагает и хочет поговорить о несправедливом ценообразовании.
4: Господи.
3: Дело в том, что...
4: Давайте.
3: Буквально вчера на одном известном маркетплейсе мы нашли товар, ну, что там, капсулу для кофе. И я Янке отправляю ссылку, а смотрели на моем телефоне и через мое приложение, мой аккаунт, а у Яны этот товар стоит в два раза дороже.
5: Да, дело в том, что, значит, ну, вы знаете, у меня не было кофемашины. Тут, значит, мне подфартило, у меня появилась кофемашина, и она капсульная. И я, ну, давай изучать это все дело, говорю, какие капсулы туда подходят, и туда, и сюда. И мы с Гарри вчера смотрели, и его там, ну, условно, 200 рублей, а у меня 400. Ну, вот как так?
3: Но
5: это же просто, какой-то...
3: скорее всего, платный аккаунт, ну, подписка, там, ну, я не знаю, как это называется. Вот, поэтому может быть дешевле.
4: Ты вот сейчас в каршеринг сядешь, у тебя будет 18 рублей, а у меня 10.
5: Потому что я новый игрок, а ты уже давно на рынке или что?
4: Ну, потому что у меня куплен там подписка. А ты сядешь, или, допустим, потому что мне ехать вот в этот район, а тебе вот в тот район.
3: Нет, ну тут...
5: Нет, слушай, ну разное расстояние,
4: это да. Я тебе говорю, но оно может быть одинаково, 21 километр, допустим.
3: Но это грубо, бывает, и тебе, и мне. Янка, я согласен, тут можно объяснить еще такую,
5: это же
3: разницу,
5: странно.
3: Да, такую разницу в цене, подписками и так далее. А вот бывает, когда все условия одинаковые, казалось бы, но все равно один человек платит больше, а другой меньше.
5: Я просто вот
3: об этих примерах хотелось бы поговорить.
5: Да, я просто вот задумалась. Я там много всего покупала в последнее время, потому что мы переезжали, мне там нужны были какие-то вещи, которых не хватало в новом жилье, и я сейчас задумалась, сколько же я переплатила тогда денег, если вдруг у Гарри на все вот так, минус 50%.
3: Ну, там не на все. Мы вчера выяснили, и
4: уверен, что ты добираешь в другом.
3: Да.
4: Да, поэтому я вот...
5: Ты хочешь сказать, что в мире есть гармония, да? И вот, значит...
4: В мире, да.
5: А на маркетплейсах ее нет.
3: В этом маркетплейсе нет гармонии.
4: В мире, да.
5: Ну это просто вообще капец несправедливо, я считаю.
3: Не зацикливаться на маркетплейсах. Это как история с такси, да? Когда люди там из одного места, с там, условно говоря, устройств одной марки заказывают себе машины плюс-минус в одно место, и у всех разные цены. Или там в одно место.
4: Ну, все еще зависит от того, какое тебе делать предложение. Но вот это точно фигня полнейшая от стоимости телефона.
3: Да,
4: вот это полнейшая чушь. Даже не пишите про нее. Мы даже это обсуждать.
3: Тем более у нас с Янкой одинаковые телефоны.
4: Типа дорогой телефон, дорогая цена, дешевый телефон, низкая цена.
3: Это
4: вранье полнейшее.
5: Да, это не работает ни в нашем случае, потому что у нас с Гарри действительно одинаковые телефоны. И это
3: миллион факторов есть, как и в маркетплейсах, так и в такси. Но мы сейчас не говорим про причины. Мы говорим
5: про расстройство.
3: Несправедливом
5: образовании. Присылают мне, говорю, ой, вот эту ссылку мне пришли. Говорю, какая цена хорошая. Мне присылают, я открываю, мне в два раза больше. Вот как?
3: Когда вы летите из точки А в точку Б на самолете на одном и том же рейсе, да?
5: Да.
3: И покупали вроде как в одно и то же время. Но один купил дешевле, другой купил дороже.
5: Ну вот все, я теперь бойкотирую маркетплейс этот. Я вообще там больше ничего заказывать не буду. Они меня просто обидели.
4: Бойкотируешь?
5: Вот там, вот в этом месте не будут больше заказывать. Да я обиделась на них. Но это просто несправедливо.
3: Итак,
5: так вообще с женщиной обращаться.
3: И несправедливости. Давайте поговорим, если есть примеры, пожалуйста, пишите, и Янку своими историями поддержите. Не одна она такая.
4: Про спорт я с вами абсолютно согласен.
3: Что со спортом?
4: Ну там про зарплату, давайте.
5: Что маркетплейсы маркетплейсами, а зарплата футболиста за один день превышает зарплату водителя за год. Вот где несправедливость. Я думаю, футбол переоценен.
3: Ну а сколько сейчас людей про курьеров говорят, что ты, имея там 3 высших образования, работаешь на суперважной и нужной якобы...
5: Научным сотрудником где-нибудь?
4: Не-не-не, а это не надо путать. Ты все равно выполняешь свою работу.
3: Да, выполняешь свою работу.
4: Ты выполняешь свою физически тяжелую работу.
2: работая курьером, ты там все-таки плата за физику идет. А давайте про вот тут футбол сюда вообще будать не будем.
3: Ну, так знаешь, до чего можно дойти?
2: Это другое. Не-не-не-не. Это тяжелый труд. Курьеры. Так что не надо. Итак, а то, что у вас два высших образования, и вы получаете 20 тысяч, задумайтесь. Ну, просто задумайтесь, как так получилось-то. Никто же в этом не виноват.
3: Ждем ваши истории. Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
3: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий равный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейдин и дополнительной выгоды при сдаче в трейдинг автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
4: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магни Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Иваневского, 185.
5: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель. Интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+ уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Арабика
1: капучино. Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.

0: 8-926-20-45-52.ру.
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
2: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
4: Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков.
3: Подъемники на нашем радио.
5: Дорогие друзья, 7 часов и 33 минуты в столице. Давайте почитаем ваше сообщение в нашу тему о несправедливости, да?
6: Всегда
5: ценообразования.
6: Завидовала людям, умеющим торговаться. Настырно стоят на своем, добиваются хорошие скидки. А я, сколько ни стараюсь, редкий случай минимум какой-то скинут. Тетя Зоя пошла на рынок, и ей
7: отрез ткани
6: бесплатно достался. Поулыбалась продавцу, а ей на минуточку уже за 70. Так уметь надо.
5: Ну, слушай, надо еще понимать, в каком месте вы торгуетесь.
7: Ну, да.
5: Может быть, вы торгуетесь там, где продавец не может вам ничего сделать. А вы как будто стоите бесполезно.
7: У меня и у коллеги на работе заметили, что в одном приложении известного супермаркета на один и тот же товар разная цена. Даже не поленились, позвонили в техподдержку. Выяснили, почему. Все оказалось просто. Она живет рядом с Кутузовским проспектом, а я за МКАДыш, и доставку осуществляют из разных магазинов. И у меня, если что, дешевле.
6: Ну вот это странно, когда люди улыбаются, удивляются разной цене, да, а живут в разных местах. Ну тут видишь, за МКАДом и дешевле. Но все от магазина зависит.
5: Ну, да.
6: Удивляет ценообразование на юге на ремонтные работы. У знакомых приехал мастер по укладке плитки. В объявлении была цена 1800 за квадрат. Он приехал, посмотрел, частный дом, два БМВ во дворе. Перезванивает и говорит, 2500. Я сам сейчас занимаюсь строительством своего дома, поэтому таких историй могу рассказать 1000. Когда по одной фирме работа стоит условно 150 тысяч, а у другой один и тот же объем работы 300 тысяч.
7: Обалдеть. Кстати, тоже не так давно была неприятно удивлена. Не могу вспомнить, где именно, но прочитала, что на маркетплейсах прогрессивное ценообразование. То есть, как я понимаю, они мониторят ваши покупки. На какие суммы, по каким ценам вы покупаете. Отсюда исходит алгоритм цен именно под ваши возможности. Поняла так, может, ты не права.
6: Я уверен, что вы тут не правы. Понятно, что у всех разные позиции. У кого-то есть подписка. Могут быть всевозможные скидки,
5: я акции. Я думаю, от этого да. Тоже зависит.
6: Плюс, я думаю, зависит, что зависит. Есть же еще, ну, действительно, если мы говорим про динамическое ценообразование, спрос на тот или иной товар. Вот человек тут прислал нам пример, говорит, как так? Покупал за 750 там какой-то дезодорант иностранный, а сейчас он стоит уже 9000. Но я думаю, что в какой-то момент просто закончились они, остались там единицы, а везти из-за границы новые, ну, дорого и долго.
7: Я думаю, что это просто ловушка. Надо найти другого поставщика, вот и все.
6: Некоторые вот добавляют в корзину и смотрят, каждый день проверяют
7: цены.
6: Да, нет ли скидки на товар.
7: А вот ты говоришь, у тебя подписка. Вот сколько за подписку ты платишь?
6: 199 рублей, по-моему.
7: В месяц?
6: Угу.
7: 199 в месяц. Ну, вот если вот так вот одними капсулами, я за одну покупку уже отбила бы.
6: Ян, тут, знаешь, не угадаешь. Где-то это выгодно, где-то это невыгодно. Просто вот в моменте, да, ты можешь, вот как мы с тобой с этими капсулами кофе, похвастаться, вот что для меня будет дешевле. Но, может, мне они и нужны вообще. А
7: ну,
6: скидки только на них. А на нужный мне товар скидки нет. Я вот сколько раз эту историю в эфире рассказывал. У нас вокруг огромное количество специалистов по покупке всего, в том числе авиабилетов. И вот мне ни разу не везло, чтобы я купил прям очень дешево, вот за копейки авиабилеты. Вот вечно же, как вот часто бывает, ты понимаешь, что там, не знаю, в отпуск вы собираетесь, и ты вот мониторишь плюс-минус, сколько стоят авиабилеты, и ждешь, вот сейчас подешевеет, и потом покупаешь дороже.
7: Там, в три раза.
6: Ну, не в три, но на 20, на 30, от той цены, с которой все начиналось. А ты все ждешь, что вот будет какой-то спад. спад на эти билеты.
7: Ну,
6: и
7: да.
6: Не покупаешь в моменте. 7.37 в Москве. Доброе утро. Мы продолжим еще читать про ценообразование и несправедливое, как вам
7: ценообразование,
6: кажется, ценообразование.
7: Да.
6: Желательно с примерами. Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
3: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru+.
0: Едем на новом Tenet T9. Обсудим условия.
4: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
5: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
0: Принимается. Тогда с меня маршрут.
6: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Tenet T9. Пространство для главного. От 3 миллионов 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
7: Цена действительно на комплектацию Prime.
8: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
9: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
10: Скорость, контроль, статус. J-Cool J8. Для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 миллионов 894 тысяч рублей. J-Cool J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jcool.ru.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
12: Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов 47 минут в столице.
3: Работаю с маркетплейсами, там действительно динамическое ценообразование, но оно мало зависит от покупателя, только учитывается логистика. Чем дальше покупатель от склада, где лежит товар, тем дороже. В основном это зависит от продавца. Меньше остаток, выше цена. Затраты на рекламу, место в выдаче, распределение по складам, работа алгоритмов и еще тысячу факторов, на многие из которых и продавец не может влиять.
4: Ну, пожалуйста. Наверное, так и есть. Хотел купить чугунную посуду, следил за ценой. Стоило до 3000 рублей. Блогеры в каналах объявили о скидках. Применил, и цена стала 4700. Подождал 2 недели, и цена вернулась к 3. Приобрел. Не все скидки выгодны.
3: Меняли счетчики учета расхода воды. Сначала заказали в ГБУ замену счетчика горячей воды. Ценник составил 10 000 рублей. Очень дорого, но одеваться было некуда, так как мастер уже все заменил. При замене счетчика холодной воды мастер был другой. Он поменял и озвучил 5000 рублей. Мы сказали, что за горячую было около той же цены. Заказ был оформлен официально, но, видимо, первый умножал на 2. Может быть, они разные.
4: А может, он сразу взял
3: дороже.
4: Нет, или взял сразу за 2 счетчика, поменял только один, думал, что в перспективе вы и второй там поменяете у него, может быть.
3: Я обычно кидаю в корзину и мониторю цену каждый день. На примере датчика какого-то он стоил 1400 рублей. Мониторил больше недели, захожу как-то вечером, а он 650 рублей. Почему так играет ценник, тоже непонятно.
2: Ну вот вам тут. У меня только один вопрос, почему так не играет зарплата динамически?
4: Ну, потому что
2: хорошо живешь. Оп, она упала. Плохо живешь, оп, она выросла.
3: А есть специальные службы, Александр, которые этим занимаются.
4: Подъезжай на хорошей машине.
3: Уже времени будет 7:50 в Москве, да.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
6: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
7: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
8: Ищите уютное место для дня рождения?
9: Или теплых семейных встреч?
8: Семейное кафе «Тренди».
9: Вкусно, уютно для всех.
10: Семья всегда будет в «Тренди».
8: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33. Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань. Оренбургский тракт 158-Б. Возле РКБ.
12: Проще простого.
13: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова, здравствуйте. Роспотребнадзор зафиксировал превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ ИСА «Живаксая» Ростовской области. Причиной стал пожар на складе завода по производству пластиковых изделий «Аксая Кардан Деталь», сообщила администрация района. Специалисты рекомендовали жителям избегать длительного пребывания на улице, держать окна закрытыми, а также надевать медицинские маски при усилении запаха гари. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Пожар произошел накануне. Изначально площадь горения оценивалось 500 квадратных метров, позднее она увеличилась до 9000 квадратов. Администрация Дональда Трампа, вероятно, не станет вводить дополнительные ограничения против Москвы, несмотря на принятый Конгрессом закон. Об этом сообщает издание «Политика». 18 сентября Дональд Трамп подписал документ, предусматривающий возможность ограничительных мер против российского руководства, военных, госкомпаний и торговых партнеров Москвы. Однако закон позволяет президенту отказаться от введения санкций, если он сочтет такие меры противоречащими интересам Вашингтона. «Автодор» отмечает устойчивый рост интенсивности движения на трассе М-12 «Восток». С момента открытия магистрали по ней совершено более 80 миллионов проездов, передает ТАСС. На участке Москва-Арзамас среднесуточная интенсивность движения с начала года составила 16 тысяч проездов, что на 8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. «Автодор» связывает увеличение трафика с развитием логистических цепочек в восточном направлении. Папа Римский Лев XIV перенес операцию по удалению узелка в легком. Все прошло успешно, передает портал Vatican News. На восстановление уйдет около недели. Понтифику 71 год. Он сообщал, что новообразование выявили на ранней стадии. Это его первая серьезная проблема со здоровьем за время пребывания на посту. МХТ имени Чехова сообщил, что Юра Борисов покидает спектакль «Гамлет». Театральный критик Николай Писачинский рассказал на сцену, что постановка от этого не станет хуже.
2: Этот спектакль силен своей общей концепцией и режиссурой Андрея Гончарова. «Гамлет» там может быть немного разным. Борисов хорошо играл, но это не антрепризный спектакль, который строится вокруг индивидуальности актера. В этой конструкции я вижу вполне других исполнителей роли «Гамлета» с другими индивидуальными деталями. Для спектакля это даже неплохо, потому что часть публики ломилась на этот спектакль не для того, чтобы действительно вникнуть в сущность того, как сейчас мы можем прочитать трагедию «Гамлет» и каким может быть современный вот этот парень, который сталкивается с жестокостью мира, а ломилась для того, чтобы увидеть голливудскую кинозвезду.
1: С 25 ноября в роли «Гамлета» выступит 22-летний выпускник ГИТИСа Оливер Мара, который только в этом сезоне присоединился к труппе МХТ. Ну а популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Сумасшедшие дни в Стокман уже наступили. Не упустите шанс.
3: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
0: Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 8 минут в столице. Сегодня 14 октября, сегодня среда. Мы хотели бы вам напомнить, друзья, вот о чем. Чтобы вы участвовали в игре «Фильтруй пробег». Нужно выложить свой пробег в ВК с хэштегом «Фильтруй пробег». Пробег показания своего одометра, то есть то, что у вас на автомобиле. Это может быть суточный пробег, может быть общий пробег. А Андрей Ломанов, его напарник Игорь Седов выберут самый большой пробег за день или самую красивую комбинацию цифр или самый веселый комментарий, в общем, решат сами и подарят очень нужный для любого автомобилиста подарок. В ВК мы закрепили пост со всеми подробностями, так что заходите, смотрите, посмотрите сейчас на свой пробег, какой он, и сфотографируйте, и пошлите с хэштегом «Фильтруй пробег».
3: Да, обратите внимание, что правила очень простые. Просто фотографируйте, не обязательно, чтобы там были красивые цифры, не обязательно, чтобы это была какая-то художественная фотография, просто нужно сфотографировать свой одометр и выложить фотографию в ВК с хэштегом «Фильтруй пробег». И короли вечернего эфира сегодня каждый день подводят итоги и награждают одного из счастливчиков. Поэтому, друзья, всех призываем поучаствовать. Простейший конкурс. Ничего особо делать не нужно, кроме того, чтобы сфотографировать свой одометр. Да. Я его всегда спидометр. Я понимаю, что спидометр показывает скорость, а одометр...
4: Вот это все другое.
3: Да, вот это все другое. Пробег там и так далее. Ну, судя по объяснениям Александра, мне. Вот. Но я думаю, что специалисты и автолюбители поняли, что просто нужно взять и сфотографировать сейчас эти цифры, выложить в ВК с хэштегом «Фильтруй пробег». И будет вам приз, возможно.
5: И с каршеринга им сегодня пришлю.
3: Вот. Пришли им.
4: Я хотела как раз сказать, что не обязательно же, да, иметь свой автомобиль, можно с каршеринга прислать, а можно даже подсмотреть, если вы едете на такси, например.
3: Нет, ну это уже...
4: Ну а почему нет? И сказать, слушайте, это в конкурсе участвую, можно я сфотографирую? Ну зачем? Чтобы ты бы мне отказал, я бы сказал, Саша.
3: Приз,
5: я бы сказал, выйдите.
3: Приз для автолюбителей, приз для владельцев автомобилей.
4: Ну что, может быть, у меня там вот у кого-то в друзей есть или у родителей есть машина. Я сама не за рулем, но могу.
3: Выкладывайте фотографии своего одометра, ставьте хэштег, выкладывайте в ВК, ставьте хэштег «Фильтру».

0: Гофа, Гофа, Суфилис, Фьюкс, Фьюгом.
1: Да, да, извините. Друг с другом судились.
0: И это не смешно. Суфилис, Фьюкс, Фьюгом. Кто из них меня больше любит? Вот вам и эффект и фикция. А почему? Нивы. Засорение атмосферы. Вот Афёмов. Но зато у меня призвание. Я логопев. Лечу детей.
2: Ну, тут все ясно. Ждем 14-й правильный ответ. Наш.ру. Замечательные призы. Поехали.
3: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в шинных центрах Гроста. Телефон 8 800 250 2010. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани 554 20. Наше радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 17 минут в столице. Давайте еще раз послушаем фрагмент.
3: Пифная, пифная фефочка. Потом уфифляются от куфа, у фитей фифекты фикции. Мне было 4 гофа.
4: Года.
3: Куфа, мои родители умерли. Моя бабка с фефом.
4: Дедом.
3: Развелись, и потом... Фа, гофа, суфились, фьюг с фьюгом.
4: Да, да, извините, друг с другом судились.
3: И это не смешно. Суфились, фьюг с фьюгом. Кто из них меня больше любит? Вот вам и эффекты фикции. А почему? Нивы. Засорение атмосферы. Вот Афёмов. Но зато у меня призвание. Я логопев. Лечу детей.
5: Ну, надо признать, практически не было неверных ответов. Вы блестяще справились с поставленной задачей. Все узнали, что это фильм по семейным обстоятельствам. И 2 билета на концерт группы ASB с программой из новых альбомов, уже хорошо знакомых композиций, еще не изданного материала, который пройдет 28 ноября в ДК «Альфа Кристалл». Специальные гости группа «Третья» и группа «Сироткин». Вот на это мероприятие идет человек с номером телефона 909-943-00 и так далее. Поздравляем вас.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на moifinansy.rf. ПИФы – инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 319 000 рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
3: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
6: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
7: Да ладно.
6: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
7: Хорошая история.
6: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
8: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
9: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, Контакт ИИ, готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
10: Алло, ну, как там с бизнесом?
11: Что? Вы кому звоните?
10: Твоему бизнесу звоню.
11: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать.
8: 16+.
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
13: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
8: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
14: Наше радио представляет. Хмыров отправляется в большой осенний тур. 15 городов, полноценный состав и новые программы из свежих релизов и хитов. Хмыров. От Владивостока до Москвы. Билеты на сайте хмыров.ру. О, больше не читай вопреки. Москва. ОГРН 126-77-00-272-510. 16+.
15: Останемся тут.
16: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
17: Александр Бон, Яна Лукьянова
18: и Игорь Паньков.
16: Подъемники на нашем радио.
19: Дорогие друзья, 8:35 в столице. Здравствуйте. Что-то о погоде сегодня ни разу не сказали. 9 градусов сейчас, 9 градусов потом. Дожди. Вот так вот будет сегодня. В Китае владелица ресторана подарила своим сотрудникам BMW. Чтобы те не мерзли по дороге на работу, пишут местные китайские СМИ. Однажды она увидела, как ее сотрудникам тяжело добираться на работу. Интересно, как она это увидела? на электроскутерах в плохую погоду. Поэтому она решила наградить лучших из них машинами. Так, во время совещания она отвезла их в автосалон BMW, где работникам вручили ключи от авто. Стоимость каждой машины составила $45,000.
0: Обалдеть.
19: Вот такие вот. Ну что, поговорим?
0: Это где?
7: Мы хотели тут поговорить о щедрых руководителях. Вот примеры щедрости вашего начальника.
19: Это значит, ну, давай, я начну с моих, самых щедрых.
0: На одной из моих бывших работ всех наших сотрудников раз в год отправляли бесплатно отдыхать в любую точку. Можно было уехать куда ты хочешь.
7: В любую точку мира?
0: Ну, да. И 50, ну, он был определенный, все равно, ну, может быть, как бы, там, не совсем-то из пальца высасывал, но были направления, например, куда можно было. Ну, я вот летала в Эмираты, например. Отдыхать,
19: выбрала.
0: Да, и мне полностью оплачивали перелет, гостиницу, все эти дела, и супругу оплачивают 50%, твоему супругу, чтобы ты мог взять с собой вторую половину, 50% раз в год вот так вот мы отдыхали.
19: Какие-то другие страны были, что ты выбрала Дубай?
0: Ну, разные были, но я просто много где была, а в Дубае я, например, не была, я улетела в Эмираты тогда.
19: Это удивительно, я бы никогда не выбрал Дубай, ну просто...
0: Ну, мне было, слушай, да, ну, были определенные причины, определенное время года, и хотелось в солнце, и там, я там отмечала день своего рождения, было очень клево.
19: Понятно.
0: Да.
19: Про щедрого начальника.
7: Да.
19: В 98-м году...
7: Так.
19: Я с моим дружком, мы работали на одной радиостанции, у нас не было денег, а мы хотели выпить. И мы подошли к своему директору, ныне уже отсутствующему на этой земле, и сказали: Олег Викторович, а можно нам пятерку? Он говорит: а вам немного? Говорит: а вам зачем? Мы говорим: мы хотим побухать. И ты знаешь, у него было то ли настроение хорошее, то ли мы такие вот смелые оказались. Он говорит: ладно, хорошо, только имейте в виду, чтобы завтра вы были на работе. Он говорит: зуб даем. Вот. И мы не вышли. Мы так гуляли.
0: Вас уволили?
19: Нет, нам по морде, по-моему, дали. В Челябинске решались вопросы очень просто. Зуб кто давал?
0: Давай сюда, да?
7: Про щедрого начальника. Я когда приехал в Москву и устроился работать курьером. Компания занималась резинотехническими изделиями. Всякие ремни, ленты конвейерные и так далее. И я по Москве и области возил разные документы целый день. И работа у меня была с 9 утра до 8 вечера. Вот, ну, рабочий день. И мне вот за весь рабочий день покупали обед в виде рулли в палатке Starbucks, которая была, это было все, ну, офис находился на Патриарших прудах, и там вот стояла палатка.
19: Рулли вкусно были.
7: С Starbucks на Патриарших. И я когда приезжал, там, между заказами, мне вот покупали, соответственно, эту рулли. И я помню день, вот как сейчас, когда у начальника был день рождения, он был в приподнятом настроении, как раз они в офисе праздновали, и он мне купил 2 рубли. Это был единственный.
19: Игорек, иди сюда.
7: А тогда я год проработал.
0: Ты мой хороший.
7: О щедрости вашего руководителя или руководителей мы заговорили, поэтому, если у вас есть примеры, истории, расскажите нам. Сравним. Наш.ру, пишите.
18: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Едем на новом Теннет Т9. Обсудим условия.
3: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
4: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
2: Принимается. Тогда с меня маршрут.
5: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Теннет Т9. Пространство для главного. От 3 миллионов 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
6: Цена действительно на комплектацию Prime.
7: Остановитесь. Чувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Как изменился обновленный Habail H3? Почему его двигатель стал более экономичным и экологичным? Какие улучшения произошли в дизайне? Как расширились цифровые возможности? Лучший способ ответить на эти вопросы – провести 10-бальный тест-драйв. С 12 по 16 октября. Следите за эфиром вечернего шоу, чтобы узнать больше о новой версии полноприводного кроссовера Habail H3. В эти же дни Андрей Ломанов и Игорь Седов опубликуют свои видеообзоры об автомобиле в нашем официальном паблике ВКонтакте. Не пропустите!
10: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент, папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
11: Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
12: Так, дорогие друзья, давайте почитаем ваше сообщение о щедрости вашего начальства.
13: В 21-м году заболел с женой ковидом. У нее поражение легких, а у меня 70%. Так вот, руководство взяли все затраты на лечение меня и жены на себя. Оплачивали и клинику, и безумно дорогое лекарство по цене более 100 тысяч рублей за ампулу. Когда я выздоровел, поехал к ним и спросил, сколько должен. Они ответили ничего и отправили нас в Армению в горы на восстановление. А жена испекла им меренговый рулет.
12: А или что два меленговых произошло? Рулет. Вы сотрудник незаменимый?
14: Слушай, ну это круто.
12: В России.
14: И достойно.
13: Да, судя по сообщению.
14: 97-й год, ноябрь месяц, автобус Ford, поездка коллективом из города Екатеринбурга в Баден-Баден под Тюменью. Все включено на сутки.
13: Выиграл поездку в Китай как лучший сотрудник одного из отделов гостиницы. Но не смог поехать, так как была ипотека и родился сын. Но тут все-таки выиграл. Значит, проводили какой-то розыгрыш, а речь идет о том, да, когда ни с того, ни с сего, или ну просто вот по доброте душевной.
14: Наши руководители в 24-м году подтвердили на 1 мая айфоны 15-е. Нас два человека в коллективе было, а в 25-м к ним Apple Watch на день рождения. Это благодарность за хорошую продуктивную работу.
13: А у нас на работе начальник организовал бесплатный обед. Заказывают доставку из ближайшего кафе. Очень вкусно готовят и прямо на рабочем месте. Я помню, как у нас тоже организовали бесплатные обеды, и потом все переругались. Одним не нравится это, другим не нравится то. В итоге руководство отказалось от бесплатных обедов.
14: Теперь мы едим за деньги. Да? Прошлой зимой, когда было холодно и морозно, у нас в офисе было хорошо. И на 2 дня нас отпустили домой. Выглядело странно.
13: У брата на работе начальник платил $100 в месяц тем, кто не курит. Было это с 2003 по 2010 год.
12: А как понять вот тем, кто не курит? Я считаю, что тем, кто бросил курить, надо поплатить $100 в месяц. А тем, кто не курит, ну и не курит, не курит. Нет?
14: Нет.
12: Нет, ну это человек как не курящий говорит.
14: Конечно.
12: Мне бывший начальник... А если вот ты курил, курила и убивала бы время, а теперь бросила, вот я бы тогда тебе... Это было бы, наверное, логичнее, нет?
13: Мне бывший начальник подарил моноколесо стоимостью около 70 тысяч. Приятно.
12: А вы хотели его?
13: Интересно, он добра вам желал?
12: Да, я просто не понимаю, он подарил вам ни с того, ни с сего, что вы хотели.
14: Хотел, наверное. Я работаю на заводе токарем. У меня самый щедрый руководитель. 2 года нам не поднимали зарплату. В мае понизили зарплату на 5% из-за известных событий. Но на день машиностроителя, а это последнее воскресенье сентября, нам сказали, что подарят худи с логотипом завода.
13: У меня все начальники были щедрые. Один в Барселону отправил, другой был не против, что я работаю всю зиму, живя в Батуми. Последний, например, задарил подписку Telegram Premium, чтобы я мог расшифровывать его голосовые сообщения. А ему не важно, в какой точке мира я нахожусь, главное, чтобы делал свою работу.
14: А мой гендиректор как-то заметил, что у меня нет зуба. Вызвал к себе. Давай, говорит, помогу. И настойчиво отправил к стоматологу. Зуб мне таки вставили. А потом оказалось, что стоматолог, наш клиент, должен шефу денег, а отдавать особенно не собирался.
13: Дал взаймы на квартиру.
12: Другой стороны, извини, вдруг его, ну вот я, Янка приходит, зуба нет. Ну я говорю, Игорек, ну давай что-нибудь сделаем.
13: Дал взаймы на квартиру 5 миллионов на 10 лет под 5% годовых. Щедро?
12: Щедро, да. Щедрое предложение.
14: А нам дарили путевку в Европу. В конце года вкусные бонусы.
13: Прекрасно. Позавидуем.
0: Приемники на нашем радио. Наша погода.
6: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.
15: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
16: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Наша реклама. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В «Максидоме» каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. «Максидом». Проще простого.
18: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова, здравствуйте. Пассажирам, развернувшегося в пути из Турции в Россию самолетов, меняют билеты на другие рейсы. Об этом рассказал ТАСС пассажир одного из рейсов турецкой авиакомпании, который вернулся в Стамбул. Почти 500 беспилотников летели в сторону московского региона с вечера вторника до утра среды, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На подлете к Москве сбито около 200 из них. В связи с этим не работали столичные аэропорты. Внуково, например, не обслуживало рейсы более 8 часов. Все воздушные гавани предупредили о корректировках в расписании полетов. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. Открытое горение склада пластмассы в Аксае Ростовской области ликвидировано. Об этом сообщили в МЧС по региону. Пожар произошел на складе завода по производству пластиковых изделий «Аксай Кардан Деталь» накануне. Площадь горения составила 9000 квадратных метров. Роспотребнадзор зафиксировал загрязнение воздуха продуктами горения. Жителям рекомендовали избегать длительного пребывания на улице, держать окна закрытыми, а также надевать медицинские маски при усилении запаха гари. Средний вес порции готовой еды сократился на 10% до 266 граммов. Это подсчитали в аналитической компании «Энтек». По мнению экспертов, это может быть связано как с ростом популярности блюд для перекусов, сэндвичей и хот-догов, так и с намеренным уменьшением порции для сохранения прежней цены. При повышении стоимости сырья, услуг и прочих расходов производства и реализации готовой еды, рынок и потребители не готовы к повышению стоимости, пишет газета «Коммерсант». Издание отмечает, что готовая еда остается самой быстро растущей категории в продуктовом ритейле. Нового пресс-секретаря Белого дома могут уволить после первого брифинга. Дебютное выступление Кэти Захарии разочаровало и вызвало недовольство высокопоставленных сотрудников администрации Дональда Трампа. Волна критики последовала из-за формата общения сотрудницы с прессой, сообщает телеканал CNN. Брифинг пресс-секретаря продлился не более 15 минут, при этом ответом на вопросы журналистов она уделила лишь 5,5 минут. Туристы на Бали продолжают стоять в очередях за бензином, несмотря на меры по ускорению поставок. Однако вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макатчан заявил на СН, что ситуация с дефицитом бензина на популярном у россиян индонезийском острове – это лишь временные трудности.
2: Туристы это не чувствуют. Топливо все равно поставляется. Слушайте, постоянно где-то топливный кризис был. Вот где он серьезный – это на Кубе. Куба в блокаде. Вот то, что на Бали – это временные трудности. На пару дней там сейчас придет из Австралии большой нефтевоз, через там 2-3 дня этот крохотный остров будет залит пулем под завязку. А такси подорожает временно. Ну, слушайте, ну, будет стоить не $10, а $20. Но экскурсии подорожают, чтобы не было иллюзий, что кто-то будет работать все в убыток.
1: Ну, а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Яна Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9:05 в столице.
2: Так, коротко отвечу всем, кто не понял правила акции конкурса, который проводят наши вечерние коллеги. Вы должны сфотографировать свой одометр в автомобиле и выложить эту фотографию в личном аккаунте в ВК. Не нам присылать, не ребятам присылать через бот, а выложить у себя в ВК с хэштегом «фильтруй пробег» в одно слово. И вы автоматически становитесь участником акции. Итоги каждый день вечером подводят Андрей с Игорем. Нам присылать эти фотографии не нужно. Выкладывайте их в ВК с хэштегом «фильтруй пробег» и участвуйте в акции.
3: Да, вроде простые же условия, Игорек.
2: Да.
3: Вроде просто объясняли все, но нет.
2: Давайте к гаданиям. Друзья, если вы хотите, чтобы мы вам погадали, то, пожалуйста, пишите. Большинство в экспресс-режиме гадаем, а одного выведем в прямой эфир.
4: По Кэтрин Чиджи будем гадать сегодня.
2: Занимаюсь производством лимонадов в жестяных банках. Завод, так, где мы покупаем жестяные банки, работает только с крупными компаниями и уменьшил размер банки с 0,5 до 0,45. А наши потребители обвиняют нас в жадности, а мы просто не можем покупать банки в другом месте. Как быть?
4: Ну а что вы тут сделаете? Ну, как бы...
2: У нас, по-моему, есть два крупных завода в России. Ну, я где-то читал, которые производят эти жестяные банки. Я не знаю, может быть, действительно сейчас тара по 0,5 уже не актуальна. И все переходят по 0,45.
3: Не, ну хорошо. Но если, допустим, не актуально, делайте 0,45, 0,48. Сколько хотите, то столько делать. Я могу сделать такие, какие я хочу у вас? У вас завод или Шарашкина контора?
2: Нет, можешь, если у тебя большая компания и большой заказ. А если ты производишь там, не знаю, 500 банок в месяц, тебе нужно, покупаешь по 0,5. Зачем ты мне такой нужен?
3: Зачем мне 500? Тоже. Зачем мне 500 банок в месяц?
2: Ну, небольшое производство лимонада.
3: Небольшое производство лимонада, но купите вы на год вперед, да и все. Не покупайте вы 500 банок в месяц, купите там 10 тысяч банок.
2: Нет, ну завод не производит, если ты не делаешь там не заказ у него на 100 тысяч банок.
3: Я понимаю, купи 10 тысяч банок.
2: Зачем мне морозить деньги?
3: Я не понимаю, ты все равно будешь отгружать их каждые по полгода. Каждый там месяц.
4: Ну, может быть, возможности нет сейчас.
3: Это что, не свежие банки будут или что?
2: Заводу невыгодно, ну, в таких объемах.
3: В какому заводу?
2: Который производит эти банки. Вот он хочет заказ на 1 000 000 банок. А ты со своими вот всеми заказами делаешь ему там 100 тысяч банок. Ему невыгодно или там 10 тысяч банок. Я могу только предположить.
3: Я просто не понимаю. Я на тебя накинулся, потому что ты мне сейчас ставишь условия. Ты завод по производству банок. Тебе какая разница, какие деньги тебе сыпятся? С 0,5 или с 0,45?
2: Не, у меня другой вопрос. Хорошо, если вы производите продукцию в банке по 0,45, а не 0,5, пусть она будет тогда дешевле. А то, получается, объем уменьшается, а цена не уменьшается. Понятно, все дорожает. И сырье, и логистика.
3: Слушай, ну если... Еще один вопрос. Вы что, с каждым клиентом разговариваете, что ли? Вот у клиента вы прям вот идете и глаза опускаете, что я им продался не по 0,45.
2: Ну, если у тебя небольшое производство, ты знаешь всех своих клиентов в лицо. Они тебя, не знаю, на маркетплейсах пишут тебе отзывы. Александр вообще уже зажрался. Вместо 0,5, 0,45 льет, а продает по той же цене или дороже.
4: Потому что, ну, видимо, продают по той же цене, потому что цена для них за банку, я так понимаю, такая же, да? Я запуталась. Ну, то есть они же не могут тоже в убыток себе работать. Все понятно.
2: Просто хотел бы вам напомнить, Александр, что раньше тара 0,5, она была везде. И в лимонаде, и во взрослых напитках.
3: Я понимаю.
2: А потом как-то не, и даже в этих, в минеральной воде. А потом как-то мы неожиданно перескочили на вот эти уменьшенные объемы.
3: А цена осталась за 0,5, я правильно
2: или
3: понимаю?
2: Дороже стало.
4: Ну, потому что для них выросли затраты на производство.
3: Это все можно объяснить. Знаешь, в этой ситуации вот эту нить проследить, что у всех выросли затраты, идите вы все, остановитесь. У вас все время вырастают затраты, но у меня не растет зарплата, так как растут ваши затраты. Поэтому остановитесь. Есть другие проблемы?
4: Ну, так же, смотри, ну ты можешь тогда не покупать.
1: Конечно, так я и не буду покупать. Именно так я отношусь ко многим товарам, которые сегодня, ну, ставят меня раком. Все, до свидания.
4: Ну, слушай, ну, а они тоже, я так...
1: Все, что мне поставили, я разворачиваюсь.
2: Извините, а давайте мы сейчас перечислим товары, которые поставили вас в эту неудобную позу. Просто интересно, от каких товаров ты отказался?
1: Я не хочу делать им рекламу.
4: Трусишки стал дешевле, дядь Сань, покупать. Нет, смотри, ну, на самом деле ведь... Саша, ну, на самом деле ведь...
1: святое.
4: Нет, ладно, другое.
2: Особенно в этой позе.
4: Не надо показывать.
1: Я вам показываю.
4: Александр, не... Боже, я не хочу на это...
2: И что это?
4: Не показал.
1: Раки.
4: Ой, не смеяться не могу, у меня губа порвана, мне больно.
1: Я тебе говорил, что делать с губой.
4: Это ужас. Как я теперь должна работать дальше? Мне теперь эти раки перед глазами.
2: Это дорогие трусы, Александр, поясните нам, простым людям.
1: Нормальные трусы. Просто это не банка с лимонадом. Они мне не ставили, как я уже сказал.
4: Слушай, ну на самом деле ведь вот хочется встать на сторону производителя. Вот небольшая компания, подожди, она тоже хочет жить на что-то.
1: Никогда компания или корпорация не встает на место потребителя. Ну, все эти там исследования и так далее, главная их задача — это получить.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Доброе утро, дорогие друзья, всем здравствуйте.
2: Есть проблема выбора. Год назад купил гараж и оборудовал под творческую мастерскую художника-декоратора. Бонусом подвал большого размера. Как лучше использовать? Какое хобби освоить? Винный погребок? Выращивать грибы или микрозелень? Создать домашнюю роковую или раковую ферму? Сделать сауну? Бюджет для вложений есть. И, конечно же, хочется, чтобы подвал не превратился в хранение хлама.
3: Давайте я за грибы и микрозелень.
4: Леш, мне кажется, вам надо выбирать что-то, что к чему у вас душа лежит, вот что вам самому было бы в кайф делать.
3: Грибы давайте, и микрозелень.
2: Ты же потом первую сертификацию будешь требовать.
3: Ну, наверное, для своего, зачем? Для себя, для родственников. Конечно, не для магазинов, откуда я знаю, что там.
2: Ты много микрозелени ешь?
3: Слушай, человек спрашивает, что ты на меня-то все переводишь? Допустим, я не его целевая аудитория по микрозелени. Грибы бы покупал. Достали.
2: Повысили зарплату на 40%, что реально существенно. Начал считать, трачу на развлечения и еду больше, чем до повышения. Разница как будто бы ушла на это.
3: Не понял, а он стал больше денег на еду тратить?
2: Ну и на развлечения.
3: Ну, естественно, тут, потому кстати, что вас, так сказать, вожжи отпустили.
2: Буквально...
3: Поясок развоясался.
2: 20 минут назад прочитал новость, что назвали основные статьи расходов россиян после повышения зарплаты. Россияне после повышения зарплаты больше тратят на продукты и развлечения.
3: Ну, не доедают попадаете... россияне, потому что...
2: Нет, ну как только ты начинаешь больше зарабатывать, соответственно...
3: Конечно, тебе больше хочется покупать вкусного, да. Дорогого и так далее.
4: Запросы начинают расти, да.
3: И это абсолютно нормальная вещь. Представляете, вот, ну, насколько мизерная зарплата загнала людей вот в эту душноту недорогих продуктов.
4: Это,
3: и ограниченных, самое главное.
4: И дело не только в продуктах.
3: В эту минимальную корзину, как она называется, продуктовую корзину.
2: Весной свадьба. Хочу пойти в ЗАГС в джинсах и в фате. Свекровь будущая категорически против. Говорят, не девочки на это дело в джинсах в ЗАГС ходить.
3: Ну, пусть как идет, ее убедить? Как ей хочется.
4: Ну, свекровь. И ваша свадьба. Свадьба идите, ваша. Как хотите.
3: Можете в джинсах, хоть и без фаты, хоть без джинсов. В одной фате.
2: Я думаю, все-таки там есть какой-то дресс-код. Не во все ЗАГСы могут тебя пустить, наверное.
4: Да ладно.
3: Я тебя уверяю. Вот я был в ЗАГСе, когда... Недавно я был в ЗАГСе. Ну, полтора года назад.
2: Не поверишь, я тоже был в ЗАГСе недавно.
3: И там было...
2: По работе.
3: Там было очень много людей в разноформатных свадеб. Там даже косплей был.
2: Да, я видел, кстати, ролики, где вот эти костюмы динозавров.
3: Да, да.
4: А кто может запретить тебе выходить замуж, в чем ты хочешь?
3: Ну, ты знаешь, ну,
4: сейчас
3: в каком веке? Мы живем в России. Поэтому, конечно, могут запретить. Запросто могут запретить.
4: Ходить в джинсах...
3: Уверен. Не в джинсах, а...
4: Выходить замуж.
3: С головой динозавра выходить замуж. Уверен, могут запретить. Скажут, что вы экстремист, и все. Скажут, это серьезное дело, серьезное учреждение, мы тут, нам тут не до шуток, да что вот такое, традиционные семейные ценности. Вот, вот и
2: кстати,
3: все.
2: По поводу свадьбы проблемы. Неделю назад была свадьба, до сих пор не было брачной ночи. То подарки и деньги считали, то одно, то другое. Вот представляете, неделю уже официально замужем, и не было ни разу близости. Проблема.
3: Наверное, шутите.
2: Почему?
4: Ну, не Игорёк, верю, да.
3: Игорёк, ну что это такое?
2: Ну, как, ну а что? Ты не допускаешь того, что вот, ну,
3: нет, сколько денег подарили?
2: После торжества там набирали подарки.
3: Не, потом наверное,
2: одно, второе, третье.
3: Ну, вас тут быстренько, тут между подсчетом деньжат.
2: Ну, слушай, раз, всех два, по-разному, видишь, кто-то да приоритеты
3: по-разному,
2: ставит.
3: По-разному понятно, что мы все по-разному. Ну, на этот-то.
2: Ты считаешь, это проблема? После свадьбы неделю...
3: Нет, я считаю, что это не проблема. Просто я не понимаю, почему вы нам говорите это, а не говорите это тому, кто должен исполнять супружеский долг.
2: Берите все в свои руки.
3: Да, конечно, уж давно бы взяли. И не только руками.
4: Ой, да.
3: Вот я
4: согласна.
2: Решительная Янкина, да.
3: Я просто не понимаю, вот сколько вам денег подарили, чтобы там все
4: считать не можете.
3: Нет, наверное, только это меня бы, я бы изумился, ты посмотри, до этого не может быть. Хотя деньги.
4: Считают и считают.
3: Деньги, наоборот, возбуждают. Мне кажется, наоборот, это очень сексуально.
4: Смотря сколько тебе подарили, Саша.
3: Ну, конечно, если пятерка лежит на всех гостей, какой тут праздник?
2: Какая сумма возбуждает, Александр?
3: Ну, я просто говорю, ну, когда у тебя вот прям куча лежит, ну, это сексуально, потому что дарит тебе много возможностей. Конечно, дело тут уже не до секса с невестой.
2: Уже с женой, прошу заметить.
3: С женой, да.
2: Ждем ваши проблемы на наш.ру, пожалуйста, пишите. Гадаем сегодня, Ян.
4: По Кэтрин Чиджи.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть города, которые вдохновляют, есть города, которые дарят покой, а есть Санкт-Петербург. Это место, где величие соборов и дворцов встречаются с тишиной экотроп и красотой Финского залива. Место, где широкие проспекты манят вперед, а маленькие мостики через каналы зовут к прогулкам. Здесь становится ясно, соглашаться на меньшее уже невозможно. Если путешествие, то только Санкт-Петербург. Без компромиссов.
2: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейдинг и дополнительной выгоды при сдаче в трейдинг автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
3: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
4: Да ладно.
3: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
4: Хорошая история.
3: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
5: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
6: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
7: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
6: Обслуживаться у вас можно?
7: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
8: Куда срочно перенести рабочие чаты?
9: Мессенджер не должен напрягать, он просто должен работать, чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
10: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
11: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
12: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается. Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает.
16: Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.

0: Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: И, друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Мне, оказывается, надо слово говорить вообще не можно.
2: Не надо его произносить.
1: Ну, оказывается, по закону можно. Так, когда-нибудь скажу, ладно.
3: Обрадовался, да? Заранее.
1: 9 часов и 36 минут в столице.
2: Купил квартиру в бизнес-классе в Москве. Сдачу в феврале 27 года. Вчера позвонили и сказали, что у них что-то произошло, и вместо трешки они мне двушку передадут. Случайно объединили кухню с одной из комнат. Чем закончится? Владимир написал. Владимир, доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Вот расскажите, поворот. Что там, как, да, это вообще бывает такое?
4: Ну, смотрите, хороший застройщик вообще называть не будем. Все было классно. Уже года два, наверное, как купил квартиру, она строится, сдача февраль 27-го. Вчера звонок раздался вечером уже и сказали: вы знаете, вам нужно подписать дополнительное соглашение. Я говорю: почему? Ну, потому что у вас будет не три комнаты, а две.
3: Ну, круто.
4: Ситуация смешная.
2: А метраж не изменился?
4: Метраж не изменился, все то же самое. Они говорят: мы готовы вам компенсировать установку в дальнейшем этой стены, а то, что вы будете самостоятельно это все узаканивать, да, то есть, ну, это однозначно после сдачи. То есть, ну, проблема в том, что квартира сдается с чистовой отделкой, да, то есть уже стены и разводка вся будет сделана, то есть и зачем... Вот этот нюанс потом, да, плюс двое детей, и по иронии, когда мы с женой брали, да, то есть мы продали как раз двушку, чтобы взять трешку.
2: Но двушка вас не отпускает.
3: Не взяли.
2: А какая площадь квартиры?
4: Порядка 82-83 метров.
3: А за исключением вот этой стенки, то есть если стенку установить, планировка та же, или, может быть, планировка у вас тоже поменялась каким-то загадочным образом?
4: Пока сказали, планировка та же. Вот единственное, что...
2: Ну, как та же, если уже...
3: Ну, я имею в виду, что если стену воздвигнуть, вот эту, да, ну, условно, то есть там подразумевается где-то же еще дверь, ну, то квартира останется, ну, получится, вернее, той, которую изначально люди планировали. А может быть, вообще все перекроили, что-нибудь там объединили?
4: Нет, получится все то же самое. Единственное, вот что не хватает стены, и она... Законили. То есть, и, в принципе... строить стену, когда у тебя уже вся квартира будет готова.
3: Ну, понятно, что это все.
2: А, ну, вот у нас была похожая, не похожая история, но была буквально на днях, мы гадали, нашей слушательнице, да, которые возвели, наоборот, стену, и
5: теперь она
2: не может ее узаконить. Там, да, какая-то вот такая история.
3: Но теперь она судится из-за этого.
5: А что будет, если вы не подпишете это дополнительное соглашение?
4: Ничего, они не смогут сдать мне квартиру. Я сам работаю тоже в застройщике.
2: И что будет?
4: Я знаю кухню изнутри, но при этом это очень смешно выглядит. Я не думал, что такие ситуации в принципе бывают.
2: А компенсация какая? О какой сумме может идти речь? Они обсуждали уже с вами?
4: А компенсация в данном случае, она, ну, чем компенсирует, если у людей, да, то есть двое детей, да, и именно нужна трешка. Потому что... То есть, ну, компенсация не нужна. Паркинг мы и так уже купили там.
2: А.
4: Поэтому...
3: Ой, ну это вы, конечно, попали.
2: Богатая проблема.
5: А там судиться все вот эти дела, да, судебные.
2: А что вы, ты говоришь?
4: Ну, выиграть мы точно мы. То есть там застройщик в таких делах выиграть не может. Квартира уже продана, и она продана без права, что они сделают перепланировку какую-либо.
3: А почему вот если сейчас все-таки, я не понимаю, почему они сейчас не могут эту стену воздвигнуть до отделки, для того, чтобы у вас все получилось так, как вы изначально планировали? Но это же, ну, как будто должно быть возможным все еще на этом этапе, или нет?
4: А на этом этапе нет.
5: А вы вот сейчас, я просто не могу понять, вам что нужно, чего нужно добиться, чтобы они что сделали?
4: Мне просто интересно самому, чем это может закончиться, с учетом того, что, в принципе, кроме трешки мне ничего не надо. Соответственно, там больше они ничего предложить точно не смогут.
2: А они сами смогут согласовать вот эту дополнительную стену, которую вам...
4: Не хотят.
2: Не хотят?
4: Дело, что они уже сделали так, что они ничего не сделают, и со всем, что они предлагают возиться собственнику. Но они якобы компенсируют. Но время такой ресурс, что его компенсировать невозможно.
2: Ну тут все от суммы зависит. Может быть, там речь идет о нескольких миллионах.
3: Гарри, но ведь дело не только во времени, а потом, вот говорю, как у нашей слушательницы, которой мы гадали не так давно, и только обратная была ситуация со стенкой, она теперь бегает по судам и не может это доказать.
2: Я так понимаю, что тут можно все узаконить, просто это время и деньги.
4: Но там еще важный нюанс есть, то, что, не забывайте, квартира сдается, когда в вайтбоксе, да, уже подразумевает, что у тебя все коммуникации разведены, и она готова там к покраске, поклейки обоев, да, то есть и у тебя возникает в середине квартиры стена, которая в принципе без розеток, без выключателей, когда у тебя все остальное уже в стену вмуровано, штукатурку.
3: Мне кажется, во-первых, можно подать в суд тогда, если люди не хотят себе сдавать, ну, сейчас идти на, ну, на обратку, да, и сдать себе квартиру в том виде, в котором они должны были ее сдать, и сейчас пытаются на вас свалить вот эти, вот этот весь геморрой, который неизбежен просто в такой ситуации. Мне кажется, ну, можно вот таким образом и сказать, что вы просто в суд обратитесь, и все.
2: Мы тут не специалисты, вы как сотрудник застройщика, наверное, можете со своими коллегами-юристами проконсультироваться, и они вам подскажут. Давайте мы к книге обратимся. Владимир, номер страницы, номер строчки.
4: Давайте. Пятая строчка сверху, 89-я страница.
2: Купил квартиру в бизнес-классе в Москве, сдача в феврале 27 года. Вчера позвонили и сказали, что у них что-то произошло, и вместо трешки они мне двушку передадут. Мол, случайно объединили кухню с одной из комнат. Чем закончится?
5: Что-то щелкнуло. Это остывала железная крыша.
2: В общем,
5: что-то сломалось.
3: Что-то щелкнуло.
2: Надеемся, что решите там, Владимир.
3: Мы вам удачи, конечно, желаем. Разрулить эту всю ситуацию.
5: Но это просто раньше-то покупал квартиру и боялся, как бы не ушел на заморозку. Это стройка 7, 8, 10, 12, 15 лет люди ждали, пока там фундамент не треснул. А теперь новая фишка у этих застройщиков, да? Это как такое может быть?
2: Предлагают дешевый вариант шкаф поставить.
5: Ну да.
2: Вот тебе и стена. Но это уже другое. Когда ты покупаешь квартиру 80 метров квадратных в ЖК бизнес-класс.
3: Продаешь двушку, чтобы купить трешку, и получаешь двушку.
2: Ну, надеемся, все решится.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
0: Скорость, контроль, статус. Джейкул Шей 8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 миллионов 894 тысяч рублей. Джейкул Шей 8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jeku.ru. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
4: Александр Бон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Дорогие друзья, в этом году у Свердловского рок-клуба юбилей, мы продолжаем об этом говорить. 40 лет, которые мы все вместе отметим масштабным концертом 21 ноября в ВТБ-арене. А 5 счастливчиков получат возможность получить по 2 VIP-билета с эксклюзивным доступом за кулисы. Внимание, до 22 октября, включительно в эфире нашего шоу, мы будем давать разные задания и отбирать участников для финального розыгрыша, который состоится 23 октября, также в эфире утреннего шоу «Подъемники». Участвовать можно не ограниченное количество раз, что повысит ваши шансы. Подробные правила акции на наша.ру. Возрастное ограничение концерта 12+. Но теперь давайте к заданию.
6: Каждый день мы даем один вопрос. Если вы хотя бы на один вопрос ответили правильно, то вы автоматически отправляетесь в финал. И уже 23 числа среди всех хотя бы раз правильно ответивших, мы разыграем суперприз, 5 парных билетов, супер-вип-билетов с возможностью попасть за сцену. Сегодня простое задание. У Свердловского рок-клуба была необычная эмблема. На ней изображалась птица с гитарой и куском сыра. Какая именно птица стала символом клуба? Еще раз. У Свердловского рок-клуба была необычная эмблема. На ней изображалась птица с гитарой и кусочком сыра. Какая именно птица стала символом клуба? Вот такой вопрос. Отвечать традиционно можно через наш сайт, наш.ру. На главной странице есть две ссылки на бот в Максе и бот в Телеграме.
5: Все правильно ответившие отправляются у нас в финальную часть.
6: Даже если вы нас через интернет слушаете с задержкой, то можете успеть ответить и прислать нам правильный ответ. Пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
7: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ищите уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Производители и продавцы электроники попросили Минпромторг понизить технологический сбор на продукцию. Они заявили о риске необоснованной переплаты за немаркированную продукцию и возможном росте цен, пишет газета «Коммерсант». Также ассоциация попросила освободить от технологического сбора товары, выпущенные таможней до 1 декабря, срока вступления в силу законодательных изменений. Латвия не может запретить транзит российского зерна или повысить на 300% плату за использование ЖД-инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, исключительными полномочиями в этих вопросах обладает Евросоюз. А планировавшийся запрет мог привести к судебным искам. Премьер добавил, что на момент поступления зерна из России на территорию республики оно фактически принадлежит уже стратегическим партнерам Латвии – США, Швейцарии и Японии. Именно они закупают это зерно. В России растет количество аварий по вине водителей электросамокатов. ГИБДД опубликовала данные, согласно которым за 9 месяцев года произошло более 4000 ДТП с участием лиц, управлявших средствами индивидуальной мобильности. Это на 37% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этих авариях погибли 68 человек и более 4000 пострадали. Больше всего таких ДТП произошло в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. МИД Японии вызовет российского посла для выражения протеста из-за ареста японского журналиста, сообщает France Press. По данным Kyodo News, Токио также потребует от Москвы предоставить информацию о деле и обеспечить справедливое обращение с журналистом. Накануне суд в Москве арестовал корреспондента бюро японской газеты Hokkaido Shimbun Юки Имаи по делу о шпионаже. Как утверждает ФСБ, журналист собирал сведения об участниках СВО «Скурил» по заданию японской разведки. Операция по снятию с мели сухогрузов в Калининградской области может обернуться серьезными экологическими рисками для акватории Балтийского моря. Процесс негативно скажется на местной морской флоре и фауне, заявил НСН заслуженный эколог России Андрей Пешков.
2: Ему ничего не угрожает, потому что он здоровый и, судя по всему, еще новый. И он не разломится, как те, которые в Керчи разломились из-за небольшой волны. Но то, что он сидит, а приливов нет, приводит к мысли о том, что там необходима куча буксиров, которые будут тянуть, и гидроснаряд, который будет размывать. Иначе, я думаю, его трудно будет дернуть. С учетом того, что Балтика — это лужа мелководная, там взбаламутят все вокруг. Взмучивание, вот, неблагоприятно на биоте отразится. Там и так все под серьезным антропогенным гнетом находится, вся биота.
1: 130-метровое грузовое судно, следовавшее под флагом Багамских островов, оказалось на мелководье у поселка Интарный в разгар мощного балтийского шторма. Ну, а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы. Сумасшедшие дни в Стокман уже наступили. Не упустите шанс.
4: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
3: Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.
5: Наше радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Ну что, дорогие друзья, давайте подведем итоги нашего конкурса.
3: Был у нас вопрос. У Свердловского рок-клуба была необычная эмблема. На ней изображалась птица с гитарой и куском сыра. Какая именно птица стала символом клуба? Ну, вопрос легкий. Конечно же, правильный ответ – ворона. Эмблему придумали дизайнеры Павел Ковалев и Юрий Чистов. Важная, кстати, деталь. Вопреки распространенному представлению, ворона изначально не белой была. В общем, ворона. Правильный ответ. Достаточно было этого написать.
4: Все, кто верно ответил, попадают в финал и будут уже бороться за наш суперприз.
5: 23
3: билетов
5: октября.
3: Парных. И, соответственно, возможность попасть за сцену, познакомиться и сфотографироваться, взяв автограф с любимыми музыкантами, ну и с комфортом посмотреть сам концерт. Так что участвуйте. Каждый день один вопрос. Все правильно ответившие автоматом попадают в финал. Ну, давайте посмотрим.
5: Посмотрим в календарь.
3: Календарь, да. Сегодня 14 октября. У нас день недели среда. Сегодня покров Пресвятой Богородицы. Для всех православных большой праздник.
4: Поздравляем.
3: Всемирный день стандартов. День работников заповедного дела в России.
4: Прекрасно. А еще именно в этот день, в 1843 году, впервые прозвучал свадебный марш Мендельсона. В лондонском издательстве вышла книжка Алана Милна «Винни-Пух». Случилось это в 1926 году.
3: День основания МГИМО в 1944 году.
4: А в 2012-м австрийский парашютист совершил прыжок из стратосферы. Случилось это также в этот день, 14 октября.
3: Ну что, Александр?
5: Алмазы и бриллианты.
3: Алмазы и бриллианты. Ну, давайте тогда те, у кого есть настоящие алмазы и бриллианты, не искусственные, выращенные камни, а настоящие алмазы и бриллианты. Против тех, у кого нет и кто по этому поводу вообще не переживает.
4: Да. Давайте, у нас есть прекрасный приз. Мы отправим победителя в аквапарк Карибия. Так что боритесь, друзья.
3: Как я люблю говорить, в лето.
4: В лето.
3: В этот паспортный осенний день. В эти
5: от спонсора
3: дни.
5: АО «Карибия». Огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс с настоящей русской баней, снежной комнатой и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия». Здоровый отдых для взрослых и детей.
3: Ждем ваши заявки.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
6: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
10: Сделано в России.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Так, дорогие друзья, играем сегодня четное число, преимущество у второго игрока.
2: Играем с Сабиной, у Сабины есть бриллианты и много, и серьги, и кулоны, и кольца, потому что Сабина из Баку, а там это в почете и вечной моде.
1: Прекрасно.
2: Доброе утро, Сабина.
3: Доброе утро.
1: А вы помните свой первый бриллиант?
3: Я помню сразу все, потому что они фамильные, достаются из поколения в поколение.
2: Передаются.
1: А самый огромный у вас на сколько карат?
3: Ой, вот честно, я не знаю, но они очень крупные. Очень крупные, но, конечно, карата нет.
1: На всю страну рассказали, но, Сабина, хорошо, что вас никто не видит, не знает.
2: А самое сердцу дорогое какое? Я так понимаю, раз речь идет о фамилиях, украшениях, это все-таки, какая-то память о предках?
3: Не то, что прям фамильные, знаете, может, какие-то после 50-х годов, конечно, куплены. Даже, наверное, после 60-х. Вот так. Уже считаются фамильные. Мне нравятся очень серьги одни, такие с лепесточками, такие вот классические сережки. Очень дороги моему сердцу.
2: Ясно. От кого вам достались? От бабушки или от мамы?
3: Нет, это мама купила.
2: Мама купила. Прекрасно. Прекрасно, Сабин. Давайте играть.
1: Как переводится название знаменитого бриллианта, который, по легенде, приносил своим владельцам только несчастье? А сейчас хранится в Смитсоновском институте. Вера, надежда, счастье.
3: Пусть надежда.
1: Хоуп. Бриллиант Хоуп известен мрачной репутацией и характерным синим цветом. Сегодня он выставлен в США в Национальном музее естественной истории при Смитсоновском институте. Древнегреческое слово «адамас» легло в основу названия алмаза. Что оно означает? Непобедимый, звезда или сияющий?
3: Давайте непобедимый.
1: Греки называли алмаз «адамас», подчеркивая его исключительную твердость. Непобедимый. Да.
3: Я вычислила.
1: Последний вопрос. Самый крупный в мире экземпляр алмаза был обнаружен в 1905 году в Африке.

0: Америки. Он имел чистый бело-голубой оттенок и весил 3106,5 карата. Камень назвали Кулинан в честь владельца шахты Томаса Мейджора Кулинана. А какое у него второе название? Сердце песков, сокровище пустыни или звезда Африки?
1: Пусть звезда Африки. Не знаю.
2: Не может быть. Все отгадали. Молодец.
3: Вот это да. Правда? Блестящий. Да. Три верных ответа у вас, Сабина.
1: Благодарю.
0: Вашему сопернику нужно ответить на три вопроса, чтобы победить.
3: Потому что сегодня четное число и преимущество вашего соперника или соперницы. Играем теперь с теми из вас, ребята, у кого бриллиантов нет.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Шкербон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, играем дальше. 10:23 в столице.
3: Да, играем с Николаем, но у Николая бриллиантов нет. Даже у жены, считаю, что это не необходимость, а пафос. Доброе утро.
2: Даже у жены.
4: Да, доброе утро.
2: У меня нет бриллиантов, даже у жены нет. Я такой первый раз слышу.
3: Давайте.
2: Хитрый. Обвините это пафосом, так сказать. Может быть, вы просто жадный?
4: Ну, может, конечно, дело в достатке, или я просто имею в виду бриллиант, который стоит, как...
2: Я и говорю, в цене, короче, дело. Хорошо, ладно.
4: Да.
2: А жена просила когда-нибудь у вас бриллианты? Или ей запрещено это делать?
4: Ну нет, конечно, не запрещено вам просить. Можете все что угодно.
2: Ну я понял, у вас можно просить все что угодно. Вопрос, делаете вы это или нет. На этой планете идут дожди из алмазов. Объясняется это явление высоким содержанием углерода в атмосфере, который превращается в графит, а впоследствии в алмазы. По подсчетам ученых, за год на этой планете образуется минимум 1000 тонн этих драгоценных камней. О какой планете речь? Нептун, Сатурн или Меркурий? Нельзя ошибаться вам.
4: Ну, давайте Сатурн.
2: Да, это Сатурн, абсолютно верно. Некоторые бриллианты светятся в ультрафиолете из-за природной флуоресценции. Это происходит из-за примеси этого. Чего? Аргона, фтора или азота?
4: Давайте аргона.
2: Часть алмазов содержит азот, который заставляет камень светиться голубым, реже другим цветом. Под ультрафиолетовой лампой это естественное свойство, а не результат обработки. Вы только что проиграли? Последующий вопрос, просто формальность. Как называется тонкая темная линия или включение в бриллианте, которое ювелиры называют по-простому трещиной? Облако, щепка или перо?
4: Перо, давайте.
2: Перо. В гемологии перо – это микротрещина или раскол в камне. Такие включения влияют на оценку чистоты бриллианта. Ну, один вопрос вас подвел.
3: Да, да, хорошо шли, Николай, да, но не сегодня. Спасибо. Хорошего дня вам желаем. Ну, а Сабина, нашу первую участницу, мы поздравляем с победой. Отправляем вас, Сабин, как обещали, в аквапарк Карибия. Получите удовольствие, отдохните, напитайтесь солнечной энергией.
2: Да, от нашего спонсора АО «Карибия» огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящая русская баня и снежная комната. И, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей.
0: Подъемники на нашем радио.

0: где в ОСАГО мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнера ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
1: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 миллиона 417 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
2: Оферта действительна до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
5: Еще меньше расход топлива, еще больше комфорта и уникальных цифровых возможностей. Еще надежней и экологичней. Обновленный полноприводный кроссовер «Хабаил H3» повышенной проходимости действительно изменился к лучшему. Модернизированный двигатель и усовершенствованная эргономика. Расширенные онлайн-сервисы и разнообразие комплектаций на любой вкус. В «Хабаил H3» есть все, чтобы любая поездка приносила настоящее удовольствие. Обновленный Хавейл H3. Почувствуйте перемены к лучшему.
6: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
7: Это как?
6: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
7: Выгодно. Пошел оформлять.
6: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
8: Акция «Промокод медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» по Сбербанк с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция розыгрыш медицинской программы с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово. Но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
13: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
14: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
15: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
16: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
17: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
18: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
19: Проще простого.
20: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
21: Наше радио.

0: Бурбон, Яна Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов 37 минут в столице.
2: Александр, новость для вас. Как человека, который следит за своим здоровьем, внешностью и...
3: Давай так, за здоровьем.
2: Я за здоровьем.
3: Равнешься не будем.
2: Давай так, молодишься. Молодишься.
3: Я не моложусь. Я просто ношу то, что мне идет. Что теперь сделать, если мне идут современные
2: Ладно,
3: вещи?
2: Ладно, тогда не для тебя, потому что речь о все-таки девчонках. Россиянки начали пить слюну птиц ради омоложения.
4: Чего пить?
2: Россиянки начали пить слюну птиц ради омоложения.
3: Ужас.
4: Господи.
3: Ты хотел ко мне привязать?
2: В страну завезли японский экстракт из съедобных птичьих гнезд со слюной салаганов, родственников стрижей из Юго-Восточной Азии. Одна упаковка из 10 баночек шотов с эликсиром молодости в кавычках стоит 36 тысяч рублей. Производитель уверяет, что напиток улучшает состояние кожи, повышает ее упругость и замедляет старение, что якобы даже подтверждено исследованиями. Однако, это важно, дорогие девочки и мальчики, специалисты предупреждают, что такая добавка может вызывать сильную аллергию, а также содержать опасные для здоровья примеси и микроорганизмы. Так что перед тем, как вот заниматься самолечением, омоложением, проконсультируйтесь всегда со специалистом.
3: Да я даже не слышал про эту слюну.
2: Да уже давно слюною эти...
3: Да ты что?
4: Игорь Сергеевич.
3: А ты откуда знаешь?
2: Да наших ласточек эти гнезда там разбирают на какие-то крема там и добавки в косметику. Это старая тема, мне кажется.
4: Ну, я первый раз слышала, честно говоря.
2: Генка, ты
4: пробовать
2: что?
4: Бы не стала.
2: Шот слюны.
4: Нет. Благодарю вас, Игорь Сергеевич. Я чашечку кофе.
2: Субботу.
4: Кофе тоже содержит антиоксиданты.
3: А 36 тысяч. Жизнь это продлевает? Или только натягивает кожу?
2: Я думаю, сокращает, Саша.
4: Ты же сказали, что там есть какие-то вредные соединения.
2: Ну, это еще не доказано, кто бы там что ни говорил, но сейчас зайди на любой маркетплейс, там столько всевозможных этих БАДов и прочих штук, которые якобы тебе там все улучшают и продляют, но по факту это ничего не доказано. Где-то это самовнушение, где-то это мошенничество, где-то это вредно для здоровья.
3: Женщин понять можно, потому что они, наверное, все-таки более тяжело переносят вот этот период старения. А с мужчинами тут, наверное, все гораздо проще.
2: Да ладно, сколько сейчас мужиков тоже молодится? Я сейчас не говорю о здоровом образе жизни, отказе от всего вредного, там, занятий спортом, а именно вот делают всевозможные себе процедуры, в том числе и хирургические, чтобы выглядеть молодо, без каких-то показаний врачей.
4: Мне кажется, лучший способ продлить себе молодость — это объятия близких, прогулки на свежем воздухе и хороший нормальный сон.
3: Угу.
4: Все.
3: Не помогает, Янка.
4: Нормально спать, дышать свежим воздухом, поменьше спать, да. Нервничать. Ну, просто нервничать — это такая, не нервничать, так себе совет, потому что попробуй это еще сделать.
3: Вот все, что ты говоришь, оно
4: примитивно и банально.
3: Должно быть в концентрации. Ты говоришь, не нервничать. Да вот ты сейчас тебе там, я не знаю, напишет, допустим, кто-нибудь, там, учительница, твой сын получил двойку. Ты понервничаешь, например, да? Или мне кто-нибудь что-нибудь напишет. В жизни невозможно без этого. А 10 тебе предлагают концентрацию.
4: Слюны.
2: 10 шотов.
3: 10 шотов, это сколько получается?
4: 10 шотов и все.
2: 36 тысяч.
3: 3600 шот. Собственно говоря, по-божески как-то еще.
2: Ну, как по-божески. Вот, в общем-то, не очень по-божески. Я
3: вчера дорогой ром.
2: Стою в аптеке в очереди. Передо мной мужчина, и за мной еще пара мужиков. И мужчина, который передо мной, просит гигиеническую помаду. И вот сзади так товарищи, которые за мной стояли, цокнули просто. Вот приблизительно так сделали, не знаю.
3: А гигиеническая помада молодость тут при чем?
2: Не, ну это просто к разговору
4: о красоте
2: и о каких-то вот вещах.
3: Я понял.
2: Гигиеническая помада, чтобы просто губы не трескались, не обветривались, да? Но это же не по-мужски. Помнишь этот ролик из Челябинска?
3: Какой?
2: Или мужчина выходит из подъезда, осматривается, никого нет, достает гигиеническую помаду, только проводит по губе,
3: ему вслед прилетает,
2: кто он?
4: Ну вот наши слушатели пишут, видишь, смех, и только смех продлевает молодость. И тут я тоже с вами соглашусь, у меня вот даже сумка поясная. Смех спасет мир.
3: Смех на кожу влияет очень отрицательно.
4: На
3: кожу смех. Это уже доказано.
4: Морщинки?
3: Морщинки, да, ну, да, да, да. Ну, нет, если ты хочешь жить 200 лет с морщинами, то пожалуйста. Ну, до 200 лет.
4: Ну, что лучше жить до 200 лет с морщинами. Жить до 200.
3: Не, Янка, что-то не в ту сторону ушли. Конечно, это просто страшно. Я даже представить себе не могу. Представляешь меня 200-летнего? Да вы застрелите.
4: И что?
3: Да вы с ума сойдете.
4: Ой, Сашка, я бы с удовольствием это посмотрела.
3: Ну, к счастью, этого не произойдет.
2: 10:43 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, ну что, следующая новость для тебя, Сашка. По поводу 200 лет. На днях была эта новость, я все хотел вам ее дать, но как-то замотались, да, забыл. Россияне на втором месте в мире по количеству замороженных людей. 109 россиян заморозили себя с надеждой на воскрешение.
3: Это что?
2: Да. В мире в, крионических центрах сейчас хранятся тела и мозг примерно 740 человек, которые надеются, что наука будущего сможет вернуть их к жизни. Лидирует США, там заморожены 566 криопациентов. На втором месте России 109 человек. А это законно вообще у нас?
3: А кого у нас заморозили?
2: Не знаю, ну, наверное, человек умер, его заморозили.
4: Вообще, вот я загуглила, замораживают только мертвых людей.
2: Ну да, я так
4: и потому
2: понял.
4: Что живого человека запрещено законом замораживать.
5: Но я так понимаю, что это...
4: Ну, и потом это, ну, как бы...
5: Что когда-нибудь люди придумают способ воскрешать... Mm-hmm. Господи, а зачем... И типа против, я второй раз за сегодняшний день, против традиционных каких-то ценностей.
2: Но если
5: человек умирает, он умирает.
2: В России крионики чаще обращаются люди с техническим, медицинским или естественно-научным образованием. Это, ну, вот люди такого склада ума говорят, что вот...
5: Ну, типа гений умер или что? Его мозг заморозили и...
2: Что около ходится? 4 миллионов рублей стоит...
4: Заморозить себя?
5: Ну, не так дорого. Ну, хорошо, меня
4: заморозить. А где это все хранится?
2: Не знаю, ничего тебе не могу.
5: Вообще похоже на какую-то фантастику. Я вспоминаю, ты знаешь, я вот вспоминаю, когда Майкл Джексон еще был жив, он говорил, что у него была мечта, если бы он мог себя заморозить, и он бы с удовольствием себя заморозил, разморозил бы через 50 лет. И я вот думаю, что все-таки Майкл ушел в тень. Ну, я не обязательно, что его заморозили. Я вот не верю, что его нет.
2: «Разрушитель», по-моему, фильм назывался, со Сталлоне, из моей юности, где...
5: Замораживали людей?
2: Да, замораживали людей. И потом размораживали, где он в будущем его разморозили. И он гонялся там за преступником.
5: А как вот этот процесс, вот эти 50 лет, на которые его заморозили... Он вот, ну, типа, этот процесс остановился, а потом, когда человека...
2: Да, ну, это все научная фантастика.
4: А сейчас все заморозили, а потом через год передумали и...
5: Электричество отключили.
4: Да.
2: Кстати,
5: ты разморозился.
2: Все те, кто в морозилке что-то заморозил и забыл, загляните сегодня, когда домой придете. Часто бывает такое. Особенно обидно, когда бутылку положил охладить и забыл про нее. И все. Ладно, друзья, все это шутками. Мы, конечно, не серьезно. Хотелось бы вам напомнить, что уже или еще среда сегодня, 14 октября. Саш, что ты перестала о погоде нам рассказывать? Тебя уже не интересует на осенне-зимний период? Только летом беспокоило.
4: Плюс 9 градусов так в настоящий момент.
3: Так все ныли, потому что я сейчас много говорю о погоде, я и перестал говорить. Что, если людям это не надо? Я, пожалуйста. Что, соскучились?
2: Нет,
3: могу на целую неделю, прямо сейчас.
4: На целую неделю у нас времени не хватит, Саша.
5: Завтра 10, в пятницу 13, в субботу 15. Так что вот так вот.
2: Вполне еще себе...
5: Воскресенье 14.
4: Ну так сухо, конечно, коротенечко о погоде.
2: Да. Дорогие друзья, на этом все. Хотелось бы всем пожелать удачного, легкого и, самое главное, традиционно продуктивного дня. И до завтра.
5: Любим вас.
4: Не скучайте.
2: Берегите себя.
0: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
6: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.
7: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
8: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия. Быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Наша реклама. Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг.
1: Максидоми каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидом. Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Почти 500 беспилотников летели в сторону московского региона с вечера вторника до утра среды, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На подлете к Москве сбито около 200 из них. В связи с этим не работали столичные аэропорты. Внуково, например, не обслуживало рейсы более 8 часов. Все воздушные гавани предупредили о корректировках в расписании полетов. Департамент транспорта Москвы порекомендовал использовать метро и общественный транспорт для поездок по городу из-за непогоды. Ведомство отметили, что по прогнозу синоптиков сегодня в городе дождь будет в течение всего дня. Для поезда по городу лучше использовать общественный транспорт, говорится в сообщении департамента. Стоимость ремонта в крупных городах России выросла до 30% за год. Заметно сильнее цены подскочили в премиум и элитном классах. Основные причины – удорожание импортных материалов и оборудования, высокие логистические издержки, дефицит специалистов, а также рост стоимости дизайн-проектов и технадзора, сообщает ТАСС. Например, услуги мастеров по качественному премиальному ремонту в Москве без учета расходов на сами материалы стоят не менее 100 тысяч рублей. А с отделочными материалами и сантехникой стоимость отделки составит от 300 тысяч рублей за один квадратный метр и выше. Парк Горького подвергся серьезной модернизации. Об этом рассказал Сергей Собянин. По словам мэра, его решили привести в состояние мирового уровня. На данный момент завершены первые два этапа. Это Пушкинская набережная и Пионерский пруд. Работы охватили 17 гектаров, включая площадь у главного входа и его арку. Площадь превратили в новое пространство с прогулочными дорожками и местами для отдыха. Высадили более 15 тысяч хвойных и многолетних цветущих растений. Площадь главного фонтана парка увеличилась в 3 раза. МХТ имени Чехова сообщил, что Юра Борисов покинет спектакль «Гамлет». Театральный критик Николай Писачинский рассказал на сцену, что постановка от этого не станет хуже.
2: Этот спектакль силен своей общей концепцией и режиссурой Андрея Гончарова. «Гамлет» там может быть немного разным. Борисов хорошо играл, но это не антрепризный спектакль, который строится вокруг индивидуальности актера. В этой конструкции я вижу вполне других исполнителей роли «Гамлета» с другими индивидуальными деталями. Для спектакля это даже неплохо, потому что часть публики ломилась на этот спектакль не для того, чтобы действительно вникнуть в сущность того, как сейчас мы можем прочитать трагедию «Гамлет» и каким может быть современный вот этот парень, который сталкивается с жестокостью мира, а ломилась для того, чтобы увидеть голливудскую кинозвезду.
1: С 25 ноября в роли «Гамлета» выступит 22-летний выпускник ГИТИСа Оливер Мара, который только в этом сезоне присоединился к труппе МХТ. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Сумасшедшие дни в Стокман уже наступили. Не упустите шанс.
3: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
0: Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени.

0: Наша реклама.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
3: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
4: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
6: Акция «Промокод медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
7: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
9: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы». 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается облачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция Спортивная-2». ООО «Сазостанция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
0: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Сбер подтвердил атаку ВСУ на дата-центр в Балаково, Саратовской области. Первый зампред правления компании Александр Ведяхин сообщил, что все системы работают штатно. Глава Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в беседе с НСН высказал мнение, что дата-центры в России защищены от беспилотников лучше, чем логистические склады.
2: Дата-центры банков всегда производили впечатление от металлических капсул. Для того, чтобы им нанести поражение, надо очень сильно постараться. Дата-центры защищены, безусловно, на порядок лучше, чем склады. Поэтому они и горели. А дата-центры в целом достаточно устойчивое сооружение. Поэтому я думаю, что в основной своей массе банковские дата-центры вполне приличные, хорошо себя чувствуют. Надо защищаться от того, чего можно, а вот баллистическая ракета все-таки это, ну или какие-то иные тяжелые вооружения. Это понятно, что мы сами ручками не защитимся. Да? Тут все-таки должно быть государство и должна быть какая-то противовоздушная оборона.
1: Минувшей ночью Саратовская область подверглась атаке БПЛА. По городе Балаково повреждены несколько жилых домов, погиб один человек. Сайты и приложение Циана работают в ограниченном режиме. Уведомление об этом появилось в приложении сервиса. В Циане пояснили, что проблемы возникли из-за аварии на объектах партнера. На полное восстановление нужно больше времени, поэтому сейчас Циан работает, но некоторые сервисы могут быть временно недоступны, уточнили в компании. Добавили, с начала месяца под удары БПЛА попали 3 дата-центра Яндекса в Рязанской области, Калуге и Владимире. После последней атаки 11 октября возник массовый сбой в Рунете. По словам экспертов, сроки поставок нового оборудования для замены достигают 6 месяцев. Численность занятых в России приблизилась к 75 миллионам граждан. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, это рекордный показатель. Вице-премьер уточнила, что около 12 миллионов россиян необходимо рынку труда до 2032 года. Сотрудники нужны для заполнения новых рабочих мест и замены тех, кто выходит на пенсию. Россиянина задержали в отделении банка в Парагвае из-за поддельных документов. 54-летний мужчина будет находиться под стражей до окончания следствия. После задержания местная полиция направила запрос в Интерпол. Выяснилось, что россиянин не числится в международном розыске. По данным телеграм-канала Шот, в банке россиянин представился 48-летним мексиканцем Дэвидом Брауном Воллом. Задержанный пытался провести финансовые операции и изменить параметры доступа к чужому банковскому счету. Самыми популярными эмодзи в русскоязычном сегменте соцсетей в первой половине года стало сердечко. Его использовали в 240 миллионах сообщений. Это следует из данных системы медиалогии, передает РБК. На втором месте оказался эмодзи «Огонь». Замыкает тройку лидеров «Смеющийся смайлик». Ну а популярный канал radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
3: На правах рекламы. Сумасшедшие дни в Стокман уже наступили. Не упустите шанс.
4: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
3: Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, здравствуйте. И Алиса Михайловна тоже. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич.
2: Я тут хочу рассказать историю. Буквально несколько дней назад такую тавтологию, но уже смотрел видео. Ну, короче, что-нибудь придумаем. Потом, все, давайте сейчас без норм русского языка в данном случае. И это было в Америке, когда люди возмущаются из-за того, что чаевые, чек идет.
1: Счета.
2: Да, чек. И хочешь, не хочешь, должен это сделать. Причем там
1: иначе
2: у них уже это
1: гонится,
2: вышло в магазинах.
1: Да.
2: Даже в магазинах, в общем, прилавками. Я думаю, ха-ха-ха-ха-ха, смешные, дурные. Так вам и надо. Почему я так сказал, не знаю. Захожу здесь...
1: Ну, тупые, как говорил Задорнов.
2: Да. Захожу здесь... Сеть пекарен. Есть такая сеть пекарен. Их очень много везде в районе Беговой. Кстати, станция электрички Беговая. И там беру себе пару булок кранцев. Ну, все, кто поняли, поняли. Вот. И вдруг я там карточку прикладываю, а мне говорит, а вы не можете списать деньги. И тут вдруг я вижу чаевые. 50 рублей, 100 рублей, там 250 рублей. Говорю, девушка, а за что вы взяли только что с прилавка булку, положили мне ее в пакет и, собственно, отдали? Вот то же самое делают провизоры, например. Да, они вам берут, допустим, какой-нибудь там пурген, вам дают его, вы же не платите в аптеке чаевые.
1: Так.
2: Вот, пришлось выключить
1: и
2: эти чаевые.
1: И часто ты берешь пурген?
2: Один раз в жизни
1: бывало.
2: Мы покупали, причем
1: так.
2: Не я,
1: причем
2: и
1: не
2: это
1: себе,
2: отдельная история, это был наш классный руководитель.
1: Да, это было, наверное, у всех в той или иной
2: ситуации. Да, к сожалению, но это ладно, это уже совсем другая история. Вот, и я увидел это, думаю, а зачем вы так делаете? Ну, это же вас же взяли на работу продавцом за этим прилавком, это ваша работа, вы ее выполняете,
1: да.
2: Правильно?
1: Да.
2: И это мое право решить, дать вам чаевые, либо не дать, тем более, говорю, у вас стоит банка.
1: Да, а еще и банка.
2: А тут уже прямо на, в общем, терминале сберовском такая штука, и там нужно, если вдруг, кстати, друзья, у вас будет такая же ситуация, скорее всего, это очень скоро появится везде, поскольку такие вещи, они, всегда быстро распространяются, там есть крестик, внимательно посмотрите, и там можно взять без чаевых. Собственно, посчитал, что тут как бы чаевые не нужны. Меня никто не, собственно, обслуживал, просто взяли булку, положили, я бы мог ее сам взять. Ну, как там, в Пятерочке берешь булку, кладешь в пакет, идешь на кассу, правильно?
1: Да.
2: Вот. Но тут такая сфера была. Я немножко как-то так разбухтелся, хотя, допустим, тех же 50 рублей мне было бы не жаль, если бы было за что. Конечно,
1: да.
2: Абсолютно. Вот я хотел, мы уже эту тему много раз брали, вот, и так далее. Как вы вообще относитесь к чаевым? Хотя я сам работал в свое время в юности официантом, и это был наш корм, это были наши деньги, это был наш заработок, это понятное дело. Вот. Как вообще, и вообще даете ли вы чаевые, и как вы их высчитываете? Расскажите, пожалуйста. На заправках то же самое. Вот, если подходит человек, заправляет тебя, чтобы ты быстрее сбегал там на кассу,
1: да,
2: рассчитался.
1: Да, даете ли вы ему чаевые?
2: Если у меня есть наличные, то я хотя бы рублей там 50-100 дам всегда. Ну, сейчас уже 50 нет, так как наличные вышли уже из моей жизни очень давно, из этого чата, и очень редко появляются, вот, то как бы я говорю, извините, пожалуйста, можно я сам вытащу этот вот пистолет, я сам все сделаю? Мне как-то неловко. Я вижу, что там люди работают. Плюс я знаю, допустим, заправку, где работает человек с особенностями.
1: Mm-hmm.
2: И вот туда если я еду туда, знаю, что я буду ехать туда, то я как бы стараюсь где-то там взять каких-то чаевых, там какие-то купюры, чтобы ему дать. Ну, как бы тут это мое решение, это мое личное какое-то право. Вот. Итак, я вас спрашиваю, друзья, что у вас с, в общем, чаевыми? Как вы высчитываете, даете, не даете и вообще? Как вы, Алиса Михайловна? Скажите.
1: У меня, значит, доставки продуктов установлен 200 рублей всегда, чаевые получает курьер. На заправке заправляюсь только сама, потому что все разы, что меня заправлял кто-то, это была катастрофа и фиаско. Мне два раза оставили открытый бензобак и один раз оставили пистолет в баке. Один раз мне поцарапали крышку пистолетом, в общем, с тех пор... А еще один раз мне оторвали вот эту пробку, она на пластиковом таком как бы хомутике, мне оторвали этот хомутик. Вот, поэтому заправляюсь я исключительно сама. В ресторанах я оставляю не меньше 10%.
2: Ну, там я тоже, да, согласен.
1: Но меня ставят в тупик рестораны, в которых в счете написано сервисный сбор 10%. И в этом случае я не понимаю, это уже чаевые или что это, и оставлять или не оставлять. Вот такая моя история.
2: Итак, друзья, чаевые сегодня обсуждаем, пишите через наших...
0: Наша реклама.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
8: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Обсуждаем мы с вами сегодня чаевые. Кому стоит давать, кому не стоит. И в каком количестве вообще даете вы, не даете чаевые. Может, вы их получаете? Здравствуйте, пишет нам. Я стараюсь давать чаевые курьерам и в кафе. Круговорот денег в природе. Я также не понимаю, когда они накручены, как сервисный сбор. Также не особо понимаю, когда стоят банки на маркетплейсах. Хотя сам подрабатываю пешим курьером и всегда приятно получать чаевые. Но не претендую, сам выбираешь работу.
2: Так, по правилам 10% от суммы трат, говорит нам кто-то. Но это такие, в общем, негласные правила, будем честными, да?
1: Это такое правило хорошего тона, я бы сказала.
2: Ну, просто, допустим, если курьер тебе тащит 20 бутылок 5-литровых воды на твой там пятый этаж в Хрущевке и взять, сказать фразу, ну, он же за зарплату работает, но тут как бы, ну, ты же тоже...
1: Все индивидуально.
2: Согласен, да. Согласен, но тут как-то ты понимаешь, да? Ну, я просто сам, в общем,
1: просто мне лично,
2: сам, в период пандемии я своей подруге помогал работать курьером. Она говорит, Митя, срочно давай я сейчас у тебя в Одинцове, мне нужно. Им как вытащили эти банки, бутылки, я понял, что это труд очень тяжело. Я и так старался давать. Кстати, большой привет, чему у нас там, самокату, кажется, да? Вот, у них не работают онлайн-чаевые, когда ты пытаешься сейчас отправить, там у них постоянный сбой идет. Почему?
1: А сейчас везде сбой, я сейчас пыталась...
2: Это было вот несколько, даже, может быть, пару месяцев назад такой сбой был, и я прям чувствовал себя немножко неловко. Вот, поэтому в этом плане я собственно понимаю.
1: Я сломался, с утра еще озон сломался у меня.
2: Да? Mm-hmm. Ну, у меня сегодня навигатор тоже что-то шутил, вот, мутил, но благо дорогу знаю. Так, погнали. Все, ладно.
1: Mm-hmm. Привет, друзья. Всегда стараюсь оставлять на чай. У нас это очень развитая тема в Германии. Сам работаю в сфере строительства, и мне тоже практически всегда оставляют чаевые. Мелкая работа 5-10 евро, покрупнее работа 20-30 евро. В ресторане оставляют 10-15% от заказа. Привезли пиццу 3-5 евро доставщику. Всем нашим привет, пишет Макс из Германии.
2: Макс, привет тебе тоже, да. Так, больше добивает, когда ты заправляешься на АЗС сам, через приложение оплачиваешь, а тебе предлагают оставить чаевые. Кому, за что? Там даже кассир ничего не делает, а в ресторане всегда рублей 500 оставляем.
1: Привет, десятибалльный, пишет. Ну, мы не десятибалльный, мы шоу-дня, но все равно спасибо.
2: Нет, просто мы
1: стобальные.
2: Шоу... Да! Понятно.
1: Кажется, эта тема уже была. Конечно, все темы были. У нас
2: да
1: в Симпсонах уже все было. Как-то давно я заправлялся в Польше, но не в туристической зоне. Оставил чаевые 1 евро. Заправщик схватил тряпку, побежал мыть стекло со словами, что это очень щедрые чаевые. Не думаю, что польские заправщики получают меньше, чем наши. У нас сильно перегибают палку с чаевыми. Считаю, что, с чаевыми должны, что чаевые должны быть только в сфере комфорта и только на усмотрение дающего, пишет Дмитрий. Дмитрию 53 года. И я сразу вот хочу прочитать еще одну.
2: Давайте.
1: Про почему чаевые... Вот. А с какого платить чаевые? Учителям, врачам, полицейским не платите. Это взятка. Можно платить только тогда, когда он потратил на тебя свое время. А кто принес, унес, это его работа, как у всех. Тогда вам тоже платить за то, что вы считаете наше сообщение. Против на все 100, пишет Лёлик. Вот смотрите, какая штука. Врачи, учителя и полицейские не могут получать действительно чаевые, потому что чаевые платятся в той сфере, где не влияет на жизнь важные показатели и предвзятость.
2: Что значит жизненно важные показатели?
1: Объясню. Смотри, чаевые врачу рано или поздно могут потенциально, то есть как это не с моей точки зрения, это почему так принято, да, могут потенциально привести к тому, что без чаевых будет хуже отношение.
2: А, мы же все равно, давай
1: у
2: честно.
1: У полицейского
2: же...
1: точно так же, да?
2: Да.
1: Полицейский, гипотетический, пластилиновый полицейский в гипотетическом пластилиновом мире, если ему давать чаевые в качестве благодарности, рано или поздно начнет уделять все равно больше внимания делам и проблемам тех людей, которые принесли
2: дали чаевые. Ага.
1: И это чувствительная тема, как и учителя. Вот почему, когда я училась, да, все мамашки носили учителям всякие там подарочки, сервизы, конфетки и так далее. И к их детям относились лучше. Мои родители не таскали ничего в школу. И я была, в общем-то, не самым любимым ребенком в школе. Вот.
2: Но это были 90-е у тебя школа была, да? Я-то закончила в 94-м,
1: да,
2: понимаешь?
1: Да, я в 94-м начала.
2: У меня еще Советский Союз был,
1: да,
2: очень
1: у вас было другое. У вас была понятийная такая немножечко система.
2: Абсолютно, да, да.
1: Не немножечко, основательно понятийно. А у нас уже было как бы вот кто лучше сервиз притащит, кто лучше там чего там принесет. Вот он... Да, да, да, да. К сожалению, так. То есть мы не скидывались на подарки учителям, а каждый родитель тащил, кто лучше принесет.
2: Угу. Ой.
1: Вот, и я прочувствовала это на себе результат. И дети из, также из бедных семей прочувствовали это на себе. Поэтому именно сейчас подарки скидываются всем классам. Один подарок от класса, один букет от класса и так далее и тому подобное. То есть сейчас это прям все вот так вот. Потому что мы люди, у нас такая психика, к сожалению, вот так. А, грубо говоря, в кофейне это ни на что не влияет. Это не влияет ни на твои результаты по учебе, ни на расследование твоего дела, ни на качество твоего лечения, понимаешь?
2: Но это влияет на, в общем, на качество моего Бориса. Обслуживания.
1: Допустим, не скажи.
2: Если официант тебя обслуживает хорошо, тебе это приятно, тебе хочется ему тоже, ну, как бы в качестве благодарности, потому что можно формально принести блюдо, а можно как-то это сделать.
1: Но чаевые после обслуживания.
2: Поэтому у них есть стимул работать хорошо.
1: Вот.
2: Понимаешь? А, добрый день. Теперь и на маркетплейсах появились кнопка «Чаевые», и «Чаевые я не даю». Пишет нам кто-то, не подписываясь.
1: Привет, душнилочки. Обожаю оставлять в ресторанах чаевые в половину и больше самого заказа. И представляю, как радуется официант и заново начинает верить в человечность, потому как прекрасно знаю, какие отвратные бывают клиенты. Ой, я бы с радостью оставляла больше половины, но вы бы видели цены в московских ресторанах. Я просто перестала ходить в общепит.
2: Я тоже перестала.
1: У меня
2: тупо не хватает денег.
1: Когда последний раз я за плевок тартара заплатила почти 2000 рублей, это был, мне кажется, последний раз, когда я сходила в ресторан.
2: Итак, друзья, как вы вообще относитесь к чаевым? Даете, не даете? Какая сумма? Какой процент? Пишите, пожалуйста, делитесь вашими историями через наших ботов, в ваших мессенджерах. Все работает.
0: Наша реклама. Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui Moly.
3: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.

0: Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: О чем молчат мужчины? Боль? Часто нужно в туалет? С интимом не получается? Это симптомы простатита. Лангидаза начинает работать с первого дня и защищает от обострений до года, так как действует комплексно, помогает устранять воспаление, его причину и последствия. Лангидаза. Жизнь течет, а не капает. Имеются противопоказания, необходимо знакомиться с инструкцией.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
2: Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: И чаевые обсуждаем с вами. Даете, не даете, в каких процентах и вообще как вы к этому относитесь? К этому институту чаевых.
2: Да. Чаевые принадлежат только тому человеку, которому дали, или он должен делиться с кем-то. Вот, например, сервис кое-какое такси с чаевых забирает себе 17% и налог. Хороший вопрос. Я знаю одно, знавала я одно заведение, ныне уже не существующее. Там женщины медленно в танцы раздевались, так там 50% чаевых забирало себе заведение.
1: Фига себе. Добрый день, дорогие мои Алиса, Дима. Пишет вам Дмитрий из поселка Кромы. На маркетплейсах после покупки товара в приложении выплывает сообщение. Оставить чаевые? Я еще ни разу не оставлял чаевых. Может, жаба душит, может, просто не хочется. Зато, блин, не жалел денег. Так, когда-то нам донаты на развитие интернет-радиостанции. Надо, значит, дать на чай сахарку. Слушай, если вы на маркетплейсе приходите, получаете сами, сами получаете посылку, а вам не доставляет курьер, я тут пока что, Димка, не понимаю, вот, стоит ли отдавать чаевые. Вроде бы как, ну, это же работа, и именно на эту работу человек и шел, правильно? Ну, там, пикнуть, вынести, собственно, принести.
2: Нам тут пишут о привзятости. А разве в ресторане не так же? Не дал чаевые, пришел повторно туда же, на тебя как на врага смотрят. Вот и предвзятые отношения в общепите. Нет, разумеется, если вы ходите постоянно в один и тот же ресторан, то как будто бы логично и рассчитывать на чуть более трепетное отношение, и как будто логично за это говорить спасибо. Я знавала одного официанта, который даже... Он всегда получал самые большие чаевые, но... Как он рассказывал, как он обслуживал. И неважно, постоянный клиент, или он первый раз видит этого человека, тем более это было в туристическом центре Санкт-Петербурга, это просто была песня. Он не рассказывал меню и не давал какие-то рекомендации. Он пел, он животворил.
1: Есть
2: мы добавляем листочек. То есть, причем это не было как бы вот сухо и выморочено, а это было так, что он только начал, у тебя уже слюнки потекли, ты хочешь полменю. То есть мало того, что ты оставляешь большой чек, ты еще и оставлял большие чаевые, потому что человек обслуживал тебя как родного.
1: О, ну это очень круто. Очень круто. А вы же не можете там своему родному не дать чего-нибудь. На ход ноги, назовем это так. Так, не понимаю традицию чаевых вообще. Если ты получаешь так оплату какой-то услуги, то чаевые должны быть включены в стоимость. Так же, как в магазине, все расходы на реализацию включены в стоимость товара. И они не должны прописываться отдельной строкой. Они должны быть обозначены в стоимости каждого блюда или услуги, пишет нам кто-то.
2: Чаевые – это благодарность за обслуживание. Я решаю, отблагодарить или нет. Мы ведь водителю автобуса, машинисту метро, кассиру в Ашане не даем чаевые. Человек выполняет свою работу и за это получает зарплату. Почему обязаловка чаевые? Да, есть сервисы, где ты работаешь один на один с человеком. Такси, официант, который обслуживает тебя одного. Ну, я там подумаю, еще отблагодарить или нет. Но почему на ПВЗ-то я должен давать чаевые за свою посылку?
1: Работая в такси, чаевые оставляют процентов 10-15 от всех пассажиров. Я тоже, кстати, не всегда, но, в общем, стараюсь, да.
2: Почти никогда не оставляю чаевые. Для меня это неприятно, как будто подачку подаешь. Указана цена, я ее заплатил, на этом все. Этим мне нравится Япония. Кстати, это правда. В некоторых культурах ты оставил чаевые, за тобой погонятся, вернут и скажут, мы вас чем-то обидели.
1: Больше так не делайте, да, есть такое.
2: Вот в Италии погонятся и в Америке. Погонятся наоборот и скажут, почему не 25% от счета?
1: Взгляд на это с обратной стороны. Работаю курьером в химчистке и часто получаю чаевые, но никогда никого к этому не принуждаем. Дать не дать – личное дело каждого. Правда, мои коллеги так не считают и бывают недовольны, когда смена прошла без них.
2: Вот смотри, какую статистику нам прислали. Если тебе к счету приложат конфетку, получат 3-5% чаевые. Если две конфетки – 5-8%. А если была одна конфетка, он принесет тебе конфетку и скажет, а для вас еще одна конфетка – 8-15% вырастает. Это статистика. Личные отношения открывают кошелек клиента.
1: Вот. Однажды в Испании дал парковщику 1 евро. По, в общем, реакции понял, что дал очень много. Раньше давал у нас везде, всегда по-разному. Сейчас стал убежденным противником. Нормальная оплата труда – это забота работодателя, а не клиента.
2: Я, кстати, вспомнила, тут нам писали, даючи свою парикмахеру, к нему уже 15 лет хожу. Я вспомнила, что я же тоже даю всегда чаевые мастерам по волосам, по ночам.
1: Да.
2: Всегда.
1: Да.
2: Причем
1: в этом плане, да. Да, здесь даю.
2: Всегда раньше оставлял, сейчас уже редко. Если прямо обслуживание понравится, цена в ресторане сейчас выросла. Поесть на двух человек от 3000. Этого еще скромно. А владельцы еще и часть ЗП перекладывают на посетителей. Да, знаю такие заведения, где говорят официантам, а вы лучше обслуживаете.
1: Да, да, больше заработаете.
2: 70% вашей зарплаты – это ваши чаевые. Вы как поработали?
1: Ну, просто я работал именно официантом-поваром. Я знаю, что это адовая работа. К концу смены ноги не то, что отваливаются. И морально, и физически,
2: башка
1: язык не работает.
2: Потому
1: там
2: что
1: все,
2: ты,
1: ноги просто снимаешь.
2: К сожалению, помнишь заказы, которые были в начале смены, но, к сожалению, уже не помнишь, которые были ближе к концу.
1: Это правда. Мы оба работали в общепите с Алисой Михайловной. Так, друзья, насчет чаевых. Как вы к ним относитесь? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наша радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И чаевые.
2: Да. А почему никто не дает чаевые уборщицам?
1: Вот, кстати, да. Хорошо, работа у них, особенно вот в этих всех ресторанах быстрого питания, там же, когда зайти в туалет, особенно в мужской, ну, хотя в женском, говорят, тоже, знаете, у вас там не розами пахнет. Так, обязательно оставляю
2: чаевые. Вообще не розами, Митя.
1: Да. Оставляю, так, обязательно оставляю чаевые в ресторанах 10% минимум на АЗС, когда есть наличные. А в такси зависит от отношения водителя.
2: Чаевые, когда даешь от души, всегда возвращаются. Улетел на Кубу, машину оставил в аэропорту. На Кубе давал души чаевые, вернулся в аэропорт, там терминал что-то не сработал. В итоге машина 2 недели бесплатно стояла. Какая у вас быстрая карма-то.
1: Да. Здравствуйте, Дмитрий и Алиса. Здравствуйте. Я курьер и часто получаю чаевые. Это приятно. Каждый клиент дает по-разному. Я даю чаевые, ну, он сам дает чаевые. 100-200 рублей часто в такси. И то, если водитель водил аккуратно. Курьером тоже даю чаевые. Около 50 рублей. Так как всегда оставить у двери.
2: Чай курьеру, таксисту только налом. С безнала агрегатор берет сервисный сбор.
3: Разве?
2: Да, только нам же до этого сказали.
1: Я видно, ну...
2: 17% еще и налог.
1: Ага. Так, здравствуйте. Отец научил всегда оставлять чаевые, такси, доставка, ресторан и все места, где стоят банки с надписью «Продавцу на психолога». А обязательно оставляю от 10%.
2: Добрый день, Алиса и Дима. Я раньше не задумывалась о чаевых, но когда занималась цигун, наш мастер, прекрасная женщина, которая часто путешествовала по Европе, смогла привить нам эту культуру чаевых. Теперь я практически всегда уже лет 5 оставляю 10-15% в ресторанах, салонах, курьерам и так далее. Если обслуживание не понравилось или никакого обслуживания как такового не было, вот как с булочкой у Дмитрия, то не оставляю ничего, пишет нам Вера.
1: Добрый день, душнилки. Оставлять чаевые, по-моему, дело исключительно добровольное. Вот. Откуда-то есть понимание, что чаевые должны быть 10% от суммы. Но это еще пока в нашей стране. Там вот в Америке там больше уже идет. Так, регулярно оставляю в кафе, ресторанах и своему парикмахеру в скобках. Но там сумма чая несколько больше. Ну, парикмахер это такое, сами знаете. Тут
2: да,
1: надо...
2: даже маленькие чаевые стрижет больше.
1: Да, тут надо прямо даже мы, мужики, это понимаем.
2: А ты видел этот челлендж, когда парикмахеров просили не глядя на рулетки показать, сколько там 10 сантиметров, 15 сантиметров. И все показывали, ну, как правило, все показывали больше. Поэтому, когда мы просим отстричь нам пару сантиметров, нам, естественно, смахивают половину головы. Просто, оказывается, в парикмахеры берут людей с нарушенным глазомером.
1: Да. Это, ну, видел.
2: Это много объясняет.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
4: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.
5: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Наша реклама.
8: Не откладывай на понедельник. То, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
9: Максидом.
0: Проще простого.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Транспортная прокуратура начала проверку в связи с ограничением в работе аэропортов московского авиаузла на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Почти 500 беспилотников летели в сторону московского региона с вечера вторника до утра среды, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин. На подлете к Москве сбито около 200 из них. В связи с этим не работали столичные аэропорты. Внуково, например, не обслуживал рейсы более 8 часов. Все воздушные гавани предупредили о корректировках в расписании полетов. Специалисты завершили комплексное благоустройство шоссе энтузиастов. Территорию сделали более комфортной и современной, сообщили в столичной мэрии. Убрали под землю линии электропередачи, проложили дополнительную систему водостока. Также было заменено покрытие тротуаров и проезжей части. Общая площадь работ составила больше 450 тысяч квадратных метров. Установлены энергосберегающие фонари и уличные торшеры. Обустроены современные остановки городского транспорта. Осенью планируется высадить сотни деревьев. В Москве снижается заболеваемость гриппом. Эпидситуация соответствует сезону, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора. В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости как среди совокупного населения, так и в разрезе отдельных возрастных групп детей и взрослых. Ведомство также отметили, что заболеваемость ОРВИ обусловлена респираторными вирусами негриппозной этиологии с преобладанием риновирусов. Эпидемиологи напомнили, что для формирования иммунитета после вакцинации требуется в среднем 2 недели. Владелец бара в центре Москвы должен выплатить видеосервису «Окко» 500 тысяч рублей за незаконные трансляции финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы 2025 года. Сервис требовал взыскать с заведения 2,5 миллиона, но по мировому соглашению владелец бара будет выплачивать 500 000 четырьмя равными частями. Детеныш редкой боливийской ночной обезьяны родился в московском зоопарке в мае. Сейчас он весит более 300 граммов. От детеныша отказалась мать, и сотрудникам пришлось шить для него карман из меха, в котором он грелся и спал. Сейчас обезьянка живет в отдельном вольере вместе со своей 2-летней сестрой. Специалисты говорят, что это единственный вид высших приматов, ведущий ночной образ жизни. Их отличительная черта – огромные карие глаза, которые позволяют хорошо ориентироваться в темноте. Также обезьянка способна имитировать разные звуки – от мяуканья до собачьего. Из-за теплой осени в Москве внезапно зацвели первоцветы. Фотографии с одуванчиками и примулами опубликовал телеграм-канал «Москва с огоньком». Зима в Москве будет влажной и на 2-5 градусов теплее нормы, прогнозирует ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. На популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо телеграма мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте.
2: Добрый день, друзья.
1: Что это, Алиса Михайловна вся выдохшаяся перед отпуском, такая вся сидит. Я, собственно, понимаю, сейчас уже каждый час у нее за сутки идет.
2: Скрипит.
1: Перед отпуском всегда так.
2: Трещит.
1: Знаете что, давайте с вами, да и пасмурно как-то уже, и что-то прохладненько стало. А давайте...
2: Вечером немножко... 16.
1: Ну, о себе говорите. Вот. У меня как раз... Ну, неважно. Ладно. Да. Ладно. Зачем же я такие
2: ничего,
1: точные...
2: Неважно,
1: не неважно, пацаны поняли. Так, короче, что...
2: Я не поняла.
1: И не надо тебе, зачем тебе? Это на самом деле, это такое, это такое, короче, не сбивай меня, пожалуйста.
2: Это такое, такое, короче, как такое, не сбивай
1: короче,
2: меня, пожалуйста.
1: Да, мед такой очень странный предмет, мед, если есть, то его сразу нет. Давайте с вами поговорим, знаете, на какую тему? И сейчас вы снова напишете, она уже была, да, была, миллион
2: все
1: раз все было, все было, как
2: в
1: Симпсонах. Да, к сожалению, очень хочется верить, хочется не верить в то, что у Симпсонов это сбудется, потому что, к сожалению, все у них сбывается. То есть сценаристы у них, конечно, визионеры, они очень хорошо просчитывают.
2: Мне кажется, просто количество уже вариантов заканчивается, поэтому
1: и они берут самые
2: чисто
1: абсурдные.
2: Чисто математически уже все уже было.
1: Ну, будем честными, очень обидно, когда из всего вот этого многообразия их там, собственно, 34 сезонов или сколько у них? 30, больше 30 лет.
2: Сбывается самая хрень.
1: Да. Вот. А давайте с вами, знаете, об чем поговорим? Сейчас просто отбросим работу, отбросим все. Ну, если у вас есть возможность, мы это сейчас можем это сделать. Сейчас раз и сделаем.
2: Можно отбросить работу.
1: Да.
2: Так.
1: Вот, давайте представим такую вещь. Ну, давайте просто. Если бы вы были мультперсонажем, каким и почему?
2: Кисонька из Лего-фильма.
1: Не видел, не знаю. Я что-то брякнул, сам вообще не подумал, кем бы я хотел быть. Ты знаешь, вспомнил. Я хотел бы быть мегамозгом. Мегамозг — это такой синий,
2: башковитый. Хотел бы быть или был бы — это разные вещи.
1: Я, наверное, был бы. Вот. Я был бы вот тем злодеем, очень умным чуваком. Он даже внешне на меня похож чем-то, только лоб гораздо больше, чем мой обезьяний. У меня же сразу брови, потом сразу лоб, сразу волосы идут. Вот.
2: Я такое никогда не видел.
1: Ну, что поделаешь, что поделаешь. Вот. А у меня, да, нормально. Знаете, пятикантроп жив, и я тому подтверждение.
2: Пятикантроп жив.
1: Да. Так вот, я взял бы, наверное, себе мегамозг, потому что он вроде бы, знаешь, он как сила та, что вечно хочет зла и делает добро.
2: Эх, как ты его сравнил с Воландом.
1: Да, и там, смотрите, потрясающая штука. Мне недавно попался ролик, кстати, насчет злодеев, тоже видеоролик, где, собственно, говорится, что злодей, ну, такой классический антипод героя в фильме, он чаще всего за свою любовь, за женщину, которая ему нравится, он готов разрушить государство, планеты, ищет просто, чтобы она была рядом с ним. Представляешь, какое пожертвование ради любви. А этот просто спасает ее. Ему плевать на планету, на все остальное и так далее и тому подобное. Он просто спасает ее.
2: А я заметила, что во всех мультиках и фильмах антигерои, а всегда очень стильно и даже слегка так секси одеты, герои всегда в трусах поверх лосин, в каких-то ярких цветах одеты как клоуны. Единственные два произведения, которые ломают эту парадигму, это «Бэтмен» и пародия на «Бэтмена» «Черный плащ».
1: Ну, у «Бэтмена» тоже же, в принципе, у него же там и плащики, вот эти вот, если посмотреть ролик,
2: все равно
1: фильм с этим самым Клуни, там же вообще просто что-то вообще непонятное.
2: Подожди, ты поставь рядом Бэтмена и поставь какого-нибудь этого...
1: Ну, Супермена.
2: Загадочника. Нет, его антигероя.
1: Ну, загадочник, он же в стильном, зеленом, с вопросами и так далее.
2: Да. Представление о стиле.
1: Да. Ну, короче, друзья. Итак, значит, мультперсонаж вы лично и почему именно? Винни-Пух, Винни-Пух, Ослик, я, Ослик.
2: Вот
1: чем
2: именно кем
1: Винни-Пух?
2: Бы были?
1: Кем бы были бы, да.
2: Не
1: вот.
2: Кем бы хотели быть, а кем бы были.
1: Кем бы были
2: и
1: бы,
2: почему?
1: Да. И почему, да.
2: Mm-hmm.
1: Давайте, пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах. Мы взрослые, мы можем обсуждать мультики в любое
2: позволить.
1: Время. Да.
0: Наша реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-300-24-26.
0: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Ну, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим. Я еще не смотрел. Сейчас обновлюсь, обращу внимание.
2: Мы спросили у вас, каким бы вы были мультперсонажем. И главное, почему?
1: Да.
2: Привет, душнилки, пишет нам. Я бы был бы Вовочкой из 39-го царства. Хочу мороженого, пирожного, конфет. А что вы за меня и пальцы загибать будете?
3: Ага.
1: Во-первых, мороженого. Во-вторых, пирожного. В-третьих, конфет. Привет, я Чип и Дейл в одном лице. Слабоумие и отвага. Саня из Батайска нам пишет. Это вот там, где Чип и Дейл спешат на помощь. Правильно? Вот нас так мама называет. Даже если нас не просят, мы пытаемся всем усиленно помочь.
2: Был бы я Иваном из мультфильма «Летучий корабль». От того, как в жизни встречал и бабок, ежик, и водяного, женился я на принцессе. И «Летучий корабль» есть. Три раза резиновый лоб. Лодка из прицепа вылетала.
1: Так. Да. Привет, неняшки. Я был бы Стэном Маршем из Южного парка с его сильным чувством справедливости и романтизмом. Даже профиль на, ну, в общем, где-то там. Вот, уже 20 лет, как Стэн Марш. Пишет нам Ванюха из Кургана.
2: Привет, дневники. Я был бы советским Винни-Пухом. Тоже постоянно что-то сочиняю. Ну, в основном, получается, стрелки какие-то. Что значит стрелки?
1: Привет, дневники. Я был бы папой большой семейки Круц. Тугой, но продвинутый и заботливый. Да, папаша там классный.
2: Футурама, Бендер Родригес. Не спрашивайте, почему. Потому что, и да, строю свой лунопарк с Блэк Джеком и девушками. Тезка из Донецка. Привет, Дмитрий.
1: Привет. Добрый день, ребята. Я, наверное, как моряк Папай, только вместо шпината у меня, мне надо шаурму нефильтрованного. И все по колено, и все по плечу.
2: Привет, Димка и Алисон. Я была бы девчушкой из мультика «Храброе сердце». Такой же веселый, порой вреднючий характер, да и внешне похоже, пишет нам Настюша из Видного, присылает свою фотографию. Да, есть что-то есть.
1: Дальше Катя нам пишет. Я в детстве была Поночкой, всегда с братом и его друзьями бегала. Они так нашкодят, на меня свалят, девчонок не ругают. Сейчас я взрослая дама, скорее сова из нашего мультика про Винни-Пуха. Часто спрашивают советы, зовут в гости и всегда хочется спать. Катя, мы все немножко сова из Винни-Пуха.
2: Особенно сегодня. Сегодня в Москве идет дождик.
1: Хвост.
2: И, видимо, вместе с облачными сервисами упала и моя работоспособность. Привет, душнилки. Я был бы Кенни. Хочется быть мелким. Дальше не буду говорить с кем. Хотя это не ругательное слово, но я не буду его говорить.
1: Не надо.
2: Из гетто. Ну и интересно, что там происходит после того, как сволочи убивают Кенни, а потом хоп, и новая серия. Разговаривает он невнятно, потому что рассказывает всем, что там, а это запрещено, пишет нам ролик из СПБ. На самом деле, в американской, ну, в оригинальной озвучке, если знать сленг, и как бы он все понятно, что он говорит, поверьте. Вот, но лучше этого не понимать.
1: Доброго дня,
2: дневнички. Он не говорит.
1: Дяди Федором из Простоквашино. Ну, такое. Чего, поддушниваете периодически, да? Он же там такой, он же такой персонаж.
2: Здравствуйте, я бы был Хэнком Хиллом из «Царя горы», тоже зануда и пью пиво. А Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкогольных напитков вредит вашему здоровью. Мне очень нравится, когда они в начале каждой серии стоят и смотрят на подкапотное пространство и такие,
1: Не знаю, о чем ты, ну ладно. Томми Бронза пишет нам дальше. Лет до 30, Рик, после Морти, периодически дорожный бегун. Кстати, а вы же видели видео настоящее, да, с этим дорожным бегуном и с койотами? Это ж какая тварь этот дорожный бегун, как он над койотами издевается? Мне, честно говоря, койотов жаль, а не эту птаху нагастую, ну и так далее. Хотя может же летать, зараза, чего бегает? Ну ладно.
2: Бегемотиха Глория, и этим все сказано.
1: Вот, Алиса Михайловна, я боюсь неправильно сказать слово, поскольку не видел ни единой серии из твоего губки Боба любимого. Я бы, наверное, был Сквидвардом.
2: Сквидвард,
1: я сейчас правильно,
2: да.
1: Правильно сказал? Да. А то я черт знает, думаю, мама...
2: Это приличное слово. Фух,
1: из Панч Боба. Всегда хочется тишины, чтобы тебя никто не трогал по пустякам. Пишет нам Павел, Павлу 32. Паш, ты что, обалдел, что ли? Причем? 32. Ты еще щегол, тебе еще, ты что, ты еще молодой.
2: Ну это же известный, панч, что до 30 тебе нравится губка Боб, и ты думаешь, как можно быть таким занудным и скучным, как Сквидвард. А после 30 ты начинаешь сочувствовать Сквидварду и думать о том, что губка Боб просто невыносимый сосед. Просто невыносимый.
1: Чрезмерное пессимизм это хуже, чем что-то другое. Так, друзья, если бы вы были мультперсонажем, то каким и почему? Пишите через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
2: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
1: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
2: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Как изменился обновленный Хавейл H3? Почему его двигатель стал более экономичным и экологичным? Какие улучшения произошли в дизайне? Как расширились цифровые возможности? Лучший способ ответить на эти вопросы – провести 10-бальный тест-драйв. С 12 по 16 октября следите за эфиром вечернего шоу, чтобы узнать больше о новой версии полноприводного кроссовера Хавейл H3. В эти же дни Андрей Ломанов и Игорь Седов опубликуют свои видеообзоры об автомобиле в нашем официальном паблике ВКонтакте. Не пропустите!
6: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
7: Да ладно.
6: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
7: Хорошая история.
6: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
8: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
9: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
10: Это как?
9: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
10: Выгодно. Пошел оформлять.
9: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
11: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru+.
5: Скорость, контроль, статус. J-Cool J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 миллионов 894 тысяч рублей. J-Cool J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jcool.ru.
12: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
13: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь. Оказалось, все, что для этого нужно, завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семьи с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, мы вас спросили, будь вы мультяшным персонажем, только мультяшным. Кем бы вы были? И бикоз, почему, переводя на русский литературный язык?
2: Бикоз — это потому что.
1: Я так и сказал. Так, Алиса, Дмитрий, доброго дня. Вот нас вот хвалят, отличную тему задали. Пишет нам Елена Владимировна. Елене Владимировне 39 лет, живет она в Астрахани. Хотела бы побывать на месте Алисы в Зазеркалье и Элли в Изумрудном городе. В детстве перечитывала, мечтала, что и со мной такие чудеса произойдут. Не случилось пока, но я надежды не теряю. Мне нравятся приключения, философия и ценность доброты. На самом деле чудеса, они делаются людьми, поэтому вы сами можете сделать.
2: Начудить.
1: Да, ну, в хорошем смысле этого слова. И так сойдет мой девиз по жизни. Снова Вовка в 39-м царстве. Да? И тесто, что он такое липкое, и так сойдет.
2: А вот да. Таня 36 лет, пишет. Добрый день, Алиса, Дима. Я котенок из мульта 1967 года «Как стать большим», который вот этот вот «Опять ничего не получается». Ну и пожалуйста, ну и не нужно. Мирный котенок.
1: Я понял. Привет задорным. А мне многие говорят, что я похожа на Пеппи Длинный Чулок, наверное, потому что в 30 лет хожу с крашенными волосами и цветными колготками. А сама считаю себя безумным кроликом и мультика «Тайная жизнь домашних живых». А, он там был такой, там был тайный лидер, да-да-да. Вот, потому что с виду я милая, а по факту не всегда.
2: Здравствуй, моя тезка и Дмитрий, пишет нам Алис.
1: Так.
2: Я точно была бы Алисой в Зазеркалье. Вечно нахожу приключения на свою голову, а не то, что вы подумали. А вот я предупреждаю, а я всех предупреждаю, не называйте дочерей Алисами, потому что это просто дорога в один конец. В Зазеркалье без обратного билета. Мой фаворит из Мадагаскара — бабуля с кошелочкой, которая плохая киса. Прямо себя такой вижу в скорой старости. Иногда позволяю, когда позволю себе, я уже, видите, иногда позволяю, хотел сказать, когда позволю себе хреначить хулиганов сумкой и сидя на лавочек, ворчать про то, что все вокруг, ну, вы поняли, прости господи.
1: Ну, насчет сумкой фигачить не надо. Вот, одна моя бабушка, ну, прям родная, вот, мамина мама однажды заступилась за девушку одну, на которую напал хулиган. И хотел, в общем, в темном переулке выдрать ей серьги через уши, прям вот, ну, вы знаешь, как раньше срывали, просто раз, и у тебя дырявые уши, ну, прям просто. И бабушка охавячила его сумочкой своей дамской, а там была выручка, а она работала в киоске газ-воды, еще в советском, где были копеечки, медики и прочее. Сумочка весила, я думаю, килограммов 500. Вот. Ну, и тем самым сделала синяки этому бандиту, и был даже, там полиция разбиралась. Поэтому, не-не-не, лучше просто обсуждайте, лучше кричите вслед этим всем, типа, ах, вы такие плохие. И все, прямо уже сейчас можно сделать.
2: Угу. Патрик, звезда из губки Боба, временами Сквидвард.
1: Вот это слово какое-то у вас, Патрик. Я был бы котом Матроскиным, пишет нам Андрей Изванова. А я говорю, пей.
2: Угу. Да. Хотелось бы быть похожим на папу из Простоквашино, невозмутимым в любой ситуации.
1: О, да.
2: Был бы у меня такой кот, я бы не женился никогда. Теперь через нее шапку, то бишь вермишель хорошо отбрасывать. На самом деле похож на водяного из летучего корабля, а мне летать охота, а сам сижу в болоте и ничего для мечты не делаю.
1: Вот мой тезка пишет тоже, 37 лет, молодой еще пацан, пишет. Наши привет, Илья Муромец. Очень заманчиво, но заманчиво что? Не силушка богатырская, а, в общем, 33 года поспать на печи.
2: Но потом придется работать.
1: Там очень много работы. Там столько чудес, что мам дорогая.
2: Я сегодня во время пробежки чувствовала себя ежиком в тумане. Трогала туман, в скобочках, пыталась.
1: Пыталась. А звали лошадку? Лошадка.
2: Представляешь, женщина бежит по улице, машет руками в разные стороны и еще кричит лошадка.
1: Мультики Нарштейна нас...
2: Поняли.
1: Конечно. Я больше скажу, даже бы ответили, скорее всего, и, может быть, бы позвали пить чай с малиново-новым вареньем. Я была бы рыбкой Дори из мультика «В поисках Немо», потому что вечно все забываю. Пишет нам Валентина из Ярославля.
2: Не знаю, на кого бы я хотел бы быть похожим, но вот мой коллега и по совместительству товарищ — это клон Гомера Симпсона. В меру безобидной памяти минут на 5-10 хватает, и в голове у него обезьянка с тарелками. Просить его о чем-то бесполезно, все равно забудет. Надо контролировать и напоминать постоянно. Утомляет.
1: Я была бы пандой По, немного неуклюжая, но за печеньку горы сверну и за пельмешку. Итак, если бы вы были персонажем мультика, то кем и почему? Напишите, пожалуйста, через наш бот в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И каким мультперсонажем вы бы были? Здравствуйте, я, скорее всего, Спанч Боб все же. Обычно люблю свою работу, вечно довольны, у меня странные друзья. И в то же время я царевна Забава, мечты те же, пишет нам Таня Соломия.
2: Здравствуйте, у нас вся компания из, это персонажи из Мадагаскара. Есть и Глория, есть и Мото, там, где люблю больших, Мелман и остальные. И в этой, я в этой компании Алекс. Люблю быть в центре внимания и сцену. У нас в компании все знают своих персонажей, но мы придумали, когда парились в бане, пишет нам наш слушатель Алекс. Ну, будем Алексом его теперь звать, а что теперь делать, да.
1: Здравствуйте, шоу дня.
2: Шоу дня, да.
1: Я был бы Зигзаг-Макряк из «Утиных историй». Вечно куда-то мчу, только свистни.
2: Судья Дред, привет из Энергодара. Я бы насудил порядок. Ну да, иногда хочется, правда, порядки
1: вот
2: проводить.
1: Вот нам тут спрашивают. Нам тут таки спрашивают.
2: Нам тут, да, прилетело?
1: Таки нам тут спрашивают. А ежик в тумане, у вас в памяти узелок на палочке или в руках?
2: Слушай, ну он держит... Нет, он держит его в руках. В лапках. А у вас как... А то, что ты сегодня очень много, знаете, сейчас роликов стало появляться в интернете насчет эффекта Манделлы и так далее, что типа после запуска коллайдера у нас немножко сдвинулась реальность.
1: У женщин точно кое-что сдвинулось массово.
2: Я Гомер Симпсон, работать не люблю, а люблю диван. Ну там еще кое-что любит жидкое. Напишет нам Серега, 46 лет.
1: Жидкое хлебное. Здравствуйте, жидкое хлебное, наши да. Незабываемые неповторимые ведущие. Я был бы Флэш, самый быстрый человек на Земле, или Микеланджело из Черепашек Ниндзя, потому что у меня такие же шутки, как у них. Эти персонажи немного наивные, с большим чувством юмора и харизматичные. Всем хорошего, отличного дня. Пишет нам Карлсон Леша из Краснодара.
2: Вадим нам пишет, что он был бы советским Винни-Пухом, поскольку тоже в голове у него опилки.
1: Ближе к 40 стал мамонтом Мани из ледникового периода.
2: Принимается.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша радио. Сделано в России.

тенье, все пускается в полет. Черной лестнице

лестничной площадке, крадучась, играя в прятки, сходит небо с чердака, потому что жизни ждет, не оглянешься и святки.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Ольга Дворянова, здравствуйте. Договоренности об энергетическом перемирии между Россией и Украиной пока не конкретизированы. Работа в этом направлении продолжается. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос журналиста о том, означает ли сообщение Минобороны России об ударах по объектам энергетики Украины, что Москву не устраивает идея энергетического перемирия. Выпуск заменителей икры в России с начала года увеличился почти на треть, а в августе рост составил около 50%. Такая продукция может восприниматься потребителями как бюджетная альтернатива красной икре. Ее выпуск в этом году уже упал на 70%, а цены сильно выросли. Медианная стоимость икры в рознице составила 17 тысяч рублей за 1 килограмм, пишет газета «Коммерсант». В Рыбном союзе отмечают, что красная икра фактически перешла в премиальный сегмент. Пользователи массово жалуются на сбои в работе сервисов в Рунете. Проблемы наблюдаются как минимум у 20 компаний. Наиболее серьезные сложности у сервисов Mail.ru и Mocha. Кроме того, россияне сообщают о сбоях в работе операторов связи. Также трудности наблюдаются у сервисов Яндекса, ВКонтакте и Россельхозбанка. Решение Черногории ввести визовый режим для россиян наносит ущерб ее собственным интересам. Об этом говорится в заявлении российского МИДа. По оценке ведомства, введение виз сократит турпоток из России. Гражданам Черногории также придется получать визы для поездок в Россию. Черногорский МИД 28 сентября уведомил Москву, что с 1 ноября россияне смогут въезжать в страну и находиться на ее территории по визам. Использование мат-капитала для улучшения жилищных условий в 2027 году позволит купить на вторичном рынке 40 крупных городов России от 5 до 6,5 квадратных метров недвижимости. Председатель общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая в беседе с НСН посоветовала для покупки соединять все виды господдержки семей.
2: Одна программа у нас не дает возможности сразу решить жилищный вопрос. Если правильно сочетать семейную ипотеку, материнский капитал, плюс еще материнский капитал от работодателя, плюс выплату при рождении ребенка. Мы с вами можем половину квартиры точно получить за счет государства.
1: С 1 февраля будущего года при рождении первого ребенка мат-капитал составит 778,5 тысяч рублей. В Иркутской области щенок Лайки был ранен, защищая хозяев от нападения медведя. Животное прооперировали, его удалось спасти, сообщает Ассоциация ветеринарии региона. Владельцы собаки пошли в лес за грибами и столкнулись с медведем. Десятимесячный щенок восточно-сибирской Лайки отвлек внимание зверя, что спасло людям жизнь. Пес получил рваные раны в области шеи, его доставили в ветклинику. Ну а популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, мы теперь есть в Максе, ВК и Дзене.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы. Сумасшедшие дни в Стокман уже наступили. Не упустите шанс.
3: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
0: Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман. Радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Добрый день, дорогие друзья.
2: Так, я хочу попросить у наших слушателей помощи.
1: Ну-ка.
2: Скажите, пожалуйста, ну, бывает такое в жизни, вот сейчас мы, в общем, в прошлом части тоже обсуждали, постоянно хочется спать, писал нам кто-то и так далее. Как вы вообще боретесь? Вот, ну, сейчас такая погода. Понятно, ну, там всякие витаминки выпили, да, хорошо, не помогает. Когда ты сидишь на работе, вроде все в порядке, но сон рубит так, что ты сидишь как унылая ждун. Как унылый ждун. А мы же не знаем, какого пола ждун, кстати. Ждун какого пола? Там же непонятно, а же может быть женщина ждун, да, как и самка ворона. Есть ворон, есть самка ворона, есть
1: ворон. Женщина называется ждуля.
2: Ждуля, да?
1: А мужчина называется ждун.
2: Ждун, ждуля и ждун. Ну ладно. Ну, если вы как ждули сидите, допустим, все у вас в порядке, но как-то вот как вы боретесь с этим? Никак не боретесь? И как вы считаете, на самом деле работает вот эти вот дробный сон по 20 минут, когда, знаешь, Штирлиц заснул, но он знал, что он проснется.
1: Слушай,
2: через 20
1: работает.
2: Минут.
1: Да? Да, у меня в последнее время научилась спать по 12 минут. С меня уже реально все угорают. Мне реально 12 минут. Вот только единственное, я засыпаю 10 минут. То есть, чтобы мне вот в эти 12 минут провалиться, мне надо 10 минут перед этим поворочиться.
2: Ну, то есть, короче говоря, тебе нужно 25 где-то, так, чтобы уж точно, да, лечь, там, уложить подушку, понять, что никто с этой подушкой, не, ну, противоестественного ничего не делал и просто уснуть, правда?
1: Да, включить какое-нибудь монотонное видео про то, как, в общем, true crime, девушки поймут нас, это почему-то успокаивает по какой-то причине.
2: А true crime – это настоящее преступление, которое берут и потом озвучивают.
1: Да, вот таким
2: это
1: вот голосом, как вот кто-нибудь, куда... нет, не вот
2: как
1: таким.
2: Как мы сейчас ведем эфир.
1: А вот таким вот спокойным, монотонным голосом рассказывают о том, как какой-нибудь маньяк что-нибудь куда-нибудь отрывал из
2: кладов. Так, все, мы не должны о таких вещах разговаривать, поэтому таким же ровным голосом мы сейчас спросим у вас советы. Скажите, пожалуйста, как вы боретесь с приступами сна и желанием стать героем тру-краймовского подкаста? Ибо люди, вы сами понимаете. Пишите, пожалуйста, через наших ботов, в ваших мессенджерах. Все работает, друзья.
0: Наша реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в шинных центрах Гроста. Телефон 8 800 250 2010.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио. Проверено временем.
9: Знаете ли вы?
10: Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен двух Оскаров, двух высших телевизионных премий Эмми. В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет», остается лишь догадываться.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
0: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: И как бороться со сном во время рабочего дня, спросили мы у вас, потому что, ну, бывает же такое, когда прям просто хрю и...
2: Я чуть не сказала доброе утро.
1: Вот, понятно, да? 10-15 минутный сон прямо на столе, это просто как еще один день в течение дня.
2: Да, это правда. Мне тут пишут, что я вот завидую людям, которые могут вот так, как Алиса, засыпать буквально на 10 минут. Постоянно ворочаюсь, укладываюсь, думаю, гоняю какие-нибудь походы, палатки, горы, путешествия. Как же это классно! Но я не могу спать нормально вообще. Там проваливаюсь только под утро на пару часиков. В итоге вареный, к обеду становлюсь уже. Да и жена моя, отвернувшись на бок, начинает похрапывать уже через минут. Пишет нам Сережа из города Киров. Сережа, 42.
1: Я вот тоже быстро уснуть не могу. А вы, как Алиса Михайловна, минут 5-10 надо, да?
2: Ты знаешь...
1: У нас седов только может. Глаза закрыл, все, курлы, нет его.
2: Очень важно, где я засыпаю. То есть, как бы, вот, например, в студии вот так вот я рубануться 100% не могу. То есть, мне нужна полная тишина и все-таки темнота. Либо мне уже нужен бу-бу-бу-бу-бу, вот, как я уже сказала, подкаст про True Crime.
1: То есть, мое бу-бу-бу тебе уже не подходит, тебе нужен чужой голос.
2: А у тебя оно очень взрывное, у тебя оно очень немонотонное.
1: Да?
2: Да.
1: Ладно. 15-30 минут сна помогают в борьбе со сном. Прямо на руках вместо подушки, над головой, над рабочим столом, пишет нам кто-то.
2: Это удобно устроились. Привет, работа один. Обычно часа в 3-4 тянет на сон. Выпиваю стакан кофе для самовнушения и ложусь. Через полчаса бодрячком, еще пару часов могу поработать.
1: Привет, 100-бальные. Очень тянет сон, когда душно, жарко и после обеда. Вердикт. Не есть. Хорошо проветрить и кондиционер на 16, пишет нам мой тезка Дима.
2: Ну вот, кстати говоря,

0: соглашусь, что прохладная бодрит. Я вспоминаю одну историю. Это было очень давно, сразу говорю. Мы поехали, значит, с подружаней в Финляндию на машине и очень бурно отметили то, что мы съездили в Финляндию. А на утро...
1: Прям там?
0: Прям там.
2: Ага.
0: Так. Вот. Но мы не планировали. Это произошло спонтанно. А на утро-то надо ехать обратно.
2: А
0: я не то, что стоять, я сидеть не могу.
2: Ну, вы за руль, естественно, в этот день не сели и...
0: Я просто спать очень хотела. Дело не в том, что о чем ты подумал, а дело только в том, что я очень сильно хотела спать. И мне помогло, как ни странно, просто лед из леда генератора просто закидываешь, и пока ты рассасываешь, ты реально на бодряке.
2: Куда закидываешь?
0: В рот.
2: А то ты
0: а чем ты рассасываешь обычно?
2: Ну, в общем, слова рассасываешь, у меня были вопросики еще, потому что ты так рукой махнул, я думаю, куда она махнула рукой, куда она бросила лед? В кого засовываешь? В подругу, что ли? Чтобы не спала?
0: Какие тебе интересные
2: привет, ждунчики-душнилки. Спасает кофе утром и на обед. А между ними энергетик. Ведь если засну, то просплю очень долго. Работаю на фабрике по, в общем, графику 2-5.
0: Дорогие друзья, энергетики запрещены людям, не достигшим
2: 18-летнего возраста.
0: Совершеннолетия.
2: Да.
0: Желательно до формирования ваня лобных долей не увлекаться этим. Лобные доли у нас окончательно формируются 25-26 лет.
2: Понятно. И потом тоже не надо особенно. От осенней депрессии прекрасно помогает свет, запятая много света. Я включаю свет везде и спать не хочется. А 20 минут сна отлично работают, если реально не выспаться. Лечь поудобнее, закрыть шторы, убрать все звуки и ставить. Да. И, в общем, ставить будильник на 25 минут, ну так, чтобы успеть еще заснуть.
0: Ну вот, так ровно то, что я и сказала.
2: Да.
0: 10 минут на засыпание, потом 12 минут на сон и 3 минуты продрать глаза. Нам пишут, да не есть, особенно мучно.
2: Так мы не едим мучное. Итак, друзья, как вы боретесь с осенней сонливостью и недосыпом?
0: Которая догоняет вас прямо на работе. Пишите,
2: да, пишите.
0: Угу.
3: За сценой.
4: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Группа Addicted выпустила первый трек с новым вокалистом, а третья перепели хит «Я тебе не верю» и получили лайк от Лепса. Сейчас обо всем расскажу. Группа Addicted представила новый сингл «Где ты?». Для коллектива это первый релиз в обновленном составе. Место за микрофоном занял Кирилл Семенов, чей голос, по словам музыкантов, добавил привычному звучанию свежести и теплоты. Расспросили Кирилла о первом релизе в составе команды.
5: Для меня трек «Где ты?» очень особенная история. Это наша первая работа с группой, и, честно скажу, было волнительно. Ведь это большая ответственность и перед ребятами, и перед слушателями, которые знают и любят группу. Сама песня о том, как наш герой ждет ответа от девушки, которая ему нравится. И он не понимает, теряется в догадках, почему же она ему не отвечает, и сравнивает их отношения с каким-то аттракционом. Но в то же время сама атмосфера песни наполнена летом и приятными воспоминаниями, потому что наш герой знает, что это еще не конец, и впереди у них все еще будет хорошо.
3: Где

0: Послушать песню «Где ты» уже можно на любой удобной цифровой площадке. Группа «Третья» выпустила свою версию песни «Я тебе не верю». Музыканты переосмыслили знакомую композицию, добавив фирменное звучание группы. Вячеслав Мартюшов рассказал о работе над кавером.
1: Песня «Я тебе не верю» — безусловный хит и шлягер российской музыки. И эта песня нам очень нравилась всегда. Мы много раз ее пели в караоке, да и просто слушали. И когда мы сделали такую зарисовку кавера, так скажем, в демо-версии, Виктору Яковлевичу очень понравилась эта версия, поскольку он автор. Это было важно, на самом деле, для нас и очень ценно. Вот. И в итоге он сказал, что ее надо обязательно выпускать. И мы безумно рады, что у нас это все удалось. И нам удалось причаститься к такой, ну, по-настоящему великой песне.

0: Новая версия получила одобрение от создателя оригинала. Григорий Лепс признался, что кавер получился симпатичным. А композитор Виктор Дробыш отметил, что именно так всегда и хотел слышать эту песню. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полиса ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда. Команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
3: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
5: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских.

0: надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Дорогие друзья, мы спросили у вас, как вы бодритесь во время осеннего вот этого вот спячки. Причем зимой даже, мне кажется, не так тяжело выживать, как осенью.
2: Посмотрим. Давайте доживем и посмотрим. Мить, Алиса, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: И любимые душненки. Мить для так спонтанной борьбы, как мы уже говорили, вот этот вот напиток. Не хочу лишний раз говорить, нас дети слушают. Ну,
1: похоже на батарейку.
2: Да. Больше ничего не поможет. А так, дело привычки. У меня был период полгода, когда я двое суток не спал, а следующие двое суток спал по 8 часов. Высыпался и был бодр. К любому режиму организм привыкает. Я привык полтора месяца. Отвыкал дольше, пишет нам Дениска из Благовещенска. Обымает он нас. Спасибо большое.
1: Алиса, Дима, привет. Я как офисный работник в 15-16 часов начинаю кунять. Что такое кунять? Это приличное слово?
2: Ну да, так кунять.
1: Ну, а, спать. Ладно. Клевать носом.
2: Клевать носом, да.
1: Спасает.
2: А у вас не было такого слова кунять?
1: Нет.
2: Вообще обычное слово прямо из моего детства и жизни, вообще лексикона.
1: Ладно.
2: Что ты? Иди ложись, сидишь, куняешь за столом уже.
1: Это мне?
2: Это, ну, нет, это мне это говорили.
1: Спасают обыкновенные семечки. Беру стакан чищенных семечек и одной рукой семечки, другой клава, ну, и мышка. Так еще как-то спасает, пишет там Саня из Ростова-Папы.
2: И вот очень многие пишут насчет вот этих вот 15-20 минут сна. Когда я прям очень хочу спать, ложусь прямо на 15 минут и как огурец.
1: Добрый день, мне жвачка помогает. Пока жуешь, спать не хочется. На работе после обеда особенно выручает.
2: Вот, спать нужно от 15 до 20 минут, ни больше, ни меньше. Плюс время на засыпание надо четко понять. Работает как профилактика, как подготовка к ночной работе. Не сработает, если прям уже врубаешься. Когда за рулем, то ору песни. На выход в долгую задачу беру мегакислючие леденцы с шипучкой. От них изжога, конечно, но она тоже не даст уснуть. Ну, тут прям какие-то радикальные это самые способы.
1: Я стопроцентный жаворонок, пишет нам какой-то неприятный человек. Подъем в 5-6 утра без будильника. На желание поспать среди дня влияет два фактора. Первое, качество сна ночью. Быстро уснуть, тишина, не вставать по нужде. Второе, насколько интересно вам днем. Работаю в такси с 7 до 9 утра, потом еду на дачу за 100 километров, стройка, по пути останавливаюсь, откидываю кресло, дремлю 15 минут. Сном это назвать сложно, но очень здорово помогает. На даче работаю до 20, сон в 21:30.
2: Привет, я работаю за рулем, 5 минут сна и как новый человек. Надо мной все ржут, я могу спать везде 1-2 минуты, меня нет. Никакие средства не помогают. Хотя есть одно прекрасное средство под названием, ну, тут я как бы не буду говорить, пишет нам Анна.
1: А вот тут нам пишут, из первых букв осенних месяцев получается слово «сон». Может, именно поэтому осенью так хочется спать.
2: Мам, дорогая, мальчик Дима, 50 лет, почти никогда не замечал,
1: Алиса.
2: Да? Офигеть, как вы круто это сообразили.
1: Зато из летних месяцев получается.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: И сон. Я вам снюсь. Так, привет, ребята. У меня муж тоже засыпает сразу. Даже днем. Пару минут его нет. А я днем не могу уснуть. Вечером кручусь, верчусь 2 часа. Пару раз так и не уснул. Легла в 5:30. Бессонница замучила. Надо как-то уметь выключать мозги.
2: Ну, милый мой, найдешь кнопку.
1: Понятно. Ну, если я найду, я сразу всем расскажу.
2: Абсолютно. Получишь Нобелевскую премию. Да. Добрый день. Как-то однажды расшифровал слово «сон» как способ отдохнуть ночью.
1: И вот тоже, пожалуйста, реально так сложно уснуть, столько мыслей в голове роятся. Вина, работа.
2: Это кортизол.
1: А можно как-то его уменьшить?
2: Ну, есть методы, да. Просто...
1: Какие, шоколадку? А, шоколад на ночь тоже нельзя.
2: Нет, ты что, заходишь в интернет, пишешь, как снизить кортизол без, ну, без лекарств. Ну, вообще, это можно медикаментозно, конечно, делать.
1: Это,
2: но...
1: это только к врачу, только
2: это
1: к
2: понятно,
1: врачу, абсолютно,
2: это понятно,
1: да.
2: Это понятно. Я говорю о том, что, ну, есть методы, да, снизить кортизол какими-то там дыхательными практиками, такими-сякими.
1: Вот. Кто-то колой спасается, работая водителем, тоже нам присылает. И пишет нам еще Дмитрий, что его спасли вчера буквально, ну, куда тут вот. А, вот, вчера очень сильно хотелось спать, работать не мог, в животе крутит. Короче, сходил в кабешку, взял крабовых палочек, съел крабовых палочек. Сегодня довольный и счастливый. Понятно?
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.
4: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Наша реклама.
7: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей. Максидом.
0: Проще простого.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Утвержден прогноз социально-экономического развития столицы на 3 ближайших года, сообщил Сергей Собянин. Ожидается, что положительная динамика по основным показателям сохранится. Темпы роста валового регионального продукта будут в диапазоне от 1,5 до 2,5%. Ключевой источник – производственный сектор. По словам мэра, активная промышленная политика Москвы поможет развитию высокотехнологичных отраслей и обеспечению технологического суверенитета страны. Выпуск продукции обрабатывающей промышленности будет расти на 6-7,5% ежегодно. Инвестиционная активность в будущем году должна вырасти на 0,5% в сопоставимых ценах, а в следующие два года в среднем на 3%. Правительство Москвы и Республики Крым продлили программу сотрудничества до 2028 года. Объем средств, которые выделены полуострову из бюджета столицы с 2020 года, достигнет почти 68 миллиардов рублей. Об этом сообщается распоряжение Совета министров Республики об основных направлениях бюджетной и налоговой политики региона. Средства пойдут на строительство сетей газоснабжения, новых объектов благоустройства общественных территорий и дворов. Также благодаря помощи Москвы продолжится модернизация учреждений здравоохранения и обновление парка автотехники. Производитель блоков питания стал резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва». Как сообщил заммэра Максим Лексутов, высокотехнологичная продукция предприятия «Элемент технологии» необходима в дата-центрах и для развития сетей быстрых зарядных станций городского и личного электротранспорта. Предприятие начнет серийный выпуск блоков питания уже в этом году. Ежегодно планируется выпускать свыше 125 тысяч единиц различных устройств разной мощности. Продукция резидента «Технополиса» будет востребована не только в столичном регионе, но и в ряде других субъектов страны. Молодые люди от 18 до 25 лет чаще всего становятся дропами и курьерами дистанционных мошенников в Москве. Об этом рассказал начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичной полиции Антон Кононенко. По его оценке, после изменения законодательства деятельность дропов практически свелась к нулю. Однако очень активно молодые люди привлекаются злоумышленниками в части курьеров. Они могут использоваться для проведения транзакций, в том числе с использованием криптовалют, когда требуется паспорт. Белухи Лея и Хан, а также морской лев Бублик переедут из дельфинария в Евпатории в Москвариум на ВДНХ, сообщили в океанариуме. Такое решение принято в связи с неспокойной обстановкой на полуострове, которая привела к перебоям в электроснабжении, поставках кормовой базы и витаминов для животных. Белухи живут в дельфинарии практически с самого детства. Сейчас, по оценке специалистов, им около 15 лет. Длина самки составляет примерно 4 метра, а вес 800 килограммов, тогда как самец длину достигает 4,5 метров и весит приблизительно 1 тонну. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: шоу дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, друзья, нашел здесь новость. Значит, пользователи нашли на Google Map довольного медведя в общем, в Курильском острове. Полном красной рыбы. Ну, кто-то туда залез, посмотрел, и несколько изданий уже сделали такое виртуальное путешественное. Это Курильское озеро, которое крупнейшее в Евразии является... Да, все работает у тебя. Mm-hmm. Вот, крупнейшее в Евразии, где, собственно, не вестится лосось, и там сидит... Ну, и он на фотку попал довольный совершенно. Миша.
2: Он улыбается?
1: Ты знаешь,
2: у него есть друг поросенок.
1: У него несколько там таких друзей. Короче, он сидит в центре шведского стола. И вокруг него плавает огромный, просто косячина лосося. И тут многие уже пользователи пишут, говорят, вот так бы я хотел жить. Если раньше я, ну, там думал, вот я хочу быть богатым, вот я хочу жить, как этот медведь.
2: Носит
1: медведь, вокруг него... А, и у него, боже, какого цвета, извините меня, лосось. Он его уже куснул, и это видно. Фантастически, конечно. Да, я не знаю, какой это цвет, но...
2: Он так и называется лососевый.
1: Да придумывайте вы, девчонки, всякой ерунды. Короче говоря, вот так порылись на картах. Желаю, чтобы все...
2: Я тебе больше того скажу. Большинство женщин тоже хотят быть как медведь, потому что медведица рожает медвежонка, который несопоставимо меньше ее. То есть 500-килограммовая медведица рожает 200-граммового.
1: Да?
2: Да, то есть размером с половинку куриной грудки. Вот такого размера медвежонка. Не замечает, в общем-то, как он родился. А к моменту, как она выходит из спячки, а рожает она в спячке. То есть он сам...
1: То есть она еще и под наркозом, по сути дела.
2: Конечно.
1: Нормально так, эпидуралочком. Так.
2: Да, она рожает его в спячке, не просыпаясь. Он сам ползет, руководствуясь инстинктами, к ее груди, присасывается, сам там себя развлекает. И, в общем, к моменту пробуждения выхода из спячки у нее уже...
1: Ему уже не нужно подтирать попку?
2: Да, подрощенный ребенок, который по степени развития, ну, если можно проводить такую аналогию, то на уровне 3-летнего ребенка. Вот если ты просыпаешься после родов, а у тебя уже 3-летний малыш, который более-менее сносно ходит, разговаривает и, в общем...
1: К сожалению, у нас очень много таких примеров именно, но только со стороны мужчин. Они начинают праздновать рождение ребенка, а когда просыпаются, то они чаще всего уже подростки, понимаешь?

0: Дмитрий Ленский и Алиса Вокс на нашем радио.
1: Дорогие друзья, в этом году у Свердловского рок-клуба юбилей – 40 лет. Отмечаем его масштабным концертом 21 ноября в ВТБ-арене. С 12 по 22 октября следите за розыгрышами в утреннем шоу «Подъемники» и выигрывайте 2 VIP-билета с эксклюзивным доступом за кулисы, а также ранний вход на арену, личная встреча и общение с кумирами, совместное фото, автограф-сессии и памятные сувениры. Подробные правила акции на сайте наши.ру 12+.

0: наша реклама.
1: Еще меньше расход топлива, еще больше комфорта и уникальных цифровых возможностей. Еще надежней и экологичней. Обновленный полноприводный кроссовер Хабаил H3 повышенной проходимости действительно изменился к лучшему. Модернизированный двигатель и усовершенствованная эргономика. Расширенные онлайн-сервисы и разнообразие комплектаций на любой вкус. В Хабаил H3 есть все, чтобы любая поездка приносила настоящее удовольствие. Обновленный Хабаил H3. Почувствуйте перемены к лучшему.
2: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
3: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот, мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится, мать порядок, папа цирк, мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай, мама любит, папа учит, мама веский аргумент. Папа за эксперимент, мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России!
4: Наше радио представляет. Хмыров отправляется в большой осенний тур. 15 городов, полноценный состав и новые программы из свежих релизов и хитов. Хмыров. От Владивостока до Москвы. Билеты на сайте хмыров.ру. О, больше мечтай вопреки. Москва. ОГРН 126-77-00-272-510-16+.
5: Всегда останемся тут.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
7: Наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Дорогие друзья, давайте обсудим вот что. Когда в каждой профессии есть свои темные секреты.
2: Так, Алиса Михайловна, у нас 15:35. Какие темные секреты? У нас осталось два выхода.
1: И что? А у нас еще весь следующий час есть. А нету? А все?
2: Михайловна, проснись.
1: Все,
2: алло.
1: Трындец.
2: Так, все спокойно. Я тут вам хотел немножко добавить паранойи, но я все же добавлю, пока еще Алиса Михайловна придет. Себя.
1: Пока Алиса Михайловна вспомнит вообще, до скольки она сегодня работает.
2: Короче говоря, компания Anthropic на своем сайте опубликовала статью. Ну, эта компания занимается искусственными интеллектами и агентами.
1: Агентами,
2: да. И Игорь Паньков. Кстати, а может быть Паньков и агент? Он же и Игорь Паньков. Понимаешь, теперь все, теперь надо будет проверить. Если у этого, как его там, электроника кнопка.
1: А у иишницы есть кнопка?
2: Иишницы, не знаю. Короче, небольшие модели искусственного интеллекта могут начать самостоятельно распространяться на умных устройствах уже через несколько месяцев. Согласно заявлению, их эксперименты показали, что некоторые модели ИИ, которым не требуются большие вычислительные мощности, могут стать самостоятельными. Они смогут устанавливаться на коммерческих устройствах по типу умных духовок, телевизионных приставок, умных чайников и так далее, и тому помойное. По мнению компании, на это может потребоваться всего несколько месяцев. Также в заявлении отметили, что в отличие от вредноносных программ, работающих без использования искусственного интеллекта, модели могут самостоятельно распознавать незнакомые устройства. Ну, то есть вы новое что-то такое внесли, такое, о, классно, принесли нам какую-то новую колонку или новый гаджет, давай там поселимся. Ну, то есть, по сути дела, они начнут экспансию в нашу технику.
1: Подружатся против тебя, чайник и микроволновка.
2: Да, в ходе эксперимента ИИ успешно получила запуск на 8 из 9 протестированных типов устройств. Обезвредить такую систему будет довольно сложно, так как нет единой точки, которая сможет остановить это распространение. Все. Поэтому вспоминаем наши самовары на углях, правильно?
1: Да, аналоговые.
2: Чайники.
1: Аналоговые чайники.
2: Абсолютно. Такие же утюги, если на ваших чердаках они, собственно, запылились, там у ваших бабушек или на комодах,
1: антресолях. Протрите пыль, самое время выкатить его на боевую позицию.
2: Мне кажется, да.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

наше радио.

0: дня. Дмитрий Ленский и Алиса Вокс. На нашем радио.
1: Так, Алиса Михайловна, ну, она еще хочет поработать, остается еще с вечерним шоу.
2: Да, я, да, но нет. А, все хорошее когда-нибудь плавно, медленно, наверное, подходит к концу, и наше дневное шоу также подходит к своему завершению. Вечерние коллеги уже здесь, подсиживают нас, и мы с радостью передаем насиженные места нашим вечерним коллегам. Впереди лучшее вечернее шоу 10 баллов. Я прощаюсь с вами до послезавтра, а Митенька завтра выйдет и будет радовать вас своим нежным голосом.
1: Да, своим, как выяснилось, у меня не тенор, у меня баритон. Вот и жизнь.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин собрал совещание по кибербезопасности. Президент назвал этот вопрос крайне важным и актуальным. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Путина, Россия системно и последовательно выстраивает цифровой контур экономики, внедряются передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных. При этом киберугрозы на фоне гибридной внешней агрессии выходят на новый уровень, подчеркнул президент. Сегодня в России произошел масштабный сбой в работе сервисов интернета. Поступают жалобы на работу электронной почты, сервисов доставки и такси, а также интернет-провайдеров. Природа сбоя остается невыясненной, однако сегодня дата-центр Сбербанка в Саратовской области пострадал от атаки беспилотника. До этого под удар попали 3 дата-центра Яндекса. Александр Новак раскрыл детали дизельной сделки с Вашингтоном. Дизельное топливо будет поставляться в США и на другие мировые рынки по прямым контрактам, сообщил вице-премьер на российской энергетической неделе. При этом для отправки первой партии в Америку потребуется время на заключение соглашения и загрузку танкера. К концу года Россия может увеличить экспорт дизтоплива до 3-3,5 миллионов тонн в месяц до прежнего уровня поставок. Это, по словам Новака, позволит стране занять более 10% мирового рынка дизеля, нарастить переработку нефти в России, увеличить доходы бюджета, а также создаст возможность для инвестиций. Незначительные выбросы нефтепродуктов обнаружены в Новороссийске, но они не связаны с недавним пожаром танкера в акватории Черного моря, сообщил оперативный штаб региона. К уборке береговой линии привлечены более 40 человек, задействовано 11 единиц техники. Накануне губернатор Красноярского края Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности в Геленджике и Новороссийске из-за опасности разлива нефтепродуктов после атак безэкипажных катеров на морские суда в Черном море. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала диверсией систему лицензирования частных высших учебных заведений. Она предложила обратиться к правительству с рекомендацией приостановить процедуру до наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства. Эта тема обсуждалась на правительственном часе в Верхней Палате с участием министра высшего образования и науки и главы Рособорнадзора. Как отметила Матвиенко, в России за последние годы появился целый пласт частных вузов, которые имитируют образовательную деятельность. При этом, по ее словам, сегодня учредить высшее учебное заведение может любой желающий в заявительном порядке. По мнению Матвиенко, в процедуре открытия нового вуза должны принимать участие глава региона и министерства. Выставка картин американского актера Джонни Деппа открылась в художественной галерее Халсен в Лондоне. Переходя от запутанных цветов к психологическим портретам через темные глубины ностальгии и фантастические фигуры, выставка раскрывается сквозь свет и тьму, ответили организаторы в комментарии. Эта экспозиция в Лондоне станет продолжением международной серии выставок Деппа «A Bunch of Stuff». Она включает в себя более 60 работ. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: баллов на нашем радио.
1: Друзья, привет и добро пожаловать в десятибальное шоу.
2: Здравствуйте, ребята. Десятибальное шоу в ваших радиоприемниках. Лучшее шоу в обозримой вселенной.
1: Во всех вселенных.
2: Лучшее вечернее шоу в обозримой вселенной. Я уже начал забывать свои собственные формулировки.
1: В параллельных мирах.
2: Ну вот это вот ты все хочешь как-то накрутить тюнинга какого-то.
1: Это не тюнинг, это наше это будущее.
2: Тюнинг. Надеюсь, наши нет. Я хочу жить в этом мире, мне пока здесь все нравится.
1: Хорошо.
2: А в параллельный я пока не стремлюсь.
1: Раз ты живешь в нашем мире, то значит время сверять камертоны.
2: Да, музыкальный блиц, ребята, все как... Сегодня, знаете, у нас была дискуссия.
1: Да, это сложный выбор.
2: Но песню нам напомнил из нашего музыкального прошлого Дмитрий Сергеевич Ленский, за что ему большое спасибо.
1: Ну, это смелый эксперимент со стороны,
2: да,
1: Ленского.
2: Ну, почему смелый? Не, нормально.
1: Смелый, да?
2: Итак, ребята, вот вам строчки. А ты ходил в реглане в жару и в холода, но даже парашюта не видел никогда. Ну нафиг мне, граждане, такой аэроклуб. Частично друг мой ситцевый, а в целом душегуб. Вот такая сегодня у нас песня.
1: Интересно.
2: Если знаете, кто, о чем, про что, милости прошу, присылайте свои сообщения через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Мы же на следующие 4 часа загружаемся в ваши радиоприемники и будем нести разумное, доброе, вечное.
0: Наша реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: Ну, я не устаю удивляться. Всегда все ответы практически в точку.
2: Да, сегодня была загадная
1: даже
2: песня.
1: Даже в сложных жанрах.
2: Авторство Михаила Танича исполняла певица с сценическим псевдонимом Анка. Угу. Ничего больше она судьбоносного не исполнила. А песня про летчика очень даже гудела, так сказать.
1: Давайте послушаем.
2: Давайте.

0: был еще один вариант.
1: Мы его оставили на потом.
0: На завтра.
1: Да, на десерт.
0: Ну а что, ну мы же понимаем, что не русским роком ограничивается музыкальное предпочтение образованного человека.
1: Ну, нет, как раз образованный человек, наверное, слушает все. Но есть все равно какие-то любимые вещи.
0: Давай, Андрей Германович, мы сейчас прервемся. Напомним о том, что у нас есть партнер программы компания «Фильтр Москва». Техобслуживание автомобилей любых марок. Я же правильно говорю?
1: Да, абсолютно.
0: Быстро, качественно, недорого. Звоните 235-1111, код города 495. СТО «Фильтр» работает круглосуточно.
1: Ну и мы вот с нашими друзьями из СТО «Фильтр» затеяли игру «Фильтруй пробег». Слушайте внимательно. Каждый день мы будем разыгрывать сертификат номиналом 5000 рублей на техобслуживание вашего авто в СТО «Фильтр». Что вам нужно сделать? Сфотографировать суточный, а можно и не суточный, любой пробег на вашем автомобиле.

0: Вот. И, в принципе, есть в этих плейлистах, но они же не целиком и полностью состоят из песен из репертуара нашего радио. Это было бы как-то, ну...
1: Не, ну я знаю некоторых людей, у которых полностью состоит. Но, наверное, да, у большинства есть какие-то вкрапления, а у некоторых и разбавления.
0: Вот, у некоторых много. А вот есть там какой-то, знаете, вот такой вот... Назовем это жемчужинка. Это не из репертуара нашего радио, это не из наших музыкантов, но вы с гордостью говорите, а вот послушай, вот наверняка ты такую песню не слышал, и вы это с гордостью, как некую такую свою музыкальную находку демонстрируете.
1: Да, у меня есть такой.
0: Какая?
1: У меня есть группа The Baseballs.
0: Ну, это я тебе про нее рассказал.
1: Не ты рассказал, ну, я. Не ты.
0: Я.
1: Ну, неважно.
0: Вот. Когда ты мне начал рассказывать, что посмотри, какие каверы тут Элвис Пресли пел.
1: Нет, это не
0: Umbrella.
1: Я сказал бы, как бы это мог исполнить Элвис Пресли, если бы он не улетел на Марс.
0: Да.
1: Вот. Но я считаю, что это реально шедевры. Это шедевры перепевки. Но если кого-то хочется удивить, я всегда включаю какой-нибудь The Look или Rock Me Amadeus в их исполнении. Ты понимаешь, что Элвис, ты жив.
0: Да. У меня есть ирландский коллектив, который называется Ram Jacks. И песня называется An Irish Pub Song. Это вот, представляете, ирландский паб, где драка начнется буквально через 5 секунд. И вот как бы песня описывает...
1: 5 секунд до драки.
0: Да, 5 секунд до драки. И вот, понимаете, там по атмосферности, по всему, по ритмике. Понимаешь, через 5 минут в этом пабе будет рубило. И я прям вот все говорю, а вот послушай. Ребят, какую вот жемчужинку можно отыскать в ваших плейлистах не из репертуаров наших музыкантов? Какая это может быть, у кого-то может быть, не знаю, в пещере Горного Короля, например.
1: Ну, да.
0: Владимирский Централ, все что угодно.
1: Все, что хочешь.
0: Что вот вы считаете жемчужинкой ваших плейлистов? Давайте сегодня об этом поговорим. Пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
2: Наше радио.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: Зря ты эту тему затеял, напарник. Сегодня все узнают уровень нашего английского.
2: Почему? Тут не пойми, где-то английский, а где-то вообще не понимаю. Ну, судя по написанию, какой-то французский язык. Помнишь, была группа, господи, дуэт, которая пела «На-на-на, be my love», вот этот «На-на-на-на-на-на-на-на». Короче, называется она «Лабуш».
1: Ну.
2: Вот когда это, когда она появилась, никто не мог прочитать, как это правильно читается. «Лабуч», «Лабуч», «Лабух». Таких вариантов только не было.
1: Люблю разный бум-бум для автомобиля. Поплыли синий «Рамштайн». Полез искать что-нибудь интересное. Наткнулся на песню «Рычаг Архимеда». Норма Тейл поет там. Припев понравился. Ну, дальше нам описывают припев. Ну, собственно, как Архимед и говорил, дайте мне точку опоры, и я землю туда отправлю.
2: Господи, у меня тут есть еще одна песня, которая вообще как бы вот она, знаешь, вот этой белой вороной в моем плейлисте. Это исполнитель «Килограмм», «Дед Афанасий 2». Ребята, «Дед Афанасий 2», если не слышали, это, ну, это забавно. Это забавно. Рекомендацион, что называется, послушать, если только не в присутствии детей.
1: Ага, таких песен очень много. И неплохих, кстати. Жемчужина моего плейлиста — это песня «The House of the Rising Sun» в Rising Sun в исполнении Колина Доннелла, которая прозвучала в сериале «Любовники». С таким чувством, с таким надрывом.
2: Угу. А оригиналом группы Animals нет? Ну, там тоже как бы с надрывом все. Причем песня-то дворовая. Абсолютно такая, ну, причем, как бы еще сказать, это вот то, что можно было бы причислить к жанру шансон.
1: Наверное, да.
2: Американский, да. Только американский шансон. Да. То есть, если почитаете перевод текста, там «Дорога дальняя, казенный дом». Группа Dark at the Dark, «Нейтронная, но бомба».
1: Не слышал. Песня группы «Баба Яга», интернациональная фолк-группа, которая соединила русские народные мотивы с рок-звучанием. Не понимаю, почему про них так мало говорят. Замечательная группа. И вот это «So and Another Day».
2: «So and Another Day», да. Играла на нашем радио по ночам. Это клет... Страшно сказать, да, сколько.
1: Это было очень давно.
2: «Фредди Меркьюри», оригинальное звучание 69-го года. Ничего себе.
1: А кстати, «Princess of the Dawn», «Жемчужина» в моем списке. И когда этот сингл выскакивает в плейлисте, мне нравится, особенно когда я в гостях, пишет нам Анна.
2: Сейчас вот «Боже царя храни».
1: «Боже царя храни».
2: А у вас в чем исполнение? Или это просто мелодия?
1: Ну, просто, кстати.
2: Ну, есть же наверняка какие-то канонические исполнения. Ребят, а какие у вас есть жемчужины в ваших плейлистах? Не из-за репертуара наших музыкантов. Любопытно узнать.
0: Наша реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Сбербанк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Тбанк — лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.

0: Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне.
1: Если у вас другая проблема – геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: Наше радио представляет. Внимание! Группа Good Times отправляется в большое путешествие по стране. Короли фитнес-рока, властелины танцполов и главные специалисты по хорошему настроению снова в дороге. Good Times в большом туре по стране.
3: Ищи свой город в официальных сообществах группы и на сайте gtband.ru. 18+.
4: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liquimoly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liquimoly.

0: надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: на нашем радио.
1: И мы сегодня поинтересовались, какие песни есть у вас в плейлисте, ну, помимо песен, которые звучат на нашем радио.
2: Да, небоскребы, Вилли Токарев. Вот такой вот есть у кого-то бриллиантик.
1: Да, группа «Дюна», «Страна лимония», веселая, задорная песня, пишет нам Сергей.
2: Та-та-та-ра-та-там. Хорошая песня.
1: Да, забавная еще.
2: Да. У меня изюминка в плейлисте — группа «Фактор 2». Вы знакомы с их творчеством, утверждает Андрей из Иваново. Андрей, к счастью, нет. А может быть, и знакомы. Нет, что-то знаю про училку, про какую-то. Кстати, спасибо, что напомнили.
1: Классные песни из рок-оперы «Юнона и Авось. Я тебя никогда не забуду». Лучше Караченцеву так и не удалось ее никому исполнить, пишет Дмитрий. Песня прекрасная.
2: Ох, там, как бы, ребят... С «Юноной и Авосью» дело в том, что Николай Петрович, он, конечно, пел, но он больше был актер, и его вокальных данных для того, чтобы исполнять оперные партии, не хватало. И был такой артист, работал, он много где озвучивал, многими работами запомнился, Павел Смеян. И они дружили с Караченцевым. И Смеян пропел, ну, то есть пропел бэки для вокальных партий Караченцева. И, собственно, Караченцев пел по, ну, как бы там был два голоса в одной вокальной партии звучали. То есть, если вот в следующий раз послушаете, в принципе, где-то можно различить. То есть там вот, если есть оригинальные, где-то в интернете я слышал, где без Смеяна. Я могу сказать, без Смеяна совсем. А кстати, Павел Смеян — это человек, который исполнил «Полгода плохая погода».
1: Да,
2: это
1: да, вот, да, да.
2: Человек с потрясающим тембром голоса и с очень узнаваемым такими обертонами.
1: «Привет, вечерники», песня Глызина, «Зимний сад», Макс из Вятки напишет.
2: Ох, Макс, спасибо, что напомнил.
1: Хлынов — это не Вятка.
2: Мы возьмем... Может быть, это...
1: «Зимний сад». Ну, сейчас хорошо, мы уже не возьмем, конечно.
2: Иосиф Давыдович Кобзон. И вновь продолжает собой.
1: Прекрасно.
2: Прекрасно.
1: «The Time of My Life» — песня из финала фильма «Грязные танцы». Наверняка все ее помнят.
2: Time. Да,
1: такая она, да, бодренькая.
2: Вадим Казаченко, «Больно мне больно».
1: Больно. Да. «Лесоповал», песня «Заповедь», пишет нам дед Фанась.
2: А у меня в плейлисте «Жемчужной» стала Металлика с песней «One», которая «О мой бритый зад весь вспотел».
1: Эти люди потом говорят, зачем это поставили на нашу радио?
0: Наше радио.

0: и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И мы спросили, какие песни помимо репертуара на нашем радио есть в вашем плейлисте. Не просто есть, а какие вы считаете вот какими-то особенными, которыми можете там, не знаю, ну вот, вот друг, давай послушаем, смотри, что у меня есть. Вот, вот так.
2: Lemon 3.
1: Ну, Lemon 3, конечно.
2: Fool's Garden.
1: Fool's Garden.
2: Да. Угу. Хорошая прекрасно. Песня, кстати, была вот эта 90-е. Прекрасно звучала.
1: «Жемчужина моей коллекции» от француженка Заса со своим шансоном. Балдею от ее голоса. Я, кстати, вас полностью поддерживаю. Мне она безумно нравится. Очень красивый вокал. Очень хорошая аранжировка.
2: Первый альбом, да, потом все как-то сошло на нет. Дуэт с Тилем Линдманом спорно. И есть еще у нее дуэт, не помню с кем, с какой-то тоже с дамой. Очень хороший. А так, вот первый альбом, где живу, это прям...
1: Да-да-да-да.
2: Как болельщик московского «Спартака» подсел на певицу Максим. Дмитрий, 37 лет.
1: Молодец.
2: Знаешь ли ты вдоль ночных...
1: Привет, друзья, у меня репертуар меняется, как только я сажусь за руль своего «Мустанга». Вы знаете, у меня есть «Мустанг». Тогда включаются треки из игры Need for Speed, Most Wanted.
2: Вот и... подождите, вам надо было сейчас сказать. Вы знаете, кстати, не хвастаюсь, у меня есть «Мустанг».
1: Я так и говорю.
2: Нет, там надо после каждой фразы, кстати, у меня есть «Мустанг». Потому что человек, у которого есть «Мустанг».
1: Да, и у меня есть «Мустанг», а в другое время только вы, когда у меня нет «Мустанга», пишешь нам «Макс из Германии». Макс просит прощения.
2: Макс, «Мустанг» как бы.
1: А «Мустанг» какой? 74-го или 78-го?
2: Лёха Карлсон пишет, у него вообще в плейлисте там и дипхаус, и транс, и брейкданс, и, в общем, по электронщине Лёха.
1: Давид Ухманов, стихи Роберта Рождественского, «Олимпиада 80». Просто тащусь от этой песни.
2: Барыкин, «Велосипед», вообще бомба. Угу. Караоке всегда заходит всем.
1: Шопен, Бах,
2: опа.
1: Моцарт. Опа. В моем, это изюминка моего листа с точки зрения классики. Но всегда есть любимая песня. «Дом зеленых глаз», пишет нам Анна.
2: «Песнеры», «Беловежская пуща».
1: Угу. «Здравствуйте, наши». Но, блин, «Дым сигарет с ментолом», Нэнси.
2: Ну. Андрей Губин, «Зима, холода» и «Кожаный олень», группа.
1: И «Кожаный олень».
2: Ну, да. Насколько разносторонний.
1: Да, да, да,
2: Евгения, да. Таджетова, «Москва». Ребята, эта песня прям вот, если хайли рекомендацион, что называется, настоятельно рекомендую. Если вы не слышали Женю Таджетову, «Москва», обязательно послушайте. Эта песня не может никого оставить равнодушным.
1: Так, ждем ваши песни, которые выбиваются из традиционного плейлиста. Пишите через наш .ру или через наших ботов.
0: Наше радио.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: И уже очень мало времени остается, не сможем почитать ваши сообщения, но вывод напрашивается.
2: Да, ребята, вы очень разносторонние, да, у нас товарищи. За что мы вас любим, мы всегда знаем, что с вами можно обо всем поговорить. Ну, например, о музыкальных предпочтениях. И самое главное, никто не навязывает своего. Вот мы сейчас почитали ваши сообщения, даже что-то взяли на карандашик, чтобы послушать, ну, как-то просветиться.
1: Да, потому что некоторые песни оказались незнакомыми.
2: Вот, и... Хотя некоторые, знаете, вот как нас
1: лучше
2: объединяют.
1: Так, на чем?
2: Нажми кнопку.
0: Шоу 10 баллов на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.
4: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Наша реклама.
6: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
7: Максидом.
0: Проще простого.
8: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
9: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням
10: с 7 до 11.
9: Подъемники
10: на нашем радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Один из ключевых этапов начался на строительство станции Сосенки новой Троицкой линии метро. Специалисты приступили к монолитным работам, сообщил Сергей Собянин. Как пояснил мэр, на этом этапе формируется основной несущий каркас станционного комплекса. Уже пройден левый перегон и тоннель между станциями Новомосковской и Сосенки, правый почти на две трети. В рамках первого этапа Троицкой линии уже построены открыты 11 станций. В 2029 году планируется завершить строительство всего второго этапа. В его составе, кроме Сосенок, будут станции Ракитки, Десна, Кедровая, Ватутинки и Троицк. Мобильная приемная прокуратура открылась в аэропорту Внуково на фоне вводимых ограничений на полеты. Граждане могут получить разъяснение и обратиться по вопросам защиты своих прав. После снятия ограничений на полеты аэропорт Внуково обслужил 55 рейсов, сообщила пресс-служба воздушной гавани. Перед отправлением в аэропорт пассажирам рекомендуется уточнять статус рейса. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сегодня объявила о начале проверки в связи с временными ограничениями на полеты в аэропортах столицы. Особое внимание будет уделено соблюдению прав авиапассажиров, предоставлению необходимых услуг. В столице с начала года возвели 10 торгово-бытовых объектов в 8 округах. Все за счет небюджетных источников финансирования, сообщили в градостроительном комплексе. Там отметили, что благодаря новым торговым точкам создаются рабочие места, развивается бизнес, улучшается городская среда. Торгово-бытовые объекты делают районы более привлекательными, удобными для жителей. Наибольшее количество зданий, 3, появилось в коммунарке, которая сейчас активно развивается. Встреча книжного клуба пройдет в мультиформатном пространстве «Молодежь Москвы» в Холодильном переулке 19 октября. Как сообщили в Комитете общественных связей и молодежной политики, к участию приглашаются горожане в возрасте от 18 до 35 лет, которые интересуются литературой, саморазвитием и творчеством. Участники сравнят два романа, обсудят, как воспоминания о любви и утрате влияют на героев произведений. В рамках интерактива гостям предложат выбрать по 3 слова, которые наиболее точно передают воспоминания персонажей, после чего обсудить варианты. Гала-концерт, посвященный десятилетию ассоциации «Духовое общество» имени Валерия Халилова, пройдет в концертном зале «Зарядье» в субботу, 17 октября. На одной сцене выступит 1000 музыкантов со всей России. Их объединят сводный духовой оркестр. Как отметили об ассоциации, впервые в России профессиональные, любительские и детско-юношеские духовые оркестры выступят в таком масштабном составе. В концертной программе также, в частности, примут участие джазмены Игорь Бутман, Аркадий Шилклопер, начальник Центрального военного оркестра Сергей Дурыгин, лауреаты конкурса имени Чайковского, солисты Большого театра. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно. «Радио.НСН». С нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу.
2: Здравствуйте, наши дорогие меломаны. Вот не скажешь иначе, потому что меломан – это человек, который любит музыку, хорошую музыку вообще.
1: Который увлекается, увлечен музыкой.
2: Ну, да. Потому что, как пелось в песне, которую мы почему-то забыли, музыка нас связала.
1: Ну, ты у меня что, специально это с бумажки снял, да?
2: Ребят, вот тот самый случай, когда...
1: Коллективный разум это называется.
2: Совершенно верно. Он показывает напарник, он уже кодовую фразу заготовил для игры. 50 секунд. А не надо.
1: Писать только сейчас, ребят, не надо. Я бессмысленно.
2: В скором времени мы вас пригласим побороться за очередной титул умника дня. У вас будет возможность блеснуть своими познаниями. Кстати, нет там вопросов сегодня про музыку? Нет, сегодня вопросов про музыку нет. Но, тем не менее, будет интересно. Вопросы разнообразные. Так что готовьтесь, в скором времени позовем.
1: Серьезно, про музыку
2: да.
1: Нет.
2: Про кино есть.
1: Про кино, да. Ну, вопросы из разных областей наук. Все, мы скоро вернемся и уже пригласим вас в игру.
0: Наша реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в шинных центрах Гроста. Телефон 8 800 250 2010. Проще простого.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И мы готовы пригласить всех желающих побороться за титул «Умника дня».
2: Да?
1: Да, да, конечно. И кодовая фраза-то уже была озвучена в эфире. Просто мы сказали, что пока не надо ее присылать. Конечно же, вот, не знаю, какой-то вот квинтэссенция темы прошлого часа. Это прекрасная эта фраза. Музыка нас связала.
2: Музыка нас связала, ребята. Автор 20-го сообщения будет первым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наша.ру, через наших ботов в мессенджерах и через пару минут начнем игру.

интересно, что это было за кольцо и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Успеть за 60 секунд.
1: Давайте начнем успевать за 60 секунд. Первым это будет проделывать Алексей. Давайте знакомимся. Алексей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Ну что, Алексей, у вас есть возможность выбрать Андрей Германович или Игорь Владимирович?
3: Андрей Германович.
1: Очень приятно, спасибо за доверие. Если вы готовы, давайте начинать. Поехали.
3: Давайте.
1: Где в человеческом теле находится анатомическая табакерка?
3: Нога.
1: А рука. Является ли титан токсичным металлом?
3: Да.
1: Нет. Назовите имя живописца Крамского.
2: Крамского,
1: конечно, простите.
3: Не знаю.
1: Иван, сколько минут длится один тайм в гандболе?
3: 25.
1: Да 30. Героем какого кинофильма является Андрей Бузыкин?
3: Неизвестность.
1: Осенний марафон. Семена какого растения послужили основой для мервеса карата? Огуречного дерева, рожкового дерева или черного дерева?
3: Огуречного дерева.
1: Рожкового. В какой стране была образована компания Fiat?
3: Франция.
1: Италия. Сколько звезд на погоне у младшего лейтенанта?
3: Две.
1: Одна. Существуют ли весовые категории в боксе?
3: Да.
1: Правильно. Кто из писателей придумал собаку по кличке Каштанка?
3: Не знаю.
1: Да, Чехов. Чехов. Антон Палыч.
2: Один из десяти фиксируем результат первого раунда.
1: Да, ну,
2: фаталити.
1: Бокс спас.
2: Фаталити.
1: Ну что, бывает.
2: Скоро
1: Алексей.
2: Тем интересней будет второй раунд.
1: Согласен.
2: В скором времени дадим отмашку, назовем вам вторую кодовую фразу и пригласим в игру. А пока что, ребята, сидите, не убирайте далеко смартфоны, они вам пригодятся.
0: Наше радио.

0: на нашем радио.
1: Ну и приглашаем побороться за титул умника дня во втором раунде. Мне кажется, шансы велики на победу.
2: Более чем.
1: Более, да.
2: Нужна кодовая
1: более
2: фраза.
1: Более-менее.
2: У тебя была музыка, она связала. Я вспомнил другую песню из нашего замечательного детства, где припев был такой: это только танцы, танцы. Это только...
1: Что? Но это не из детства, это такая уже
2: была. Юность, ну подростковая.
1: Мы уже прыщавые были.
2: Во-во-во. Да. Это только танцы, ребята. Автор 20-го сообщения будет вторым игроком. Ждем ваши заявки через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
5: Алло, ну, как там с бизнесом?
6: Что? Вы кому звоните?
5: Твоему бизнесу звоню.
6: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: Все. Вкладываешь в здоровье в Сбере.
9: Это как?
8: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
9: Выгодно. Пошел оформлять.
8: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
10: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
11: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
12: Да ладно.
11: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
12: Хорошая история.
11: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
13: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
14: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
15: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
16: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
17: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
18: Да.
19: Да, ну что, вздохни, внуки. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
2: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
0: 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.

0: успеть за 60 секунд.
1: И продолжим разыгрывать титул «Умника дня». В первом раунде играл Алексей, сыграл он с результатом 1 из 9.
2: Из десяти.
1: Да, во втором раунде будет за титул сражаться Илья. Илья, добрый вечер.
2: Здравствуйте, Илья.
3: Добрый вечер.
2: Ну что, шанс велик. Готовы ли вы побороться за титул?
3: Да, давайте, готов.
2: Поехали. Кто из писателей придумал собаку по кличке Муму?
3: Тургенев.
2: Правильно. Существуют ли весовые категории в фигурном катании?
3: Нет.
2: Правильно. Сколько лычек на погоне у генерала... Сколько звезд на погоне у генерала-полковника?
3: 3.
2: Правильно. В какой стране была образована автокомпания «Рено»?
3: Франция.
2: Верно. Плоды какого дерева называются джекфрут? Колбасного дерева, хлебного дерева или конфетного дерева?
3: Хлебного.
2: Правильно. Одним из героев какого фильма является скрипач Гедеван Александрович Алексидзе?
3: Ну, да.
2: Правильно. Сколько минут длится 1/4 в баскетболе?
3: 10.
2: Правильно. Назовите имя живописца Сурикова.
3: Суриков. Иван.
2: Василий. Является ли бериллий токсичным металлом?
3: Нет.
2: Является. Где в человеческом теле находится наковальня?
3: В ухе.
2: Ну, верно.
1: Правильно.
2: 8 из 10 вот споткнулись. Да. А живопись? Ну, ничего. Я думал, как бы...
3: Да, живопись будет... не мое сильное.
2: Ну, ничего. 8 из 10 фиксируем. Мы признаем вас авторизованным умником дня.
1: Да?
2: И у вас сейчас будет
1: сейчас
2: сообщение...
1: Сейчас пройдет процесс авторизации. Да.
2: Получайте титул и благодарим вас за принятое участие. А Алексея просто сегодня благодарим за то, что доставил удовольствие.
1: За то, что не в сухую,
2: Леша. За то... Вот. Ребята, напомню, что если хотите поиграть, но в эфире не получается, нам пишут вот это часто, я не могу поиграть. Ребят, всего 2 человека могут поиграть, так устроен мир.
1: Да, запросов идет огромное количество, поэтому...
2: Желающих много, поэтому берете смартфон, открываете мессенджер Макс, социальную сеть ВКонтакте, тележку, где вам удобнее, вбиваете в поиске «Умник дня», находите мой канал и подписывайтесь на него. Для чего? Для того, чтобы в единоличном зачете самим собой, пожалуйста, набивать очки, отвечать на вопросики и как-то чувствовать, что умнеешь на глазах.
1: Кроме стать того, эрудитом.
2: Да, кроме того, в мессенджере Макс, в канале «Умник дня» можно узнать, чем день сегодняшний знаменателен, кто родился, какие события свершились.
1: Крамер, по-моему, у нас сегодня.
2: Савелий, по-моему, вчера.
1: Или вчера.
2: Вчера.
1: Может быть, вчера.
2: Сегодня... Владислав Крапивин, для любителей детской литературы, в именинниках. Потом, кто еще? Зинаида Ермольева, это женщина, которая изобрела все советские антибиотики. То есть, вот если бы не она, у нас антибиотиков бы не было. Ну, а из событий, которыми день этот богат, в 1997 году в Эрмитаже вновь начала выставляться картина Рембрандта «Даная», которую 12 годами ранее не очень уравновешенный мужчина взял и облил кислотой. И 12 лет реставраторы буквально бились. И где-то я читал историю о том, что в принципе «Даная» Рембрандта перерисована. То есть, поскольку была настолько повреждена, что реставраторы, используя техники, используя материалы, практически переписали картину, и в том виде, в котором она сейчас выставляется, это там...
1: Ну, это уже копия.
2: Не буду говорить, насколько это не копия. Это, ну, в общем, от Рембрандта, от того вот Рембрандта, которым он, там осталось не так... Ну, там процентов 60, наверное, может быть, 70. А все остальное... Но перерисовали так, переписали реставраторы, что даже... Эксперты, ну вот, которые могут отличать поддельные картины от настоящих.
1: А представляешь, так, вот
2: это настоящий Рембрандт.
1: Вот этот человек, который работал с этой картиной, после того, как ее облили кислотой, ведет своего там внука или там, не знаю, сына по Эрмитажу. И такой говорит, а вот, сынок, это мы с Рембрандтом нарисовали.
2: Это я, внучок. Говорит, дед, прими таблетки, тут же написано Рембрандт.
0: Наша реклама.
4: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас.
5: Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-2195. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
6: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейдинг и дополнительной выгоды при сдаче в трейдинг автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
8: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
9: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
12: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
13: В прятки интереснее втроем.
14: А для футбола нужно хотя бы четверо.
15: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
16: Проще простого.
17: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
18: Наше радио.

0: 10 баллов на нашем радио.
1: И если вы не слушали интервью у нас в понедельник, был прекрасный гость, то самое время зайти на сайт наш.ру.
2: Да, военный историк Алексей Исаев у нас.
1: Очень интересно.
2: Был, поговорили про мифы, которые бродят вокруг Великой Отечественной войны. Какие-то мифы были опровергнуты, какие-то подтверждены. Да? И да. Мы договорились с Алексеем, что наши встречи будут носить регулярный характер. Так что в следующий раз ждем вас тоже.
1: Обязательно.
2: Так. Послушайте.
0: Шоу 10 баллов на нашем радио. Наша погода.
3: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
4: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
5: Максидом! Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
6: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
0: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше. Наше радио.

0: Кривая линия. НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно. В эфире 4 радиостанций.
1: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» этой осенью получил сразу несколько обращений, связанных со спортивными продуктами. Так, в подмосковной «Электростали» внезапно решили закрыть один из сильнейших в России и Европе клубов по хоккею на траве. Игроки и фанаты в шоке. При этом после вмешательства НСН прояснилась ситуация со сносом футбольного стадиона в московском парке Останкино. На днях к нам поступило обращение от жителей Подмосковья, которые обеспокоены ситуацией с клубом по хоккею на траве и индор-хоккею «Динамо Электросталь». Женская и мужская команда не только выигрывали чемпионат России, но и брали кубок европейских чемпионов. Однако их внезапно решили закрыть. При этом речь идет не о частном клубе, а о командах, успехами которых еще недавно гордилась Московская область.
2: Клуб «Электросталь» был создан в 1994 году. То есть в январе команде исполнилось бы 33 года. Команда, которая занимает лидирующие позиции в нашей стране по хоккею на траве, регулярно выигрывает чемпионаты. В 2022 году завоевала на уровне Европы Кубок чемпионов, то есть это сильнейшая команда нашей страны. И это резерв других команд. Сейчас вот девочки доигрывают чемпионат, и они, кстати, идут на золото. А мужская команда чемпионат закончили, и они сейчас не тренируются, потому что 1 ноября все, существование команд, как сказано, не будет.
1: Мы обратились к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и в Минспорт России с просьбой разобраться, кто и почему решил избавиться от знаменитого «Динамо». В начале сентября мы рассказывали о ситуации с бесплатным стадионом в московском парке Останкино. Местные жители жаловались, что на его месте хотят построить падл-корты. После обращения НСН к мэру Москвы выяснилось, что стадион относится к ВДНХ. Руководители выставки рассказали, что в состав нового спортивного кластера войдут мини-футбольные поля, площадки для бадминтона, пиклбола, падл и других видов спорта. При этом там пообещали сохранить бесплатные социальные часы. Сносить стадион пока не будут, а сам кластер должен открыться в 2028 году. Однако защитники стадиона просят построить всю эту красоту в другом месте.
3: Мы против того, чтобы стадион сносили, который доступный и который бесплатный для всех, и там занимает большое количество народа. Социальные часы обычно это утренние часы, и социальные часы это пенсионеры и многодетные. Там 30 кортов падла, мини-футбол, сквош и беговой круг вокруг, и, ну, видимо, тренажерная какая-то зона сохраняется. Это они называют бесплатное. То есть полноразмерный футбольный стадион, его больше не будет.
1: НСН будет следить за развитием ситуации. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте в эфире сразу 3 радиостанций. Кривую линию НСН слушают более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.

0: и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в шоу «10 баллов».
2: Да, добро пожаловать в тот час, который у нас носит название «Про вас, про нас и про Горгаз».
1: Так.
2: Потому что мы обсуждаем, ну, какие-то вещи такие, знаете, вот как собираются, когда компания добрых, проверенных друзей, и они какие-то, ну, вот, типа, а у меня,
1: а у меня... А что у тебя Мишка новенького-то? Ну, а он такой говорит,
2: да, ну,
1: вот.
2: Ну, типа того, да, что новенького, что произошло в жизни, как-то рассказываем про какие-то вещи, которые происходят. И знаешь, давно мы не интересовались, как это должно быть у друзей. Ребята, а что у вас вот октябрь, середина октября, завтра зарплата придет? 15 точно. Надеюсь.
1: Налоги-то оплатили?
2: Ну,
1: ты оплатил налог, скажи мне?
2: У меня в прошлом году была переплата по налогам, поэтому Федеральная налоговая служба в этом году все сделала без моего участия.
1: Все вычеты, да, получили?
2: Да.
1: Круто тебе.
2: Там не вычеты, я в прошлом году 2 раза налоги оплатил зачем-то.
1: С испугом. Какой-то ответственный мужчина.
2: Был испуган.
1: Слушай, если... А ты не хочешь в следующий раз мои оплатить?
2: Ребят, как дела? Что нового? Мы у вас интересуемся. Час посвящаем целиком и полностью вам. Пишите, делитесь, что у вас там в мыслях, в головах, в жизни происходит через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах. Нам любопытно узнать, как у вас делища.
0: Наша реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
0: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
0: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: нашем радио.
1: Партнер программы ООО «Компания Фильтр Москва». Техобслуживание автомобилей любых марок. Быстро, качественно, недорого. Звоните 235-1111. Код города 495. ИСТО «Фильтр» работает круглосуточно. И пришло время выбирать чемпиона. Чемпиона дня, которому мы будем вручать сертификат ИСТО «Фильтр» на 5000 рублей на обслуживание автомобиля. И сегодня его получает Анна. Мы вот выбрали ее. Написано сообщение: люблю ловить красивые цифры и дубли. И у нее действительно очень хороший пробег. 2-4-8-8-4. Ну, уже 4. Чуть-чуть еще была бы двоечка здесь. Было бы вообще просто очень красиво. Вот. Ну, и пытались мы понять, что у Ани за автомобиль, так и не смогли. Но, тем не менее, Аня, вы получаете от нас сертификат 5000 рублей в ИСТО «Фильтр», поэтому можете съездить и обслужить свою ласточку.
0: Наше радио.

0: Это первый релиз в обновленном составе. Место за микрофоном занял Кирилл Семенов, чей голос, по словам музыкантов, добавил привычному звучанию свежести и теплоты. Расспросили Кирилла о первом релизе в составе команды.
1: Для меня трек «Где ты» очень особенная история. Это наша первая работа с группой, и, честно скажу, было волнительно. Ведь это большая ответственность и перед ребятами, и перед слушателями, которые знают и любят группу. Сама песня о том, как наш герой ждет ответа от девушки, которая ему нравится. И он не понимает, теряется в догадках, почему же она ему не отвечает. И сравнивает их отношения с каким-то аттракционом. Но в то же время сама атмосфера песни наполнена летом и приятными воспоминаниями, потому что наш герой знает, что это еще не конец, и впереди у них все еще будет хорошо.

0: Послушать песню «Где ты» уже можно на любой удобной цифровой площадке. Группа «Третья» выпустила свою версию песни «Я тебе не верю». Музыканты переосмыслили знакомую композицию, добавив фирменное звучание группы. Вячеслав Мартюшов рассказал о работе над кавером.
1: Песня «Я тебе не верю» — безусловный хит и шлягер российской музыки. И эта песня нам очень нравилась всегда. Мы много раз ее пели в караоке, да и просто слушали. И когда мы сделали такую зарисовку кавера, так скажем, в демо-версии, Виктору Яковлевичу очень понравилась эта версия, поскольку он автор. Это было важно, на самом деле, для нас очень ценно. Вот. И в итоге он сказал, что ее надо обязательно выпускать. И мы безумно рады, что у нас это все удалось. И нам удалось причаститься к такой, ну, по-настоящему великой песне.

0: Новая версия получила одобрение от создателя оригинала. Григорий Лепс признался, что кавер получился симпатичным. А композитор Виктор Дробыш отметил, что именно так всегда и хотел слышать эту песню. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: 20 баллов на нашем радио.
1: И мы поинтересовались, как у ребят у вас.
2: Что в жизни
1: что происходит? Да. И вот что вы ей пишете нам.
2: Дорогие вечерние мужчины, на следующей неделе впервые собираюсь в Казань. Так что при возможности выбирал места для посещения. Понятно. Ты был в Казани?
1: В Казани был, да.
2: Как?
1: Красиво.
2: Можешь что-нибудь порекомендовать?
1: Нет, ты знаешь, если бы меня попросили порекомендовать что-нибудь, например, в каком-нибудь другом городе. Но нет, я не...
2: В Женеве.
1: Зачем ты так?
2: Почему? Мы знаем с тобой в Женеве одно заведение, где божественный нектар. Божественный нектар.
1: Где нам закуску принесли, говорят, бесплатно, лишь бы мальчики поели.
2: Не каждый день сюда заходят.
1: Всем привет! А я в этом году оплатил с перепугу налоги два раза, как и ты, Игорь. Алексей напишет из Великого Новгорода.
2: Да, там как-то вот в прошлом году у меня так случилось. Вроде как оплатил, потом еще какие-то. Там же, понимаешь, Андрей Георгиевич, туда приходят налоги у тебя на имущество, какие-то еще налоги. И как бы так случилось, как бы я оплатил вроде как одни налоги, потом списались с этой суммы другие налоги. Оказалось, что у меня какие-то недоимки по налогам, и я опять туда бухнул денег. А потом, когда все пересчиталось, оказалось, что праздник-то какой.
1: Ну и хорошо, можно сказать,
2: ребят,
1: что тебе
2: у вас
1: повезло.
2: В жизни любопытного нового пишите через сайт наш.ру, через наших ботов в мессенджерах.
0: Наша реклама.
3: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
0: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста СВ Кросс» от 1 832 000 рублей и шины в подарок. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Покупка нового автомобиля в кредит по программе «Лада Веста СВ Кросс». Шины в подарок. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО Банк ПСБ.
6: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды портрейт и дополнительной выгоды при сдаче в трейдер автомобиля марки Тэнк Ора Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
7: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
8: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
9: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
8: Обслуживаться у вас можно?
9: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
10: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи уже по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.

Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Едем на новом Тенет Т9. Обсудим условия.
1: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
2: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
0: Принимается. Тогда с меня маршрут.
3: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Тенет Т9. Пространство для главного. От 3 миллионов 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
4: Цена действительно на комплект.
5: Я Николай Фоменко, и я точно знаю, надежные запчасти видно сразу.
6: Да ладно.
5: На Авито Авто? Да. Здесь они отмечены бейджем «Гарантия производителя».
6: Хорошая история.
5: Запчасти с гарантией производителя – это к Авито Авто.
7: Сделки заключаются между пользователями Авито. 12+.
8: Еще меньше расход топлива, еще больше комфорта и уникальных цифровых возможностей. Еще надежней и экологичней. Обновленный полноприводный кроссовер Хабаил H3 повышенной проходимости действительно изменился к лучшему. Модернизированный двигатель и усовершенствованная эргономика. Расширенные онлайн-сервисы и разнообразие комплектаций на любой вкус. В Хабаил H3 есть все, чтобы любая поездка приносила настоящее удовольствие. Обновленный Хабаил H3. Почувствуйте перемены к лучшему.
9: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
10: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
11: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
12: Проще простого.
13: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
14: Наше радио.

0: 10-бальный тест-драйв.
1: Обновленный Хавейл H3. Сильный, атлетичный, решительный и проходимый. А вместе с тем умный, практичный и рациональный. Не просто кроссовер, а сбывшаяся яркая мечта. Уверенный в городе и на бездорожье, новый Хавейл H3 уже ждет вас в салонах официальных дилеров. Не упустите шанс познакомиться с ним. Спонсор рубрики ООО Great Wall Motor Rus.
2: Итак, в сегодняшнем 10-бальном тест-драйве мы продолжаем знакомить вас с обновленным полноприводным кроссовером Хавейл H3. В прошлых программах мы уже выяснили, как изменился его экстерьер и какие инновации в конструкции двигателя привели к снижению расхода топлива. Сегодня пришло время, наконец, открыть дверь в салон и присмотреться к нему. И, надо сказать, изменения будут заметны буквально с первой секунды.
1: Прежде всего, что бросается в глаза, это новая конструкция рулевого колеса. Оно стало толще, удобнее лежит в руках, а еще на нем появились новые кнопки управления круиз-контролем. Плюс добавили программируемую кнопку. Водитель сам может назначить на нее часто используемую функцию. Вроде небольшие изменения, но именно через руль происходит практически все общение с автомобилем. Так что на самом деле это реально важно и очень круто.
2: Цифровая приборная панель и центральный экран мультимедийной системы реально большие и удобные. Разумеется, как и прежде, с антибликовым покрытием. В солнечный день информация остается хорошо читаемой, а это уже вопрос не только комфорта, но и безопасности. Ведь так ты меньше отвлекаешься от дороги.
1: Ну и, конечно, так называемые теплые опции. Для нашего климата это давно уже не роскошь, а необходимость. В Хавейл H3 предусмотрены подогрев передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал. Зимой такие вещи начинаешь ценить буквально с первой поездки, особенно утром, в морозный денек.
2: Отдельный плюс – это, конечно, водительское кресло. Оно регулируется с помощью электропривода в 6 положениях и имеет функцию комфортной посадки. Когда открываете дверь со стороны водителя, сиденье автоматически отъезжает назад на заданное расстояние, чтобы вам было удобнее садиться. После того, как вы закроете дверь, сиденье возвращается в исходное положение вперед, чтобы вам было комфортно управлять автомобилем. Еще одна классная фишка – это функция памяти. Если машиной пользуется, например, семья из 3 человек, не нужно каждый раз заново искать удобное положение. Автомобиль все запомнит сам.
1: И пассажиров сзади тоже не забыли. На втором ряду появился центральный подлокотник. Третий подголовник делает поездку на заднем сиденье еще удобнее, а спинки складываются в пропорции 60/40. Так что, если понадобится перевести велосипед, детскую коляску или крупные покупки, салон можно быстро трансформировать.
2: В итоге обновленный интерьер Хавейл H3 стал не просто современнее. Практически каждое изменение здесь отвечает на вполне конкретный вопрос. Как сделать ежедневные поездки удобнее для водителей и комфортнее для пассажиров?
1: В следующей программе разберемся с новыми и очень впечатляющими цифровыми возможностями обновленного Хавейл H3. Посмотрим, как работает голосовое управление, что умеет новая мультимедийная система и как мультимедийные технологии действительно помогают в дороге.
2: Хавейл H3. Внедорожный характер и городская маневренность в обновленном кроссовере. Еще удобнее, еще практичнее, еще безопаснее. Оптимальное соотношение цены и оснащения. Попробуйте сами. Пройдите тест-драйв в салонах официальных дилеров. Хавейл. У меня есть все.
0: 10-бальный тест-драйв. Наше радио.

0: на нашем радио. Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Наша реклама.
5: Не откладывай на понедельник то, что можно сделать уже в четверг. В Максидоме каждый четверг в октябре волшебный. Скидка 10% всем, плюс скидка по карте для наших постоянных покупателей.
6: Максидом. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
7: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б. Возле РКБ.
0: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на Сахалине по подозрению в шпионаже корреспондента бюро японской газеты «Хоккайдо Синбун» в Южно-Сахалинске и Май-Юке. Как сообщили в спецслужбе, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что он собирал и хранил сведения, которые имеют отношение к обороноспособности страны в целях их передачи по заданию национальной разведки для использования против безопасности России. Он собирал информацию о мобилизованных и добровольных участниках спецоперации. Иностранец доставлен в Москву, где Лефорт суд арестовал его. Как ожидается, под арестом японский журналист будет находиться в СИЗО ФСБ Лефортово. Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков назвал беспрецедентным результат недавнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, который ошеломил партию войны. По словам дипломата, Россия всегда выступала в пользу политического решения на Украине, однако если другая страна к нему не готова, цели будут достигнуты военным путем, и переговорная позиция от этого противоположной стороны ослабнет. По словам замминистра, так называемая дизельная сделка сильно работает на вразумление тех, кто еще это не понял. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает передавать Киеву разведывательные данные. Как сообщил ранее телеканал CNN, Пентагон и Госдепартамент на выходных направили Киеву предупреждение о готовности Вашингтона прекратить передачу разведданных. Владимир Зеленский позднее подтвердил, что западные партнеры Украины в ночь на вторник не предоставили Киеву разведданные о пуске ракет. Пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария сегодня ушла от ответа на вопрос, прекратили ли США передачу разведывательных данных Украине. Трамп сегодня также выразил уверенность, что конфликт России и Украины в конечном счете удастся урегулировать. Папа Римский Лев XIV прибыл в римскую клинику имени Агустина Джемели, где ему предстоит операция по удалению небольшого образования в легком. Об этом сообщила служба печати Святого Престола. Хирургическое вмешательство приведут малоинвазивным методом. Операция может состояться уже в течение дня. Медицинские данные Папы Римского будут регистрировать под псевдонимом или специальным буквенно-цифровым кодом для защиты от утечек и возможных кибератак. Предполагается, что восстановление понтифика займет около недели. Традиционный осетинский массовый танец «Симпт» включен в Федеральный реестр нематериального культурного наследия России, сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. «Симпт» занимает особое место в истории и культуре осетинского народа. Испокон веков этот массовый танец объединял людей разных поколений. Его исполняли на больших праздниках и торжествах, где собирались десятки, а порой и сотни человек. Включение танца в Федеральный реестр – важный шаг для сохранения богатого наследия предков, подчеркнул глава региона. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо телеграммы, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей. На правах рекламы.
2: Сумасшедшие дни в Стокман уже наступили. Не упустите шанс.
3: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
2: Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома. В самый разгар этой осени ловите выгоду в Стокман.
4: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-77886-92 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Среда, вечер. Значит, говорить будем про автомобили. Но у нас сегодня будет гость. А я совсем коротко хочу прокомментировать, мне кажется, главную автомобильную новость сегодняшнего дня. Это то, что корейцы, ну, по крайней мере, нет официального объявления, но говорят, что хотят очень вернуться на российский рынок.
2: Пожалуйста, Kia, Hyundai. Пожалуйста.
1: Ну, я думаю, что...
2: Локализуйте производство, да, строите заводы, обеспечивайте рабочие места, чтобы в следующий раз подобный фортель стоил как минимум триллион.
1: Да, именно участвовать в локальных программах, во всем этом.
2: Я думаю, что я не единичен в таком мнении.
1: Не-не-не, у меня точно такое же мнение. Просто сегодня уже многие подергали на этот счет. Я говорю, мое мнение простое. Хотите вернуться?
2: Уже в следующий раз, если захотите уйти, ну, это будет стоить папаше 20-100 долларов.
1: Вот, поэтому вернуться или нет, пока большой вопрос. Наверняка будут просчитывать варианты возвращения. А мы будем за этим пристально следить. Сейчас мы ненадолго прервемся, а потом уже расскажем, кто к нам сегодня заглянул.
0: Наша реклама.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в шинных центрах Гроста. Телефон 8 800 250 2010. Проще простого.
0: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: Ну что, напарник?
2: Итак, у нас сегодня в гостях Владимир Чайкин, ведущий технический специалист высшей квалификации компании «Лобаль».
1: Да.
3: Не-не-не, Аллея Групп. Представляем мы сегодня бренд «Лобаль».
2: Сегодня Аллея Групп.
1: Да, привет. Добрый вечер тебе. Ты знаешь, мы тебя пригласили поговорить на довольно, может быть, странную тему, но мне кажется, она сейчас многих интересует. Дело все в том, что мы хорошо знаем, какие масла надо для обычных двигателей, да, как часто их менять и как их подбирать. А вот сейчас просто такой некий бум покупки гибридов и даже электрических автомобилей. А вот в понимании многих там вообще менять ничего и особо и не надо. Это же с гибридом одна история, а в электрическом вообще там ничего нету. А вот можем мы как-то с тобой немножко поговорить на тему именно технических жидкостей для этих типов автомобилей?
3: Что это такое?
1: С удовольствием. И с чем их едят? С чем их едят не надо.
3: Действительно, гибриды, электромобили сейчас уже становятся более привычными на российском рынке. Их значительно прибавилось за последнее время. Если там раньше это воспринималось как экзотика, то сейчас это вполне себе нормально и пользуется популярностью и большим спросом. И здесь важно понимать момент такой, что электрификация автомобиля меняет не только способ движения машины, но и ее обслуживание. То есть, если мы рассматриваем классический автомобиль, с ним все понятно, мы уже неоднократно про это говорили.
1: Ну, конечно, фильтрики, масла, фильтры масляные.
3: Да. Но, к примеру, если брать тот же самый гибрид, в автомобиле гибридного двигатель внутреннего сгорания может часто включаться и выключаться.
1: Ну, он же генератор, он мало.
3: Он работает короткими циклами, верно. Да. И здесь беда в том, что он не всегда успевает полностью прогреться. То есть для водителя, который управляет таким автомобилем, это может быть незаметно, но для мотора и масла это достаточно серьезный режим. С электромобилями немножко все сложнее.
1: Подожди. С электроавтомобилями. Про гибриды. Давай вот сейчас прямо, чтобы было понятно. Вот человек купил гибридный автомобиль. Он у него формальная электрическая машина, к которой прикручен бензиновый генератор в виде обычного простого двигателя внутреннего сгорания.
3: Да.
1: Вот. Ничего там такого уникального, по большому счету, за последние полтора века не произошло. Но при всем при этом, ты правильно говоришь, этот двигатель работает в очень странных режимах. Вот еще вопрос. Ведь покупателю гибрида надо обслужить этот автомобиль и по циклу обычного двигателя внутреннего сгорания, и по циклу электромобиля.
3: Учитывается все. Да? Режим движения, но опять же таки все меняется по большей части по регламенту технического обслуживания, который предоставляет производитель. Здесь мы от этого никуда не уйдем.
1: А вот мне просто интересно, если это же обычный двигатель, который стоит на автомобиле. Я про внутреннего сгорания.
3: Совершенно верно.
1: Он ничем не отличается от того, что стоит, условно, как в маленькой машинке.
3: Глобально, да.
1: Да. Но вопрос. Он, наверное, будет даже ключевой. У него, скажем, те же параметры, что и у того же двигателя, и регламент обслуживания, или они отличаются?
3: Они отличаются, потому что у гибридов двигатель не всегда внутреннего сгорания работает. То есть в большей части может работать электромотор, опять-таки гибрид рознь, они же разные бывают. Да. И, соответственно, здесь уже получится так, что в какой-то момент у тебя двигатель вот как раз в рваном режиме начнет работать, и из-за этого уже могут появиться неприятные последствия в виде конденсата того же самого. Если он, скажем так, не часто включается, то топливо в него все равно будет попадать в поддон. Масло будет окисляться. Никуда ты от этого не денешься. И это все будет накладывать как раз большую нагрузку на смазывающий материал, то есть на масло моторное. Поэтому за этим надо также следить.
1: Вопрос. Регламент или менять чаще? Потому что мы, да, часто советуем, если вы живете в городе, у вас моточасы набегают. Вот. Вы лучше поменяете масло пораньше, чтобы оно обладало всеми необходимыми свойствами.
3: Ну, есть такое негласное правило. Да,
1: неофициально. Дилер вам это не скажет. А что касается гибридов, там такая же история, что чаще надо менять?
3: Не всегда. Ну, на самом деле не всегда. Здесь все индивидуально идет от модели, марки. Сейчас не будем забывать, что огромное количество гибридов нам предоставляют дружественная страна в виде китайских производителей.
1: Ну да, конечно.
3: Да, свои исследования, свои требования. Причем у каждого модели эти могут быть параметры свои использоваться. Поэтому надо смотреть уже индивидуально. В общей массе очень сложно сказать, поймите.
1: А масла для гибридов, они другие?
3: На самом деле, да. Здесь вот как раз надо бы и отметить, что яркий пример как раз у бренда Лопаль присутствует в этом формате. Совсем недавно появилось масло под названием Лопаль Guardian HPO в вискостях 0W16, 0W16.

0: Зрителей. И надо отметить также, что это не просто Лапальт сделал, это коллаборация с компанией Лубризол присадочной. И еще немаловажный момент, что таких масел ни у кого больше в мире нет. То есть это новация, которая представлена только в бренде Лапальт.
1: Понятно. Ну, либо Мариновскую уже специализированно покупать для котировки. Платить их побольше.
0: Я бы не рекомендовал.
1: Давайте ненадолго прервемся.
2: Наше радио.

0: душишь своим холодом.
1: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
2: И мы готовы продолжить наш разговор.
3: Владимир Чайкин сегодня у нас в гостях. Говорим про, про то, как обслуживают гибридные автомобили и их тоже.
2: И их тоже. Вот вопрос на засыпку. А что меняется с техническими жидкостями в электромобиле? И если там же вообще же нет мотора.
3: Там же нет вообще никаких жидкостей.
4: Это тоже немаловажный момент. Отсутствие двигателя внутреннего сгорания не означает, что электромобиль, технические жидкости не нужны. Однако все наоборот. Там присутствует электрический редуктор, тяговая батарея, различные высоковольтные компоненты. И все это нужно охлаждать, защищать, обеспечивать правильную работу. И важным моментом тут будет являться как раз жидкость охлаждающая.
2: То есть антифриз.
4: Антифриз, угу. Совершенно верно. В обычном автомобиле антифриз что у нас делает?
2: Работает.
4: Работает, так.
2: Не прошли проверку.
3: Охлаждает
2: и не дает перегреваться.
4: Логично. А еще он защищает от коррозии.
2: Абсолютно верно.
4: А в электроавтомобиле жидкость охлаждающая работает рядом с батареей и высоковольтными компонентами. Поэтому появляется еще один важный момент.
2: Требования по безопасности, да?
4: Низкая электрическая проводимость. В штатном режиме жидкость, конечно же, не должна контактировать с токоведущими элементами, но если вдруг, не дай бог, случилось, что произошла утечка, есть риск повреждений, и если будет высокая электропроводность, будет и утечка, и может произойти все, что угодно.
2: Ну, то есть мы про возгорание, да, говорим?
4: Да. Поэтому для электромобилей специальные антифризы выпускаются, EVC так называемые, и опять-таки у нас на первенстве выходит бренд Лапаль со своим антифризом Кулион. Пожалуйста, можно использовать, он уже одобрен как раз для электромобилей.
2: Слушай, а мне кажется, это очень сложно сделать одобрение вот на такие жидкости, потому что, ну, масла, понятно, что есть база, да, какая-то, и дальше там, ну, за счет присадок, за счет правильных подгонок, да, масло по те или иные двигатель можно получить, а вот с этой жидкостью, она же должна изначально, я так понимаю, обладать этими требованиями еще на момент просто вот ее производства.
4: Конечно, и здесь бы хотелось опять-таки сказать об уникальности.

0: компания Лапаль, они участвуют очень активно в производстве как раз батарей для, в том числе, электромобилей.
1: Да, ну то есть у них просто опыт есть.
0: У них не просто опыт, у них целый исследовательский институт, который занимается данной проблематикой, и они очень хорошо продвинулись на рынке как раз с этим вопросом.
1: А знаешь, у меня такой вопрос не по плану, скажем так. Вообще, вот эта техническая жидкость в виде антифриза для электроавтомобилей, она появилась вместе с электроавтомобилем? Или она все-таки появилась позднее, когда, ну, понял, что есть проблема тут такая?
0: Она появляется вместе с батареей, когда существует вероятность того, что батарея нагреется. Соответственно, надо ее как-то охлаждать. А чем ее охлаждать? Соответственно, антифризом.
1: Успеете еще один вопрос рекламы задать. А почему отдельно говорят еще и о тормозной жидкости для электроавтомобилей? У них что, другие тормоза какие-то? По-другому все это работает? Или требования к ним какие-то, опять-таки, другие?
0: Отчасти да. Тормозная система электромобиля работает немного иначе. И такие автомобили могут иметь большую массу, при этом обладают очень высоким крутящим моментом и хорошей динамикой. Здесь можно сказать, что используется рекуперация, такой режим замечательный.
1: Так он же помогает тормозить.
0: Да, при замедлении часть энергии возвращается обратно в систему автомобиля. Это полезная штука. Электроника постоянно распределяет тормозные усилия между электродвигателем, который, собственно говоря, помогает замедлять машину, и обычными гидравлическими тормозами. Поэтому, конечно же, жидкость тормозная для электромобилей должна обладать дополнительными функциями. Опять-таки, можем подсказать, что для такого варианта можно и рекомендуется использовать специальную тормозную жидкость бренда Лапаль Brake Fluid Class 7, которая как раз предназначена для этих автомобилей.
1: Скажи, а вот у нее, ну, помимо того, что она подогнана под тормозную систему электромобиля, а если, скажем, залить в обычный автомобиль?
0: Тоже будет работать.
1: То есть, ну, ничего страшного не произойдет?
0: Ну, там отличия будут по вязкости, как бы по времени срабатывания АБСов и остальных электрических систем, но, опять-таки, ради справедливости, надо сказать, современные автомобили, все в массе своей, уже очень умные стали. И помимо основной педали, которую нажимает водитель, еще стоит куча блоков, которые помогают затормозить в нужный момент, сократить вот этот тормозной путь. И используются более эффективные, более продвинутые тормозные жидкости, которые рассчитаны как раз на очень быстрое срабатывание. То есть...
1: Понятно. Давайте ненадолго прервемся. Еще есть несколько вопросов.
2: Наша реклама.
3: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
4: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru/0+.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» от 780 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Не оферта. Действительно до 31.10.2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ОА7 агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
6: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте bilg.ru.
7: Все. Вкладываюсь в здоровье.
8: В
7: Сбере.
8: Это как?
7: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
8: Выгодно. Пошел оформлять.
7: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
9: Акция «Промокод медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru.
10: Куда срочно перенести рабочие чаты?
11: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bitrix24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bitrix24. Мессенджер для вашей компании.
12: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
13: Подробнее на сайте bitrix24.ru 16+.
14: Едем на новом Tenet T9. Обсудим условия.
15: Берем велосипед, самокат и большого единорога. И это не обсуждается.
16: Премиальный комфорт в пути и массаж обязательны.
14: Принимается. Тогда с меня маршрут.
17: В новом Т9 все основательно. Мощный турбомотор, классический автомат и сиденье из натуральной кожи с функцией массажа. Tenet Т9. Пространство для главного. От 3 749 тысяч рублей. Подробности на tenet.ru.
18: Цена действительно на комплектацию Prime.
19: Уверенность в себе не появляется из ниоткуда. Она формируется из возможности планировать расходы, создавать финансовую подушку и думать на несколько ходов вперед. ПИФы – один из лучших инструментов среди розничных инвесторов по данным Банка России. Включите по ИПИФ в свой инвест-портфель уже сейчас. Узнайте больше на моифинансы.рф. Паевые инвестиционные фонды. Инвестируйте на результат. 16+. Социальная реклама. Оно – национальные приоритеты.
20: Проще простого.
21: Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44.
22: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу 10 баллов на нашем радио.
1: И давайте-ка продолжим.
2: Давайте.
1: Давайте. Да, напомню, что в гостях у нас Владимир Чайкин. Это компания «Алия Групп», ведущий технический специалист высшей квалификации. И, Володь, еще, наверное, такой у меня, может, странный немножко покажется вопрос. Но вот мне кажется, так получается, что с развитием автомобиля сегодняшнего, да, вот к этому переходу, к электричеству, технические жидкости становятся все меньше и меньше. Или я не прав? Или они становятся нам просто настолько специфическими?
2: Нет, меньше их не становится.
1: Нет?
2: А, опять-таки вернемся, да, классического мотора в электромобиле, конечно же, нет. Естественно, масло тогда уже для мотора не нужно, для двигателя внутреннего сгорания. Но при этом остаются те жидкости, которые нужны для работы полноценной автомобиля.
1: Я так понимаю, там, во-первых, редукция везде появляется в большом количестве.
2: Ну, жидкости тут идут для электрических редукторов, антифриз, опять-таки, охлаждающая жидкость, не будем забывать, про него мы говорили, для тяговой батареи, жидкости для высоковольтных элементов, тормозная жидкость, никуда она не исчезает. То есть, по большому счету, электрификация автомобиля не отменяет все вот эти вот перечисленные масла, кто-то их называет, ну, либо жидкости. Наоборот, тут требования к таким жидкостям становятся более специализированными. Теперь от жидкости требуется не только там смазывать и охлаждать. Она должна учитывать работу рядом с высоковольтной системой, обеспечивать эффективный теплоотвод и нормально взаимодействовать с современной электроникой и системой автомобиля. Поэтому для обычного владельца здесь не подойдет такой принцип, что вот я раньше заливал такую же и ездил спокойно. То есть, если мы перешли на электроавтомобиль, то нужно внимательнее смотреть на рекомендации производителя именно конкретного автомобиля и учитывать, для какой именно системы предназначен продукт.
1: Ну вот смотри, если там владельцы там абсолютно новенького электромобиля, они обслуживаются у, наверное, у официала, да, где им там все... Они даже не знают, что им туда заливают. Но есть и довольно большое количество электромобилей, которые были куплены ранее, они уже давно ни на каких гарантиях. Как вообще, вот, например, владельцу такого автомобиля ориентироваться? То есть ему обязательно ездить к дилеру? Или все-таки его могут обслуживать и неофициальные дилеры, имея возможность доступа, ну, в частности, к вашим товарам?
2: Специализированные сервисы у нас уже давно существуют в разных городах, конечно же, которые имеют направленность именно на обслуживание электромобилей, тех же самых гибридов. И это задача подбора уже ложится на плечи этих специалистов. Ну, а если у них возникают вопросы, они всегда могут обратиться в нашу замечательную техническую поддержку.
1: Понятно. Давайте прервемся.
0: Наша реклама. Скорость, контроль, статус. J-Cool J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. И все это по привлекательной цене от 3 миллионов 894 тысяч рублей. J-Cool J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте J-Cool.

Арабика капучино. Возьми с собой кофе, как в кофейне. Это Арабика капучино. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: 9 баллов на нашем радио.
1: И напомню, у нас Владимир Чайкин сегодня в гостях, ведущий технический специалист высшей квалификации компании «Аллея Групп». И, Володь, вот знаешь, мы с напарником взяли за правило, если к нам приходит специалист, связанный с автомобилями, мы его используем, пытаемся использовать как футуролога. Вот как, по-твоему, какие будут автомобили через 5, 10, 15 лет? Вот он, на твой взгляд, абсолютно так.
2: Ну, здесь два варианта. Либо под воду, либо в небо.
1: Так считаешь?
2: Ну, а почему нет?
1: Вот наш предыдущий гость сказал, что вообще скоро автомобиля не будет, мы все будем ездить на общественном транспорте, и все.
2: Хороший вариант. Я думаю, для мегаполиса это будет актуально. Ну, а за мегаполисом надо же тоже как-то передвигаться. А как? Либо классика лошади, да?
1: Это не очень удобно, лучше сейчас кормить-то дорого. А скажи, а вот, ну, во-первых, ты же бываешь в Китае, да, и там очень много сейчас разработок автономного транспорта в виде, условно, там такси, что-то еще, которое сделано на базе, ну, таких максикоптеров.
2: Да, есть у них там такое. Вот,
1: и оно даже сертифицировано. Вот как считаешь, может ли быть за ним будущее, например, в каких-нибудь мегаполисах?
2: Ну, скорее всего, да, но как это предугадать? Возможно, все возможно.
1: Ну, я не знаю, вот многие считают, что я бы не полетел бы в воздухе на какой-нибудь вот этой вот вертушечке.
2: Ты знаешь, наверное, я бы тоже бы не полетел, летать боюсь.
1: То есть лучше под воду, да?
2: Лучше под воду.
1: Понятно. А если бы все-таки вот так подумать более серьезно, исчезнет ли двигатель внутреннего сгорания, или все-таки вот эта технология, наверное, еще одно другое поколение проживет?
2: Ну, если помнишь, в Европе в свое время были такие намерения, полностью, некоторые страны полностью хотели отказаться от двигателя внутреннего сгорания.
1: Да, да,
2: ставили,
1: да.
2: Там причем оптимистичные планы.
1: К 25-му году они хотели отказать. К 25-му, к 30-му,
2: да. Кто-то там к 50-му году планировал, но пока не готовы, по всей видимости, полностью перейти на электротягу, либо альтернативные какие-то варианты. Ну, это с нами, наверное, надолго все-таки.
1: А если про водород в двух словах? Вот очень хорошая была технология, например, для альтернатив. Ну, машина на воде, да?
2: Была такая.
1: Да, но я так понимаю, тупиковая ветвь.
3: Ну, Андрей, вот такое ощущение, что у Германовича где-то есть залежи водорода. Он всем так это тонко намекает.
1: Там не водород.
3: А на водороде. Вот он так хочет, чтобы водородный двигатель.
1: Ну, слушай, заманчиво бы зашел в магазин.
3: А на перегное.
1: Семерочку купил, пару бутылочек водички, поехал.
2: Ну, на дровах-то уже сделали, как бы, вместо топлива дрова, печка там, и поехал на тяге.
1: Да, на этой веселой автомобильной ноте я предлагаю завершить наш разговор. Хватит, а то мы сейчас уйдем в футурологи.
3: Будем прощаться до завтра. Спасибо вам за компанию, ребята. Услышимся, как обычно, во второй половине дня. На сегодня всех обнимаем, некоторых даже целуем.
1: Ну, некоторым жмем руку крепко, некоторым это делаем нежно. И действительно уже услышимся завтра. Вал, еще раз тебе большое спасибо за компанию.
2: Вам спасибо. Услышимся.
1: Приходи к нам почаще, друзья. А мы с вами услышимся завтра после 4 часов.
3: Да,
1: а теперь
3: расходимся.
0: Шоу 10 баллов на нашем радио. Наша погода.
4: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Директор Федерального бюро расследования США Кэш Патель прибыл в Москву, сообщил американский телеканал MS Now. По его данным, программа двухдневной поездки главы ФБР предусматривает посещение Москвы и Санкт-Петербурга. Представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня отказался комментировать сообщения СМИ на эту тему, поскольку, по его словам, подобные поездки почти никогда не анонсируются. Ранее высокопоставленные демократы в Палате представителей призвали директора ФБР отказаться от поездки в Россию в интересах национальной безопасности. Конгрессмены также просили закрытый брифинг о целях визита, программе встречи и составе делегации. Форсированная фаза трансформации российской экономики во многом завершена. Об этом говорится заявление министра финансов Антона Силуанова в преддверии 54-го заседания Международного валютно-финансового комитета. Как отметил глава Минфина, быстрая адаптация отечественной экономики с достижением полной занятости на рынке труда при сохранении бюджетного импульса на повышенном уровне потребовала мер по охлаждению процессов инфляции. За 22 года российские компании перестраивали бизнес-модели, производственные и логистические маршруты, осваивали новые рынки сбыта, занимали ниши, которые освободились после ухода иностранных товаров и услуг. Отдельно Силуанов призвал МВФ вернуться к исключительно экономическому мандату и единым правилам кредитования. Министерство здравоохранения зарегистрировало первый в России биоаналог препарата акрилизумаб для лечения рассеянного склероза. Об этом сообщила биотехнологическая компания «Биокат». Лекарство будет производиться в России по полному циклу от получения действующего вещества до выпуска и упаковки готового препарата. Это позволит снизить зависимость от зарубежных поставок и повысить устойчивость лекарственного обеспечения. Юбилейный национальный рекламный форум пройдет в Москве с 10 по 12 ноября. Как сообщает новостной агрегатор СМИ-2, трехдневная программа объединит широкий круг тем. Изменение человека, как вслед за ним должны меняться бренды и стратегии. Какие новые инструменты помогают выстраивать коммуникацию в этой реальности. Особое внимание участники уделят изменению трендов рекламного рынка. В частности, будет показано, как бренды и агентства могут использовать вертикальные платформы для работы с конкретными аудиториями, контекстом и данными. Еще одна из тем, как в условиях высокой конкуренции брендом создавать коммуникацию, которая выделяется и вызывает доверие. Мировая премьера балета «Игрок» по одноименному произведению Федора Достоевского прошла на новой сцене Большого театра. Постановку представил Севастопольский театр оперы и балета под руководством Эльдара Абдразакова. Балет по роману русского классика ставится впервые. Специально написанной музыки для балета нет. В постановке звучат композиции Иоганна Себастьяна Баха, Жана Филиппа Рамо, Алессандро Скарлатти и других композиторов барокко. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: На правах рекламы.
3: Сумасшедшие дни в Стокман уже наступили. Не упустите шанс.
4: Маршрут перестроен. Поверните в Стокман.
3: Только 5 дней. С 14 по 18 октября вас ждут сумасшедшие выгодные цены на новые коллекции мировых брендов и товары для дома.

0: Наша реклама.
1: Нарезаете круги в поисках идеального ОСАГО? Мы уже все нашли за вас. Оформляйте полис ОСАГО от Сбера и оплачивайте до 100% бонусами спасибо. Marketplace ОСАГО. Сервис ПАО «Сбербанк» по подбору полисов ОСАГО от компании-партнеров ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. Подробнее на osago.sberbank.ru. 18+.
2: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты «Магнит Плюс» в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец «Аут Андер». ОГРН 102-230-159-85-49. Красноярский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
3: Хочешь создавать будущее? Десятилетие науки и технологий открывает новые возможности для молодежи по всей России. От Владивостока до Владикавказа и Калининграда команды молодых ученых проводят исследования и создают уникальные разработки на стыке искусственного интеллекта, биотехнологий и новых материалов. Выбери свою научную специальность на сайте наука.рф. Будущее ждет твоих идей. Национальные проекты России. 0+.
4: Самые опасные задания, в которых на кону судьба России. И один отряд, чтобы их выполнить. Настоящая работа спецназа ФСБ, которую мы превратили в главный боевик года. Многосерийный художественный фильм «Спецы» 18 октября на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве 925-04-44. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника Муратова. Вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов опровергло утверждение о визите директора Кэша Пателя в Россию. Он находится в Вирджинии на мероприятии, которое связано с правоохранительными органами, заявила пресс-служба ФБР. О том, что директор американской спецслужбы прибыл в Москву, сообщил ранее сегодня американский телеканал MS Now. Представитель Кремля Дмитрий Песков сегодня отказался комментировать сообщение СМИ на эту тему, поскольку подобные поездки, по его словам, почти никогда не анонсируются. Министры иностранных дел России и Китая Сергей Лавров и Ван И подтвердили близость позиций двух стран по международным вопросам, включая отношения США, кризисы на Украине и в Иране. Как сообщили в российском медиа, переговоры прошли в доверительном и конструктивном ключе в Баку на полях саммита совещания по взаимодействию мирам доверия в Азии. Главы внешнеполитических ведомств также высоко оценили развитие всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем на фоне 25-летия договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Российская сторона продолжает обсуждать с командой первой леди США Мелании Трамп организацию гуманитарной помощи жителям Алешек Херсонской области и эвакуацию нуждающихся. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в рамках форума ОБСЕ Юлия Жданова. По ее словам, для оказания помощи жителям города установлен прямой контакт между уполномоченным по правам человека в России Яной Лантратовой и командой супруги американского президента. Основной причиной гуманитарного кризиса в Алешках Жданова назвала блокаду со стороны ВСУ. Строительство скоростного автомобильного коридора от Санкт-Петербурга до Тюмени протяженностью 2670 километров планируют завершить до конца года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он назвал строительство трассы М-12 «Восток» одним из крупнейших инфраструктурных проектов России. Оно началось в 2021 году. Первоначально трассу проектировали от Москвы до Казани, однако впоследствии маршрут продлили. В сентябре 2023 года открыли движение до Арзамаса, в декабре до Казани, а летом прошлого до Екатеринбурга. Скоростной коридор от Петербурга до Тюмени объединит трассы М-11 Нева, центральную кольцевую автодорогу, московский скоростной диаметр и М-12 Восток. Союзмультфильм использовал искусственный интеллект при создании визуальных материалов для нового анимационного проекта «Тайна чароводья», чем значительно сократил сроки работы. Об этом сообщила на встрече с журналистами глава киностудии Юлиана Слащева. По ее словам, раньше на работу ушло бы 3 года. Теперь же на это потратили примерно 4 месяца. Проект станет экранизацией книг писательницы Юлии Ивановой. Персонажи и локации разработали художники вручную, после чего их визуализировали с помощью искусственного интеллекта. Развитие технологий также привело к появлению новых профессий. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Федеральное бюро расследований США опровергло сообщение американских СМИ о том, что его директор Кэш Патель прибыл в Россию. Телеканал MS Now со ссылкой на двух источников сообщал, что Кэш Патель только что приземлился в России. А вот где он на самом деле, в университете Либерти. Такая запись появилась в аккаунте спецслужбы в соцсети X. Сам Патель в комментарии подтвердил это сообщение. Университет Либерти находится в городе Линчберг, штате Вирджиния. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в среду не стал комментировать возможный приезд по отелю в Россию. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве бывшего ректора Всероссийской академии внешней торговли, главного научного сотрудника Института экономической политики имени Гайдара Сергея Синельникова-Мурылева. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает РБК. Он возглавлял Всероссийскую академию внешней торговли и Минэкономразвития с 2007 по 2024 год, с 2002 по 2023, также был проректором Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте. В марте прошлого года Никулинский суд Москвы приговорил Синельникова-Мурылева к 4,5 годам лишения свободы условно. Его признали виновным в растрате в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Владимир Путин поздравил государственно-академический кубанский казачий хор с 215-летием. Президент отметил, что коллектив внес значительный вклад в популяризацию фольклорного творчества, а также вписал яркие страницы в историю отечественного и мирового музыкального искусства. Черноморский войсковой певческий хор был основан 14 октября 1811 года по инициативе духовного просветителя Кубани протоиерея Кирилла Росинского и при участии регента Григория Гречинского. Российского рэпера Наваи Бакирова задержали при въезде в Казахстан для проведения концерта через пограничный пункт Кордай. В автомобиле, где находился музыкант, обнаружили 2,5 грамма марихуаны. Внимание пограничников к нему привлекла служебная собака по кличке Атлас. Трех человек из машины поместили в изолятор временного содержания. При этом сам артист пока не признан подозреваемым. Мать музыканта назвала в комментарии «Известиям» задержание сцены провокацией. Стали известны все команды участницы 6-го раунда пути регионов Кубка России по футболу. В заключительных встречах 5-го раунда СКА Хабаровск дома со счетом 2-0 обыграл Кировское «Динамо». Волна из Нижегородской области одолела «Динамо» из Петербурга по пенальти. Красноярский «Енисей» и «Ленинградец» на своем поле с одинаковым счетом 2-0 обыграли «Калугу» и «Луки Энергию» соответственно. «Волга» в Ульяновске победила «Муром» по пенальти. Московская «Чертаново» была сильнее Ивановского «Текстильщика» 2-1. Нижний Новгород разгромил Ярославский «Шинник» 4-0. Кубок России разделен на путь РПЛ и путь регионов. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно. Radio.NSN.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: за сценой.
1: Ребята, всем привет! С вами Яна Лукьянова. Группа Addicted выпустила первый трек с новым вокалистом, а третья перепели хит «Я тебе не верю» и получили лайк от Лепса. Сейчас обо всем расскажу. Группа Addicted представила новый сингл «Где ты?». Для коллектива это первый релиз в обновленном составе. Место за микрофоном занял Кирилл Семенов, чей голос, по словам музыкантов, добавил привычному звучанию свежести и теплоты. Расспросили Кирилла о первом релизе в составе команды.
2: Для меня трек «Где ты?» очень особенная история. Это наша первая работа с группой, и, честно скажу, было волнительно. Ведь это большая ответственность и перед ребятами, и перед слушателями, которые знают и любят группу. Сама песня о том, как наш герой ждет ответа от девушки, которая ему нравится. И он не понимает, теряется в догадках, почему же она ему не отвечает. И сравнивает их отношения с каким-то аттракционом. Но в то же время сама атмосфера песни наполнена летом и приятными воспоминаниями, потому что наш герой знает, что это еще не конец, и впереди у них все еще будет хорошо.

0: Послушать песню «Где ты» уже можно на любой удобной цифровой площадке. Группа «Третья» выпустила свою версию песни «Я тебе не верю». Музыканты переосмыслили знакомую композицию, добавив фирменное звучание группы. Вячеслав Мартюшов рассказал о работе над кавером.
1: Песня «Я тебе не верю» – безусловный хит и шлягер российской музыки. И эта песня нам очень нравилась всегда. Мы много раз ее пели в караоке, да и просто слушали. И когда мы сделали такую зарисовку кавера, так скажем, в демо-версии, Виктору Яковлевичу очень понравилась эта версия, поскольку он автор. Это было важно, на самом деле, для нас и очень ценно. Вот. И в итоге он сказал, что ее надо обязательно выпускать. И мы безумно рады, что у нас это все удалось. И нам удалось причаститься к такой, ну, по-настоящему великой песне.

0: Новая версия получила одобрение от создателя оригинала. Григорий Лепс признался, что кавер получился симпатичным. А композитор Виктор Дробыш отметил, что именно так всегда и хотел слышать эту песню. Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наше_ру. Мы же вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы – клиника Муратова. ООО «Доктор Цито».
3: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани. Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Наша реклама.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в шинных центрах Гроста. Телефон 8 800 250 00 10.
6: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
7: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «СЗ-станция спортивная 2». ООО «СЗ-станция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
8: Проще простого.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Кривая линия. НСН решает проблемы слушателей. Еженедельно. В эфире четырех радиостанций.
1: Здравствуйте. Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» этой осенью получил сразу несколько обращений, связанных со спортивными продуктами. Так, в подмосковной «Электростали» внезапно решили закрыть один из сильнейших в России и Европе клубов по хоккею на траве. Игроки и фанаты в шоке. При этом после вмешательства НСН прояснилась ситуация со сносом футбольного стадиона в московском парке Останкино. На днях к нам поступило обращение от жителей Подмосковья, которые обеспокоены ситуацией с клубом по хоккею на траве и индор-хоккею «Динамо Электросталь». Женская и мужская команда не только выигрывали чемпионат России, но и брали кубок европейских чемпионов. Однако их внезапно решили закрыть. При этом речь идет не о частном клубе, а о командах, успехами которых еще недавно гордилась Московская область.
2: Клуб «Электросталь» был создан в 1994 году. То есть в январе команде исполнилось бы 33 года. Команда, которая занимает лидирующие позиции в нашей стране по хоккею на траве, регулярно выигрывает чемпионаты. В 2022 году завоевала на уровне Европы Кубок чемпионов, то есть это сильнейшая команда нашей страны. И это резерв других команд. Сейчас вот девочки доигрывают чемпионат, и они, кстати, идут на золото. А мужская команда чемпионат закончили, и они сейчас не тренируются, потому что 1 ноября все, существование команд, как сказано, не будет.
1: Мы обратились к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и Минспорта России с просьбой разобраться, кто и почему решил избавиться от знаменитого «Динамо». В начале сентября мы рассказывали о ситуации с бесплатным стадионом в московском парке Останкино. Местные жители жаловались, что на его месте хотят построить падл-корты. После обращения НСН к мэру Москвы выяснилось, что стадион относится к ВДНХ. Руководители выставки рассказали, что в состав нового спортивного кластера войдут мини-футбольные поля, площадки для бадминтона, пиклбола, падл и других видов спорта. При этом там пообещали сохранить бесплатные социальные часы. Сносить стадион пока не будут, а сам кластер должен открыться в 2028 году. Однако защитники стадиона просят построить всю эту красоту в другом месте.
3: Мы против того, чтобы стадион сносили, который доступный и который бесплатный для всех, и там занимается большое количество народа. Социальные часы обычно это утренние часы, а социальные часы это пенсионеры и многодетные. Там 30 кортов падла, мини-футбол, сквош и беговой круг вокруг, ну, видимо, тренажерная какая-то зона сохраняется. Это они называют бесплатное. То есть полноразмерный футбольный стадион, его больше не будет.
1: НСН будет следить за развитием ситуации. Для того, чтобы отправить жалобу в Кривую линию, следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте nsn.fm. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте в эфире сразу трех радиостанций. Кривую линию НСН слушает более чем в 100 городах России. Мы вам поможем.
0: Кривая линия. НСН решает проблемы. nsn.fm.
4: Программа «Пропанк» предназначена для лиц старше 18 лет.
5: Добрый вечер, мальчишки, девчонки, а также их родители. Сегодня среда, 23:00, а это значит, что вы слушаете передачу
6: «Пропанк»
5: на волнах нашего радио. И я ведущий Сережа Метель из группировочки «Смех». И сегодня со мной моя младшая дочь
6: Саша Метель.
5: Вот и все. Дорогие друзья, сегодня будет очень интересный выпуск, потому что он будет про детей, про детский панк-рок, про детский рок вообще. Как мы к этому придем, не придем вообще.
6: Про детский телефон.
5: Ну, отлично, на котором мы это все и слушаем, правильно? А где мы слушаем музон? На телефоне. А еще где у нас есть кто? Колонка, как называется?
6: Алиса.
5: Да, но не Вокс. Просто Алиса. Дорогие друзья, что я хотел сказать, меня затронула тема на самом деле музыкальной школы изначально, потому что в мое время, когда я был маленьким, нас не учили ни року, ничему, у нас вообще ничего не было, у нас были только балалайки, там струнные, дудки какие-то. Я помню, на барабанах вроде бы как учили, но то, как учат сейчас на барабанах в платных школах, конечно же, очень большая разница. Поэтому я подумал и решил сегодня вам поставить очень интересные композиции, и дочь мне в этом помогла. Кстати говоря, из каких мультиков мы сегодня будем ставить песни, Сашу?
6: Муана.
5: Муана и кто? А, Эльза и Моа. Муана и Эльза. Давайте с нее и начнем, правильно?
6: Муана.
5: Да. Чтобы вы все понимали, мы поставим вам композиции, которые перепеты в панк-роке и в роке некими исполнителями. Мы не будем их называть, но все же какая вам разница, главное посыл. Итак, песня называется «How Far I'll Go» из мультика «Муана и...»
6: И Эльза.

0: Вот такие вот композиции нас ждут сегодня, дорогие друзья, потому что у руля моя дочь Сашенька Метель, и она сказала, какие бы песни она сегодня хотела слушать. И давай спросим, Сашуль, а тебе вот такой рок вообще нравится? Как? Не, надо отвечать, не кивать головой, отвечать надо.
1: Да.
0: Да, а почему он нравится? Потому что под него можно что делать, показывать?
1: Панк-рок.
0: Козу можно показывать, она показывает.
1: И один пальчик. А,
0: да, один пальчик средний мы тоже показываем, и мы называем его козел. То есть коза, это вы сами понимаете, как палец показывает, а козел это один палец. Только у меня в семье может быть такое. Мы слушаем постоянно рок, и более того, я скажу, что Саша очень любит дурачиться, да? Мы дурачимся, когда слушаем прям хороший, нормальный рок, панк-рок. Ну, давай мы перейдем ко второй песенке. Которая из Эльзы, правильно? «Холодное сердце». Я правильно понимаю?
1: Да.
0: Да. Ну хорошо. Песня называется «Let it go». Вкушайте.

0: Напоминаю вам, дорогие радиослушатели, что вы слушаете передачу под названием
1: «Пробанк».
0: И я ее ведущий Сережа Метель и моя дочь Сашенька Метель. Мы сегодня для вас ставим детские песни. И почему мы начали эту передачу с англоязычных композиторов, так скажем, зарубежных? Для того, чтобы вы почувствовали разницу, что там это все придумано уже на уровне, знаете, такого прям, ну, машина едет и работает. Контора, как говорится, пишет. А у нас, конечно же, с этим гораздо сложнее. Но все же я бы хотел отметить много групп, которые поучаствовали в том, чтобы детей приобщать к панк-року. И одна из них называется, как бы вы думали, «Дистемпер». Конечно же, у группы «Дистемпер» есть песни для детей. И одна из них называется «Бяки-буки» из мультика про бременских музыкантов. Саш, ты смотрела мультик про бременских музыкантов?
1: Да.
0: И кто там самый такой интересный? Кто там главный? Трубадур был, да?
1: Да.
0: Да, ему девочка нравилась. Помнишь? Ну и как у них там все получилось? Нет, не получилось. Ну, наверняка получится, то ли еще будет. Ну, а на волнах нашего радио в передаче «Пропанк» «Дистемпер» с песней «Бяки-буки».

0: свидоса, дети.
1: Ропанк. Ну, а мы продолжаем передачу про панк на волнах нашего радио. И сегодня, конечно же, вы можете подводить к вашим радиоприемникам детей. Потому что, с другой стороны, тоже находятся дети. И им скоро, на самом деле, уже стукнет.
0: Им скоро приснится какашка.
1: Тоже нормально, ведь передача про панк. И поэтому мы едем дальше. Я бы хотел сказать, знаете что? У нас очень мало уделяется время учебе детей на рок-инструментах. Почему-то все дети, все поколение, которое сейчас малолетки, им все больше нравится рэпчик. Но в рэпчике нельзя петь для детей. Мне кажется, рэп – это культура, которая рассказывает о нехватке чего-то увеселительного, чего-то незаконного. А вот в панк-роке и в роке наверняка можно детей куда-то толкать в нужное русло. И следующая песня, где толкают панки в нужное русло – это песня группы «Наив». «Бременские музыканты».

0: Ну, а теперь соцопрос для моей дочери. Дорогая моя, скажи, пожалуйста, тебе на каком инструменте больше всего нравится играть?
1: На микрофоне.
0: На микрофоне, хорошо. А еще что?
1: Больше ничего.
0: Да ладно, я тебе дарил на день рождения что? С палочками.
1: Барабаны.
0: Вот, барабаны. В последнее время...
1: Это мне Дед Мороз у Андрея, когда была...
0: А, вот оно что. Ну, понял. Дед Мороз, оказывается, подарил. Ну, ладно.
1: Да.
0: А я его просто до этого увидел и спросил, что ты будешь дарить моему ребенку? Он сказал, я не помню, не знаю, наверное, барабаны. Я подумал, что это я подарил, оказывается, Дед Мороз. Ну, ладно, прости. Дальше мы переходим к следующим композициям. Вы слушаете сегодня передачу, детскую передачу про панк на волнах нашего радио. И с вами Сережа Метель, лидер группировочки «Смех», и его дочь, кто?
1: Саша
0: Правильно. И мы переходим к другой группе. Группа называется «Лепреконцы». Если покопать, то очень много групп на самом деле посвящают свое творчество детям тоже. И вот очень хороший пример — группа «Лепреконцы», которая давным-давно уже имеет, так сказать, в своих загашниках песню из мультика «Ну, погоди». И она называется «Песня зайца и волка». Слушаем, Саш?
1: Да.
0: Погнали.

к радиоприемникам и слушаем песню под названием «Звенит январьская вьюга». Кстати говоря, там еще принимала участие Тута Ларсен. Кому интересно, напишите «Тута Ларсен» на бумажке и прочитайте наоборот. Ну и прекрасного прослушивания. «Звенит январьская вьюга. Приключения электроников».

0: А теперь небольшая рубрика. Мы произносим непроизносимые слова. Сашуль, повтори, пожалуйста, за мной.
1: Зербиштейн.
0: Нет. Акакий Назарович.
1: Акакий Назарович.
0: Зирнбирнштейн.
1: Зирнбирнштейн.
0: Молодец. Я вам скажу, кто это такой. Кто не знает, с недавних пор этот человек ведет свою передачу, подкаст на волнах нашего радио. И мы ему хотим передать привет. Он из группы Time Out. И группа Time Out в свое время сделала очень прекрасный кавер на песню из мультика про мальчика, которого выточили из пня. Как его звали? Пень. Как звали человека, у которого такой длинный нос?
1: Буратино.
0: Правильно, слушаем.

Сегодня

0: слушать про панк.
1: На волнах нашего радио, конечно же, и мы, ведущие, Сережа Метель и...
0: И Саша Метель.
1: Вот. Ну, а теперь мы переходим к группе, которая очень-очень популярна и в России, и за рубежом. Только потому, что они сочинили несколько композиций для одного мультфильма, и этот мультфильм называется «Шрек». Сколько серий, там столько и песен. Короче говоря, и песня называется «All Star». Конечно же, все ее знаете. Слушаем.
2: Там

Ну, а теперь мы, конечно же, переходим, опять же, к европейским и американским композициям. Ну, под... Другой микрофон докопался. Ну ладно, что, пусть будет в эфире. Это все круто, потому что про-панк в этом и заключается. Свобода действий на волнах нашего радио. И поехали дальше. Песня называется «Under the Sea», как мне подсказали, из мультфильма «Русалочка». Поэтому давайте все послушаем, как звучит по-настоящему нормальный музон, который сочинили не в России. Но такое тоже бывает. У нас тоже очень много хорошей музыки. Например, вся симфоническая музыка, может быть, опера у нас очень хорошая, балет классный. Но Under the Sea сочинили не мы. Погнали!

0: Дорогие друзья, время не резиновое, поэтому нам все-таки приходится заканчивать сегодняшнюю передачу. Какая она бы сегодня ни была, но все-таки я пришел с ребенком, потому что я имею право. Может быть, в следующий раз я приду с кем-нибудь еще, но и сегодня я пришел со своей дочерью Александрой Метель. Передавай всем привет последний разочек.
1: Привет!
0: Вот, отлично. И мы переходим к последней композиции, которая, ну, всем-всем взрослым известна. Она называется DuckTales, что в переводе, наверное, утиные истории. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Услышимся в следующую среду в 23.00, хотя эту передачу можно было поставить и утром наверняка. Конечно, Саша сказал слово «какашки», я надеюсь, их не вырежут, потому что панк-рок панк-роком. DuckTales на волнах нашего радио, я с вами прощаюсь. С вами сегодня были Сережа Метель и...
1: И Саша Метель. Пока, детишки, девочки и мальчики.
0: И помните, что время и место встречи изменить нельзя.

0: Наша реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наша.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Россия находится в ежечасных коммуникациях с США по вопросу подписания контрактов о поставках дизельного топлива. Соглашения могут быть заключены в ближайшие дни, сообщил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Ранее сегодня вице-премьер Александр Новак уточнил, что топливо будет поставляться в Соединенные Штаты и на другие мировые рынки по прямым контрактам. К концу года Россия может увеличить экспорт дизтоплива до прежнего уровня 3-3,5 миллионов тонн в месяц. Это, по словам Новака, позволит нарастить переработку нефти в России, увеличить доходы бюджета, а также создаст возможности для инвестиций. Украинские беспилотники сегодня атаковали два нефтеперерабатывающих завода в Саратовской и Рязанской областях, сообщил вице-премьер Александр Новак в кулуарах российской энергетической недели. Он подчеркнул, что Киев не движется в сторону энергетического перемирия. По данным Минобороны, ПВО за сутки уничтожило 23 дрона над Рязанской областью, 68 над Саратовской, а всего над регионами 902. Представитель Кремля Дмитрий Песков в связи с утверждениями Дональда Трампа о достижении соглашения об энергетическом перемирии между Россией и Украиной заявил сегодня, что контакты по этому поводу продолжаются. Владимир Путин встретился с председателем Китая Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. Это подтвердил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он прибыл с визитом в Баку, где примет участие в саммите совещания по взаимодействию мерам доверия в Азии. По словам главы МИДа, российские и китайские лидеры поддерживают регулярные контакты и лично контролируют развитие двустороннего стратегического партнерства по всем направлениям. В этом году Путин и Си Цзиньпин уже дважды проводили встречи. Центры обработки данных судного дня необходимо создать в России на случай аварии, что позволит компаниям восстанавливать свои сервисы. Об этом заявил заместитель главы Ростелекома Валерий Ермаков. По его словам, особенность сегодняшнего дня заключается в том, что модели угроз и сценарии нарушений очень быстро обновляются. На этом фоне бэкап – это то, что позволяет любому провайдеру услуг очень быстро восстановиться. Замглавы Ростелекома отметил, что сегодня все заказчики срочно пересматривают свою модель угроз и нарушений и переходят на так называемую микросотовую архитектуру. Организаторы подвели итоги Международной детской литературной премии имени Владислава Крапивина. Церемония награждения прошла в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи. Жюри признало лучшую работу «Птицы без крыльев» Евгении Сургутского из Свердловской области. Майя Костюк из Москвы победила в номинации «Выбор литературного совета» с произведением «Остров». Детское жюри выбрало «Выход первый» Евгения Русинова из Петербурга. Популярный канал «Радио.НСН» проник во все мессенджеры. Помимо Телеграма, теперь мы есть в Максе, ВК и Дзене. Подписывайтесь и читайте нас, где вам удобно.
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио» Л номер FS-7788-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: наше радио.
1: Я вспоминаю ядреню пеню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

сильнее ветра, гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину.

сяду, тупой как глобус, и как законченный поэт уеду вдаль. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, не в ту

там выдавал тебе небо под дозом, укрывал от дождя, а сам молча глотал горячие слезы. Если шифруешь, смени пароль, привыкаешь, что следят за тобой, каждый твой взгляд принесет тебе боль.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер FS-7788-692. От 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.